0: Tiger, Doja, let's go wild.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье подсудимый. Это было...

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: И быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.kl. 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Радио.

Первое радио. Всегда с тобой. What

0: Проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Радио 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: 89.1 FM.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий.

0: UFO.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио. Подпишись. 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио 89.1 FM.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. Первое на радио. Первом радио.
9: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио.

0: 7 утра в Израиле, 4 октября, воскресенье. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, в пятницу, 2 октября, военнослужащий ЦАЛЯ получил тяжелые ранения, офицер – ранение средней степени тяжести в ходе выполнения боевой задачи на юге Ливана. Оба раненых были эвакуированы в больницу. Семьи военнослужащих уведомлены о случившемся. ЦАЛЬ сообщил, что обстоятельства инцидента расследуются. Израильские СМИ уточняют, что военнослужащие были ранены в результате неосторожного обращения с гранатой. Они были доставлены на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе. Бывший летчик-истребитель Эран Пелек из Кфар-Сабы погиб 2 октября в результате крушения легкомоторного самолета в районе Вади-Ара. Еще один человек, 33-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести. Причиной крушения стала техническая неисправность самолета. Обстоятельства авиакатастрофы выясняют полиция и управление по расследованию авиационных происшествий. Накануне поздно вечером в населенном пункте Сегев-Шалом в Негеве двое подростков в возрасте 15 и 17 лет, ехавших на электровелосипеде, были травмированы в результате столкновения с автомобилем. Пострадавших доставили в больницу Сорока в Бершеве. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства этого происшествия уточняются. В Западной Галилее на перекрестке Кабри вчера вечером произошло столкновение между участниками антиправительственного пикета и их противниками. Женщина, находившаяся за рулем машины, остановилась у перекрестка и начала оскорблять протестующих, а затем поехала прямо на людей, стоявших на зебре. Пассажиры из ее машины выскочили наружу. Один из них вырвал из рук пожилой женщины израильский флаг, сломал древко и попытался избить остальных демонстрантов. Травм в ходе инцидента никто не получил, однако на месте возникли беспорядки. На этой неделе будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии 2026 года. В понедельник, 5 октября, объявят лауреатов премии в области физиологии и медицины. 6 октября будут названы лауреаты в области физики. 7 октября – химии. 8 октября Шведская академия объявит лауреата Нобелевской премии по литературе. 9 октября в Осло будет назван лауреат Нобелевской премии мира. В понедельник, 12 октября, Королевская шведская академия наук назовет лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально называемой Нобелевской премией по экономике. Все объявления будут транслироваться в прямом эфире на официальных интернет-ресурсах Нобелевской премии. В текущем году Нобелевский фонд увеличил размер каждой премии с 11 до 12 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 1 миллиону 220 тысячам долларов. Это первое повышение суммы награды с 2023-го. В нынешнем году исполняется 125 лет со времени первого вручения Нобелевских премий в 1901 году. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. Во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждуде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. Время на часах 7.07, 4 октября 2026 года. Мы с вами на манеже все те же, правда, не в полном составе. Кристина Кипнис.
1: Здравствуйте, с новой недели. Счастья, радости и всего того, чтобы эта неделя прошла максимально продуктивной. А чтобы она прошла максимально продуктивной, во-первых, вам нужно слушать Первое радио.
0: Это раз.
1: Потому что мы здесь, а мы это Андрей Ежов.
0: Здравствуйте, Кристина Кипнис.
1: Да, мы здесь всегда с воскресенья по четверг, как минимум с 7 до 9, это только прогрев-шоу. Мы для того, чтобы быть всегда с вами на связи. Подстраховать, если что-то
0: совершенно
1: вдруг.
0: Верно.
1: Обогатить какой-то информацией, если вдруг что.
0: Заставить задуматься.
1: Потанцевать, а возможно даже попеть. Ну, с музыкой-то, мы же музыкальное
0: радио. Мы постепенно превращаемся из шоу в ДК, я правильно понимаю?
1: Почему?
0: Ну, потанцевать, попеть, поддержать.
1: Смотри, давай так, зарядка нужна с утра?
0: Нужна.
1: Музыка помогает этой
0: зарядке? Совершенно верно.
1: Что я не так сказала?
0: Ну да, ладно, дорогие друзья, утренний Ихалят Арбуд Первого радио начинает свой эфир, а это значит, что впереди вас ждет много интересного и в первую очередь прекрасная музыка. Давайте начнем с Виагры, так сказать, взбодримся, день без тебя.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Оболтать нам, когда оболтать нам еще 2 часа, дорогие друзья. Что же сегодня за праздники и какие-то памятные даты и события?
2: Ну вот смотри, давай сразу в Аргентину отправимся, и там день волонтера. Кстати, очень нужные люди, они, ну, не только те, которые помогают животным, но есть и пожилым людям, и малоимущим, и так далее, и тому подобное, и они, правда, как бы безвозмездно...
1: Да.
2: Выполняют свою работу. Это круто.
1: Это в Аргентине, правильно?
2: Это в Аргентине.
1: Кстати, ты знаешь, что в Аргентине можно получить гражданство за 2 года? Неважно, кто ты,
2: да?
1: Неважно, где ты просто прилетаешь,
2: до
1: и все.
2: До свидания. Я уехала.
1: А знаешь, в чем прикол? Мы когда с Дашей, с моей женой, смотрели вот финал последнего чемпионата мира по футболу, я говорю, если Месси второй раз возьмет и сборная Аргентины возьмут кубок мира, я туда поеду. Не чтобы получить гражданство.
2: А для чего?
1: Просто посмотреть, что там происходит.
2: А, окей.
1: Поесть стейков аргентинских, лучших в мире. Посмотреть, во-первых, насладиться танго. И, в-третьих, естественно, это футбол. И хотелось бы эти 3 вещи как-то как минимум освоить. Но, к сожалению, Аргентина заняла 2-е место, хотя это довольно почетно. Так, дорогие друзья, что еще? Всемирный день защиты животных.
2: Вот.
1: Это вот прям мы с тобой как большие любители всяких зверюшек. Вот прям нравится,
2: а я еще
1: прям
2: скажу
1: правильно.
2: Так, ну не то чтобы автор, ну как бы вот ведущая, да, вот ведущая живого уголка, где я пристраиваю животных. Я думаю, что это просто вот для меня подарок, что
1: конечно,
2: именно сегодня еще и день защиты животных. Слушай, смотри, 351 год как 4 октября в 1675 году
1: так
2: запатентованы, внимание, карманные часы.
1: Опаньки!
2: Ты представляешь?
1: Супер, супер, отлично. Я так понимаю, это которые на цепочке карманные часы.
2: Да.
1: Отлично.
2: Да.
1: Слушай,
2: а потом они туда, сюда, на руку, хочешь на голову, куда угодно.
1: Как это, мартышка и очки, правильно?
2: Да.
1: Всероссийский день ходьбы, дорогие друзья, причем ему всего 11 лет. Ну, да ладно, куда идет Россия, не знаю, ну, посмотрим.
2: Дальше. Вот смотри, как интересно, Великобритания и ЮАР отмечают одновременно один и тот же праздник, ну, вернее, дату. День бабушек и дедушек.
1: Опаньки.
2: Представляешь?
1: Интересно. Слушайте, дорогие
2: связано
1: друзья, как давно вы звонили бабушкам и дедушкам? Если давно, звоните
2: я
1: сейчас.
2: Я, кстати, стараюсь ежедневно.
1: Я тоже стараюсь ежедневно, не всегда получается, но стараюсь. Всемирная неделя космоса.
2: Мо.
1: Вот, между прочим,
2: 26
1: лет.
2: Тебе не одиноко сегодня без Лены?
1: Довольно одиноко в этой огромной расширяющейся вселенной.
2: О, красиво.
1: Дальше. День ответов на незаданные вопросы. Это
2: вот
1: как? Мне сейчас мозг треснет.
2: Смотри, я думаю, это говорит о том, что у каждого из нас, вот я так даже сейчас вот открыла специально аннотацию, скажем так, к этому празднику, да, и она совпадает с тем, что я собиралась сказать. У каждого из нас есть откровенные вопросы, которые, ну, не знаю, кто-то стесняется задать, а кто-то считает, что... Да кто мне на них ответит? Ну нет ответа.
1: Да и зачем их поднимать, душу терзать?
2: Или попросту, кто что не знает, просто кому даже задать этот вопрос. И вот сегодня, когда этот день, когда ответ, значит, предваряет вопрос, а туманное становится четче, будь то цель где-то за горизонтом наших представлений о мире или самых главных вопросов. То есть, то есть здесь говорится о том, что вот эти незаданные вопросы связаны с мирозданием.
1: Круто.
2: Понимаешь?
1: Круто.
2: Надо только вот зажмуриться, говорят они здесь, немного задержать дыхание, и первые слова, которые вот вы увидите или услышите у себя, почти практически откроют вам глаза и будут тем самым ответом. Тут даже инструкция, что нужно делать, есть.
1: О, класс! Слушай, сегодня свой 70-летний юбилей, дай бог ему здоровья, отмечает прекраснейший актер, любимый актер в касте, не побоюсь этого слова, гения Квентина Тарантино, который, кстати, живет здесь, у нас в Израиле, тоже израильский гражданин, Кристоф Вальц. Заметь, этот человек получил 2 Оскара, 2 премии Оскар за 2 полярные роли. Ультранациста и ультрапацифиста-антирасиста. Представляешь? То есть
2: обалдеть.
1: В «Бесславных ублюдках» и в «Джанго освобожденный».
2: Но ты вот здесь пропустил, я все-таки еще пока вернусь
1: так
2: к праздникам. И 16 лет как отмечает день рождения интернет-проекта «Какой сегодня праздник».
1: О, спасибо тебе за хлебушек.
2: О себе они тоже, как говорится, не забыли.
1: Ребят, День булочек с корицей.
2: Вот.
1: Что-то вкусненькое.
2: Это что-то на вкусном, да?
1: Ты очень серьезно сейчас отнеслась к булочкам с корицей.
2: Я, чтобы мой желудок не услышал.
1: Ну хорошо, дорогие друзья. Давайте послушаем музыку «Where Did You Go» от Jack Jones. Давайте послушаем. Интересно. Интересно.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что ж, гороскоп, и значит, мы сейчас узнаем, какие советы, какие рекомендации, какие наставления дают нам звезды. Хотите, слушайте, хотите, нет. Если не нравится, говорите, отменили. Ну, то есть, отменяю этот прогноз. Если нравится, говорю, принимаю. И тогда все будет работать на вас, и вы, получается, режиссер своей жизни. Итак, новая неделя для всех знаков зодиака принесет желание перемен. Неожиданные решения, и даже есть возможность по-новому взглянуть на привычные вещи. Вот здесь уже звезды советуют вам не торопить события, прислушиваться к интуиции и помнить. Иногда самый важный шаг вперед начинается с умения отпустить прошлое. А отпускать прошлое – это, кстати, навык, который доступен не каждому.
2: Слушай, философски прям начался гороскоп.
1: Так начало недели.
2: Ну, естественно. Ну, вот. Овен. Неделя потребует решительности, но не импульсивности. В профессиональной сфере, возможно, интересные предложения, а в личной жизни, Кристиночка, наступит момент для откровенного разговора.
1: Ой-ой-ой, хорошо.
2: Не хочешь. Да?
1: Нет, принимаю.
2: Я готовая.
1: Я готовая. Давай посмотрим, примут или отменят тельцы. Значит, тельцам пришло время навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях. Финансовые вопросы потребуют внимания, зато уже ближе к выходным появится приятный повод для радости.
2: А учитывая праздность тельцов, ох, как они зажгут.
1: Ну да.
2: Близнецы. Неделя обещает новые знакомства, интересные новости и неожиданные встречи. Главное не распыляться на все одновременно и не давать обещаний, которые будут сложно выполнить.
1: Вот это, кстати, я бы дала совет каждому и всем.
2: Как-то следите за метлой.
1: Да. Неуверенный, не говорите. Раки. На первый план выйдут, естественно же, семья, отношения и эмоциональное равновесие. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах. Именно искренность поможет разрешить ситуацию, которая вас, ну вот, раков, давно очень беспокоит.
2: А раков много чего беспокоит. Они постоянно о чем-то беспокоятся. Они вообще тревожники номер один.
1: Но в
2: списке
1: это да.
2: Гороскопа.
1: Зато нежные.
2: Нежные, как пюрешка. Лев, наступает подходящий момент, чтобы проявить инициативу, а когда у львов это было неудачно, момент, и заявить о своих планах. Однако помните, что не каждую битву необходимо выигрывать. Иногда мудрость заключается в умении уступить.
1: Да, но нет.
2: Да, вот, мне кажется,
1: смотри,
2: львы так бы и ответили.
1: Ну да. Я просто львов очень многих знаю.
2: Да.
1: А вот смотри, Андрюш, значит, гороскоп для дев. Неделя благоприятна для планирования, завершение старых дел и, естественно, финансовых решений. Постарайтесь меньше контролировать окружающих и оставьте немного пространства для приятных неожиданностей.
2: Знаешь, что мне нравится?
1: Что?
2: Учитывая то, что часть моей работы заключается в педагогической деятельности,
1: не
2: где я должна контролировать детей.
1: А вот сегодня отпустим.
2: И забудь, да?
1: И забудь.
2: Что с детьми-то будет? Весы. В центре внимания окажутся личные желания и отношения с окружающими. Возможно, придется сделать выбор, который вы долго откладывали, но именно он поможет восстановить внутреннюю гармонию.
1: Вот. Отличный план.
2: Вот весы с раками должны быть как-то вместе сегодня, чтобы раки волновались, а весы их успокаивали.
1: То есть взять свои вот эти чаши,
2: да,
1: и раскачивать,
2: да?
1: Да. Я тебя услышала. А вот у скорпионов интуиция, которая станет вашим главным помощником именно на этой неделе, поэтому особенно слушайте ее. Не спешите раскрывать все свои планы и внимательно присмотритесь к новым возможностям. Одна из них, ну, в смысле возможности, может оказаться весьма перспективный. Поэтому интуицию на максимум.
2: Стрельцы. Неделя подарит вдохновение, желание двигаться вперед и расширять горизонты. Возможно, интересные предложения, но прежде чем соглашаться, убедитесь, что они действительно соответствуют вашим целям. Вот у стрельцов всегда что-то вот хорошее.
1: Ну, потому
2: ты
1: что
2: заметила?
1: Получеловек, полуконь, и еще у него лук есть со стрелами.
2: Хорошо. Какой-то
1: опасное
2: полурак.
1: Такое.
2: Значит... Да, дальше едем.
1: Козероги.
2: Что у нас?
1: Козероги у нас дальше. Рабочие вопросы потребуют концентрации и, естественно же, терпения. Не пытайтесь решить все самостоятельно. Вот уже поддержка близких, ну или коллег, поможет добиться результата гораздо быстрее.
2: Быстрее это мы любим.
1: Да.
2: Водолей. Время нестандартных решений и неожиданных открытий. Не исключено, что случайный разговор подтолкнет вас к интересной идее, которая в будущем перерастет в нечто большее.
1: Идея, которая в будущем перерастет растут что-то в нечто большее, это звучит как прям серьезный план.
2: Ну, как манифест Водолея.
1: Кстати, да, манифест. Итак, ну, в завершение рыбы. Неделя располагает к творчеству, душевным разговорам и восстановлению внутренних сил. То есть за выходные не успели. Ну ладно. Доверяйте своим ощущениям, но важных финансовых и личных вопросах опирайтесь не только на эмоции, но и на факты. Поэтому что? Собирайте.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушай, Крис, я недавно задумался о том, что вокруг нас постоянно, особенно на радио, но так? Чему мы не придаем такого значения, какого стоило бы?
2: Ну,
1: это музыка.
2: Что?
1: Да.
2: Ну-ка, давай поподробнее это все.
1: Я тебе вот что скажу. Вот так. Скажи, пожалуйста, я решил углубиться в этот вопрос и попробовать дойти до истоков вообще, как музыка появилась и так. Какие музыкальные инструменты были изначально. Скажи, пожалуйста, как думаешь, какой первый музыкальный инструмент появился? Как ты думаешь?
2: Так, мне фантазировать
1: ну, вот
2: или опираться на фактов?
1: Давай один я буду из фантазировать. Первых, по логике.
2: Я думаю, флейта.
1: Молодец. Потому что многие мои знакомые, я им задал этот вопрос, они ответили, скорее всего, барабан. Потому
2: а
1: что
2: почему барабан?
1: Когда ты слышишь про древность, про племена,
2: палка?
1: Ты думаешь про барабан.
2: Ну,
1: да,
2: логично.
1: Палка и почему-то стучать.
2: Да.
1: Совершенно верно. Но это был не совсем музыкальный инструмент. Стучать можно почему угодно, это не является
2: даже
1: музыкальным инструментом.
2: Даже по голове соседу.
1: Да, совершенно верно. А так обычно и делали, поэтому жили до 30.
2: Хотя звуки тоже могут голова разные издавать.
1: Звуки голова разные издавать могут тоже.
2: Череп. Черепушка.
1: Череп.
2: Ну и к чему это все это?
1: Внимание. И вот чего я обалдел. Потому что барабан... Вот в том представлении, в котором мы понимаем, это всего лишь 6 тысяч лет до нашей эры. Он появился всего 6 тысяч лет до нашей эры. А, внимание, флейта, по многим данным, по недавним данным наших дорогих ученых, появилась аж 60 тысяч лет назад. 60 тысяч, то есть, представляешь, до барабанов еще было. Ой, как далеко, а флейты уже были.
2: То есть, получается, не свести дома — это фраза, которая действительно очень давно существует в обиходе.
1: Вот только деньги появились сравнительно недавно.
2: Ну, смотри, раньше ценность тоже была разная. Там, например, шкура... какого-нибудь саблезубого тигра.
1: Я так игроки его теперь буду называть. Саблезивый тигр. Тигр.
2: Вот.
1: Мой братан.
2: Это была определенная монета. Поэтому тут такое. А вот знал ли ты, Андрюша, такой набор, как стеклянная гармоника?
1: Чего?
2: Стеклянная гармоника. Смотри. Это, значит, набор стеклянных таких полусфер разного размера. И они вот вокруг своей вот этого своего стержня как бы вращаются. Звучит вот эта вот стеклянная гармоника. Говорят, что каким-то вот самое главное, это знаешь, вот чтобы пальцы были влажные.
1: Так.
2: Как это, знаешь, серии, когда помнишь, по стакану ты вот проводишь.
1: Да, я тебя понял.
2: И
1: так.
2: Звуки всякие разные. А тут целая, как бы, вот прям гармоника. И получается, что прям какой-то ангельский мистический звон. И кстати, интересный факт. Конструкция усовершенствовал, на секундочку, Бенджамин Франклин в 1761 году. И по слухам, что вот в 19 веке суеверные люди верили, что этот звук сводит слушателей с ума.
1: То есть Бен Франклин был не только политическим деятелем и писателем странных стихов.
2: А еще вот, значит так, после рабочего дня он развлекался, создавая всякие интересные инструменты, включая в себя стеклянную гармонику.
1: Это прикольно, прикинь. Это интересно. Слушай, а вот хотела бы ты освоить сейчас какой-нибудь музыкальный инструмент? Необычный.
2: А, это именно необычный?
1: Не обязательно. Барабаны, может
2: гитара
1: быть...
2: и пианино. Это вот моя просто...
1: Одновременно?
2: Вот, если возможно. Две же руки и
1: да.
2: Две ноги.
1: Логично.
2: Ну,
1: логично.
2: Целый бэ.
1: А у тебя пальчики там длинные?
2: Где?
1: Где? На ногах.
2: На ногах? Ну, да.
1: То есть, в целом октаву взять сможешь, да?
2: Наверное.
1: В растопырку.
2: Я не знаю, что... Ты меня спросил, ты зачем
1: вообще,
2: меня...
1: Вообще, фраза «октава в растопырку» теперь будет сопровождать
2: ужасно.
1: Меня в течение полутора часов.
2: Ну, как бы ужасно, да. Короче говоря, вот я бы хотела, значит, гитара, пианино. Это то, о чем я с детства мечтаю.
1: И выучить французский.
2: Ну, можно, кстати, заодно. Рот тоже свободный, получается, флейты-то... И на флейте не играю.
1: Хорошо, дорогие друзья, пишите на номер WhatsApp 054-20-70-800. Какой музыкальный инструмент вы хотели бы освоить? Сейчас или раньше, но так и пока что не освоили. К чему вам стоит стремиться?
2: А возможно, вы уже играете на
1: каком-то
2: необычном инструменте.
1: Учитесь, может быть. То есть какой хотите освоить полноценно? 054-20-70-800. Пишите, дорогие друзья.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
3: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, накидали вы нам сообщение, есть о чем подумать, есть о чем порассуждать. Давайте начнем. Во-первых, да.
2: Серый написал.
1: Давай.
2: Значит, доброе утро, девчонка и мальчишка. И инструмент, на котором...
1: А также их родители,
2: да. Интересные истории услышать мы сегодня очень даже хотим. Которые вы нам пришлете на наш WhatsApp 054-20-70-800. Каким бы интересным музыкальным инструментом вы бы хотели овладеть? Может быть, вы уже владеете. Короче говоря, сегодня разговариваем мы про музыкальные инструменты.
1: О, как это, сбывшихся и не сбывшихся мечтах.
2: Да. Так вот, возвращаемся к сообщению от Серого. Значит, доброе утро, девчонка и мальчишка. Волынка. И, казалось бы, все очень четко и круто, но он добавляет, и потом волынить от работы.
1: И где он не прав?
2: Ладно.
1: Так, пишет Антон, а гитара, объективно гитара, в 15 лет выучил 3 аккорда и был уверен, что впереди стадионы. Ведь на 3 аккордах играет Битлз и Цой, стадионы пока держатся без меня. Вот, кстати, Антон по поводу Битлз и Цоя воздержался бы, потому что у Битлз и у Цоя есть действительно сложные композиции. Но спасибо, молодцы, в 15 лет действительно знать 3 аккорда на гитаре и цеплять девчонок — это самое то. Самое то. Слушайте, Катя пишет внезапно: арфа.
2: Что?
1: Арфа, пишет Екатерина из Ашдода. Понимая, что выбор максимально, конечно, непрактичный, возить ее на какие-то посиделки нереально.
2: Бедная спина.
1: Но особенно, если ехать с ней в маршрутке.
2: Ну да, но хотя если у тебя джип...
1: Ну, в маршрутке такое себе, даже в автобусе.
2: Ну, а если
1: очень.
2: У тебя джип?
1: Если у тебя джип, все равно, она же большая.
2: Самой тащить?
1: Флейта. Ну да.
2: Ну да.
1: На себе. Плыть. Плыть по облачкам.
2: А я вот по поводу облачков. Так. Я вот буду рассказывать про необычные инструменты. Я тут, значит, накопала в просторах интернета. И вот смотри, морской орган. Не просто, а вот морской.
1: А что значит морской орган?
2: А вот смотри, это значит гигантский архитектурный музыкальный инструмент прямо на набережной. Утверждают, кто его слышал, что, значит, под каменными, значит, ступенями морского берега спрятаны полиэтиленовые такие трубы со свистками. Волны заталкивают воздух в трубы, море само играет случайную, но очень гармоничную мелодию. И вот это все в городе Задар в Хорватии.
1: Класс!
2: Это там уже все есть. Честно, для меня орган, ну, я этот инструмент музыкальный, я его побаиваюсь. Он у меня, вот, знаешь, как будто вот душу вынимает.
1: Слушай, я тебе объясню, потому что, ну, во-первых, долгое время орган считался и для многих до сих пор считается королем всех музыкальных инструментов.
2: Да.
1: Это раз. А во-вторых, орган у нас, спасибо большое фильмам.
2: Это да.
1: Спасибо большое сериалам, спасибо большое вот демонизированию органа, что
2: ну,
1: он
2: стал... есть в этом что-то. Ну вот у меня лично, я когда слышу, извини, что я тебя перебила, но когда я слышу звуки органа, я тебе говорю, у меня такое ощущение, что сам Посейдон, ну раз мы к морскому органу, да, как бы обратились, вот приходит
1: Нептун,
2: да, и просто трогает мою душу.
1: Ну, кстати, да.
2: Страшно
1: вообще,
2: мне.
1: Слушай, орган никого не оставляет равнодушным. Нет
2: это
1: людей,
2: да,
1: которых орган оставлял бы равнодушным. Так, Юля пишет: скрипку, ходил даже в музыкалку, но бросила, и тогда была так счастлива. А теперь даже немножко жалею, хотелось бы играть на людях. Ну, слушайте, интересно, потому что действительно, вы помните, сколько людей от музыки отвадила музыкальная школа?
2: Это да, все страдали. Я не одна. Вот честно тебе скажу, вот сколько людей я знаю, кто ходил в музыкальную школу, никто не говорит, это были лучшие годы моей жизни. Если бы можно было бы сесть на машину времени и вернуться в прошлое, я бы вернулась именно в музыкальную школу. Ни одного такого человека.
1: Честно, слушай, вот мне всегда дед тыкал носом о том, что я не пошел в музыкальную школу,
2: так.
1: Но, опять же, я благодарен за то, что я наверстал все сам потом в институте и в школе, в обычной.
2: Угу.
1: Знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что я до сих пор люблю музыку.
2: А-а-а.
1: И люблю ее слушать, играть
2: плане.
1: И так далее.
2: Ты знаешь, почему я жалею, что я не освоила ни один инструмент музыкальный?
1: Почему?
2: Потому что сейчас вот, значит, эпоха блогеров, да, скажем так, эра блогеров, и можно таких контента, я смотрю, как люди, скрипка, гитара, пианино, барабаны.
1: Да.
2: Такие контенты пишут мне. И у них, понимаешь, неиссякаемое поле деятельности, скажем
1: конечно,
2: так.
1: Конечно, конечно.
2: И вот тут я завидую.
1: Завидовать не надо, надо не писать надо? На номер WhatsApp 054-2070-800, какой бы вы освоили музыкальный инструмент сейчас, или какой вы осваивали музыкальный инструмент ранее, хотели бы освоить и так далее. Бывало такое, я хочу научиться играть на электрогитаре, а мама с папой говорят, нет. Мой друг, баян, иди на баян. И ты шел и занимался на этом баяне. Пример моего одного хорошего товарища.
2: У меня, кстати, тоже знакомая на баяне играла. Вот она говорит, что таскала всю собой этот баян. А выглядит, комплекция она как я.
1: Ну,
2: там баян больше, чем она сама.

Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, каким бы музыкальным инструментом вы бы хотели овладеть. Ждем ваши сообщения, ну а мы уже, прогрев шоу, услышимся с вами в следующем часе. Никуда не переключайтесь, никуда не уходите, впереди только самое интересное.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
0: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
5: Первому радио 25 лет.
6: Первое радио. Новости.
7: Масштабное возгорание на севере страны. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. 13 пожарных расчетов продолжают тушить крупный пожар на территории свалки в Исфии на севере Израиля. По данным пожарно-спасательной службы, на месте происшествия наблюдаются сильное горение, открытое пламя и густой дым. На данный момент угрозы жителям близлежащих районов нет. Вместе с тем пожарные подготовили планы действий на случай ухудшения ситуации и распространения огня с учетом ожидаемых сегодня погодных условий. Управление природы и парков при помощи инженерной техники подготовило вокруг свалки противопожарные полосы, а также дополнительные подъездные пути для пожарных подразделений. Пожарные продолжают работы по локализации и тушению возгорания. В мемориальном комплексе «Ново» в кибуце Раим накануне вечером состоялось мероприятие «Акафот Шниот», посвященное празднику Симхат Тора. В танцах со свитком Тора приняли участие бывшие заложники Авьятар Давид и Бар Куперштейн, а также родственники пострадавших и многочисленные гости. На опубликованных кадрах участники поют и танцуют под слова молитвы «Спаси народ твой». Отец бывшего заложника Итана Мора, Цви Камор, заявил: «Там, где нас пытались уничтожить, мы будем приумножать жизнь». В мероприятии также участвовал глава специальных подразделений организации ЗАКа Хаим Отмазгин, который руководил чтением молитвы «Шма Исраэль». Организаторы, представляющие форум «Еш Теква», подчеркнули, что главные посылы праздника – вера, единство и поддержка еврейского народа, несмотря на пережитую трагедию. Как сообщает информационный портал «Вести», Сейм Латвии принял в третьем чтении поправки, усиливающие роль латышского языка в общественных СМИ. Согласно изменениям, контент на языках национальных меньшинств, включая русский, будет разрешен только в исключительных случаях. Речь идет о чрезвычайных ситуациях, особом положении или необходимости целенаправленно опровергать ложную информацию, угрожающую демократии и государству. Поправки вступят в силу 1 января следующего года. Как заявил губернатор Белгородской области России Александр Шуваев, при налете украинских беспилотников были ранены 6 человек, в том числе 2 детей и подросток. Шуваев также отметил, что в результате детонации беспилотника загорелись 1 квартира в многоквартирном доме и 6 автомобилей, а также повреждены 5 частных домов и 2 многоквартирных. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Малооблачно. Во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершее, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Акидинамит, врываемся мы в этот эфир. 8 часов 6 минут утра. Второй час пошел, полетел, с двух ног влетел. 4 октября 26 года. Чуть не сказал сентября, представляешь?
1: Вот, ну, слушай, знаешь, тоже нормально.
0: Прошивка еще старая. Ну, что поделать, уж извините, друзья.
1: Какая есть.
0: Прогрев-шоу на Первом радио с Крис Кипнес.
1: С Андреем Ежовым.
0: Так, и мы сегодня говорим про музыкальные инструменты. Вообще, какие хотели бы освоить, какие осваивали в детстве. Что бы хотелось, но в итоге освоили другое. И вот написал
1: есть
0: тебе
1: Леня.
0: Есть
1: сообщение. Мне?
0: Да,
1: что
0: лично
1: мне?
0: Тебе.
1: Что хотел?
0: Что хотел?
1: А, Леонид, во, я как раз тоже на его сообщение.
0: Давай.
1: Значит, доброе утро, прогревальчик. Прогревальчики. В прошлом, значит, он бывший флейтист. Закончил музыкальную школу и, на мое счастье, не мог поступить в музыкальное училище. Играл, на секундочку, в оркестре.
0: О!
1: И в армии попал в штатный оркестр. И сейчас, самое интересное, только для тебя, Кристина. О, так, слушаю. Могу подарить тебе классическую флейту для занятий. Новую напиши мне, если заинтересован. Буду рад подарить. Я серьезно не шучу. Леонид, я, как бы, во-первых, благодарю. Неожиданно.
0: А во-вторых, мне предложите, я...
1: Да, вот я думаю, что... вот. А у вас нет, например, новой гитары?
0: Не, почему? Я бы от флейты тоже не отказался. Почему нет?
1: Я просто хочу либо гитару, либо пианино. Ну, либо и то, и другое. Буду очень рада.
0: Угу.
1: Тем более, когда... Хотя, знаешь что, Андрей? Нет, не отдам я тебе эту флейту. Дареному коню в зубы не смотрят.
0: Ну,
1: хотя,
0: ладно.
1: Если там флейты нет.
0: Какая-то... Слушай, выкрутилась, молодец. С наидобрейшим утром, ребята, задели тему, пишет Даниил У. Специально остановился, чтобы написать. 10 лет муз-школы, скрипка, от звонка до звонка.
1: Жутко.
0: Играю на 7 и 6 струнной гитаре.
1: Ого.
0: Пианино. С детства слухач. До сих пор не понимаю, зачем сольфеджио. Постоянно прогуливал. Всем хорошего начала недели. С уважением, Даниил У. Даниил, давайте вспомним еще про гармонию. Чтобы, знаете,
1: так, давайте вы уединитесь где-нибудь и поговорите об этом, потому что я не понимаю.
0: У нас сегодня фестиваль двусмысленности. Короче, гармония — это предмет, из-за которого многие люди хотели бросить музыкалку.
1: А, вот, можно же, когда надо.
0: Я пояснил тебе.
1: Так, Дмитрий Крымский пишет. Доброе утро. Окончил музыкальную школу, класс аккордеон, 5 лет от звонка до звонка. Но по жизни он мне не пригодился. Если нужно было сыграть за деньги, ну, так тогда уже как бы неплохо. Как поется в песне, для души не очень, для бюджета очень даже. Круто.
0: Да, значит, пишет нам Паша. Значит, как он назвал себя? Павка. Видимо, Корчагин.
1: Так.
0: Значит, пишет Павка. Барабаны. Но живу я в доме в Израиле, поэтому там все слышно. Пока что мой главный музыкальный инструмент — это наушники.
1: Ага.
0: Ну, реально, потому что во многих домах в Израиле стены действительно довольно тонкие.
1: Это
0: и
1: да.
0: И слышимость, конечно... Кошмар.
1: Жесткая. А Ив у нас спрашивает, а почему так плохо в музыкальной школе?
0: Я не сказал, что плохо в музыкальной школе. Я говорю про то, что...
1: Не-не, это больше к тому, что я говорила, что ни одного человека не слышала, который бы говорил, да слава богу, да вернуться бы туда еще раз. Вот поэтому он спрашивает. Я не знаю, Ив, спросите кого-нибудь из тех, кто занимался. Или, кстати, вот, дорогие наши радиоптахи, вы тут написали, что от звонка до звонка окончили музыкальную школу. Расскажите милому... интересующемуся Иву, почему так плохо в музыкальной школе. Вот давайте-ка.
0: Ого.
1: Ящик Пандоры официально открыт.
0: Та-дам! Саша пишет, наверное, все-таки гитара. Каждый год говорю себе, начиная с 12 лет, вот зимой точно начну. Мне уже 41. Видимо, просто еще не та зима.
1: Видимо, еще не было того случая, чтобы вы взяли ту гитару и сыграли для той...
0: Для какой?
1: Для той.
0: Для ентой.
1: Для той, тортерьера.
0: То есть после этого, учитывая характер тортерьера, скорее всего, он бы бросился вас кусать.
1: Вот, кстати, Серый продолжает писать. Опять доброе утро. Моя закончила консерваторию по игранию по нервам. Написал нам Серый.
0: Ага.
1: Слушайте, ну, если вы на такую, скажем так, территорию встали, дорожку, да, скользкую, то да и вы, да и мы, все мы умеем играть на этом инструменте.
0: Mm-hmm.
1: А вот не только женщины. Вот это вот, давайте шаблонности убирать.
0: Алина пишет, барабаны, я очень спокойный человек, но внутри меня живет демон, которого бесит абсолютно все. И за 20 лет меня накопилось столько негатива, что хочется его куда-то выстлать.
1: Кстати, кстати, отличная, вот, отличный способ для того, чтобы немножко так разрядиться, как говорится.
0: Совершенно верно. Но для этого должны быть стены, я даже не знаю, из какого материала.
1: А зачем?
0: А зачем?
1: Это уже не ее проблемы.
0: Однако, хочу научиться играть на ложках. Так, у нас сержант Ложкарь, оказывается.
1: О, а ложки, кстати, удивительный на самом деле инструмент. Вот казалось бы, что там, ну, как бы, а о как... Это так. Просто вот все мое...
0: Как еще раз?
1: О, как, а что там? А оказывается, и вот, а потом, и такая музыка.
0: Класс. Слушай, это в анал истории войдет просто. Это должно быть записано в отдельную книжечку.
1: Берите, пока.
0: Слушай,
1: жива.
0: По поводу ложек, вспомните вот эти детские школьные годы, когда вы на ложках играли. Это, ну, ты выглядел максимально глупо. Тем не менее, ложки очень прикольный музыкальный инструмент. Тем более,
1: Даша,
0: что уже давно, пишет, играю на кухонном оркестре, на миксере, блендере и мясорубке, пишет сержант.
1: Хороший инструмент, всегда пригодятся. А вот Даша из Батьяма пишет: «Доброе утро. В музыкальной школе было здорово, но это сольфеджио. Ненавижу. Из-за этого предмета я за год до окончания школы бросила, а папа на радостях разломал пианино».
0: Скажите, а точно на радостях, да?
1: Ну, разломал же.
0: Ну.
1: От счастья. Он точно больше не будешь играть?
0: Такой,
1: ну,
0: ура!
1: Ты вот прям точно, ну, ты прям вот уверена. Жена, молоток сюда!
0: Неси! Ладно, дорогие друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, на каких музыкальных инструментах вы бы хотели научиться играть, на каких инструментах умеете или на каких хотели бы уметь, но в музыкальной школе вас отдали на другой. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы едем дальше, буквально.
2: Не-не-не-не, а мы играем на инструментах дальше.
1: Спасибо, Кристиночка.
2: Андрюша, ну будь повнимательнее,
1: стилизовала,
2: пожалуйста.
1: Стилизовала.
2: Да,
1: слушайте, я уже где-то полтора года тому назад рассказывал про термин Vox. Кто не знает, это вот звук прилетания НЛО.
2: Да.
1: В течение многих лет.
2: Да-да-да-да-да.
1: Значит, это единственный, кстати, в мире музыкальный инструмент, на котором играют без физического прикосновения вообще, изменяя просто расстояние рук до антенн.
2: Угу.
1: И его в 1928 году изобрел советский, что интересно, физик Лев Термен.
2: Так.
1: Да, совершенно верно. Так что очень интересный музыкальный инструмент, советую его послушать, он очень интересен в своем звучании.
2: А вот я сейчас расскажу про инструмент. Это для тех, кто хотел играть на барабанах. Ну, во-первых, смотри, барабаны и барабанная установка вообще как бы, ну, дороговато, да, если у тебя нет навыка. А вот ханг, так и называется, ханг, это ударный инструмент из двух соединительных металлических полусфер, похожий на летающие тарелки. Две такие летающие тарелки. Значит, как звучит этот музыкальный инструмент? Музыкант бьет по нему пальцами и ладонями, извлекая глубокий медитативный такой космологический звук, напоминающий смесь арфы и колокола. Ты представляешь? Между прочим, появился вот этот, значит, ханг, так и называется этот инструмент, в Швейцарии в 2000 году и такими людьми-мастерами, как Феликсом Ронером и Сабиной Шререр.
1: Шререр.
2: Пожалуйста. А кто, у нас там кто-то хотел на арфе, да, научиться играть?
1: Да,
2: кто-то
1: хотел
2: на арфе. А вот смотри, мы уже
1: играть
2: с тобой обсудили, что, конечно же, арфа потрясающая. Во-первых, когда женщина, девушка на нем играет, но это загляденье. Помимо того, что звуки просто ангельские, но еще и сама картинка, да, ангельская. Есть лазерная арфа.
1: Да ты что?
2: Значит, футуристический такой инструмент без привычных струн. И я думаю, что, наверное, все-таки полегче будет. Значит, вместо вот этих струн яркие вертикальные лучи лазера, которые, перекрывая луч рукой, исполнитель замыкает цепь, и синтезатор, да, то есть наша арфа лазерная, издает запрограммированную ноту. Зрелище выглядит так, будто музыкант управляет светом.
1: Да ты что?
2: Все. Ну, у меня новая цель.
1: Света музыка называется. Света музыка.
2: Послушай, это лазерная арфа.
1: Все,
2: я прошу тебя не путать.
1: Хорошо,
2: спасибо.
1: Не буду. Кстати, дорогие друзья, я тут немножечко прибалдел, потому что я думаю, все мы помним, что существует такая компания Fender, марка, фирма, как угодно.
2: Да, да.
1: Марка, фирма электрогитар Fender. Есть Stratocaster, Telecaster, вот эти легендарные гитары. Вот есть Stratocaster, Telecaster и Gibson. Все, других гитар прям идеальных нет, на мой взгляд. Опять же, вы со мной можете поспорить, друзья, в комментариях.
2: Начинайте.
1: Пишите.
2: 054-2070-800.
1: Совершенно верно. Но что интересно, создатель вот этой компании и Stratocaster, Telecaster, Лео Fender,
2: так,
1: ну, в честь которого, соответственно, названа компания, он изначально вообще не занимал, он, во-первых, не умел играть на гитаре вообще. То есть человек, который создал идеальную гитару, не умел играть на гитаре. Это раз.
2: Удивительно.
1: Да, вот прикинь.
2: Может, мне тоже что-то создать? Ну, и чё,
1: Во-вторых, он вообще начинал с того, что он ремонтировал старые, внимание, радиоприемники в маленьком магазинчике, который вообще открыл дома у родителей. То есть этот человек...
2: Голова идет кругом пока.
1: Да, то есть представляешь себе, это приблизительно как известнейший Билл Уизерс, который just the two of us.
2: Да-да-да-да.
1: Он изначально вообще боинги собирал.
2: Есть такое,
1: да. Что-то 45 лет, что ли.
2: Да-да-да.
1: А потом стал легендой соло. То есть, ребят, талант пробьется, если есть стремление.
2: У таланта нет возраста, вот к чему я.
1: Да, и тем не менее, Лео Фендер, кстати, причислен к почетным членам зала мировой славы рок-музыки.
2: Давай послушаем немного музыки, позавидуем, потому что мы с тобой такие вот, просто скажем так, да, прозябаем эту жизнь.
1: Кристин, ты какая-то сегодня депрессивная, ей-богу, не могу.
2: Начало недели, я экономлю энергию.
1: Да все с тобой понятно. Ребят, сначала реклама, потом немного музыки.
0: Прогрев шоу на первом.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». реклама. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
8: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы едем дальше. Время на часах 8.30. 4 октября 26 года. Прогрев шоу на первом. Крис Кипнис.
2: Андрей Ежов.
1: Да, здрасте. Сегодня говорим про музыкальные инструменты, на чем хотели бы научиться играть, на чем так и не научились, а что начинали, что бросили. 054-2070-800. Пишите.
2: Есть такое сообщение. Написала нам Ольга. Доброе утро. Музыкальная школа по классу фортепиано 7 лет. За 2 месяца перед поступлением в училище 2 сломанных пальца. И вуаля, хоровик, дирижер, но мечта была саксофон. Всем хорошего дня.
1: Ты знаешь, когда описывают вот так музыкальную школу, такое ощущение, что человек сидел в тюрьме.
2: Почему?
1: Значит, статья 200 так Уголовного кодекса.
2: Про это?
1: Да.
2: Ну, вот видишь, у человека мечта саксофон.
1: Ну и прекрасно.
2: И я считаю, что нужно к этому вернуться и исполнить свою мечту.
1: И вот Денис тоже пишет: саксофон, чтобы вечером выйти на балкон и устроить всему району бесплатный джаз. Думаю, соседи оценят. Ну, или вызовут мечтару.
2: Ну, я думаю, до 11 по-любому оценят. Вопрос только, насколько вас хватит. Евгений пишет: доброе утро, Андрей и Кристина. А я мечтал о кларнете, но дома был аккордеон, на котором училась моя мама. Поэтому моя судьба была предрешена 5 лет музыкальной школы по классу аккордеон. По жизни не пригодился, но вспомнить приятно.
1: Интересно. На самом деле, друзья, часто бывает, что вообще в Израиле очень много талантливых музыкантов, даже если они не являются профессионалами. Допустим, у меня под окнами, у меня окна выходят на другие окна, у меня на нулевом этаже человек регулярно играет на мандолине. И у меня ощущение, что я немножко в Греции.
2: Слушай, Андрюш, мы тут с тобой, значит, рассказываем про необычные инструменты, но вот то, что прислала Карамелька, во-первых, есть и фотография.
1: Так.
2: Я этот инструмент вижу впервые, но он... Слушай, ну он какой-то реально необычный. И вот она пишет: доброе утро. А я бы хотела научиться играть на... Теперь внимание, как он называется. Глюкофон. Вы не представляете, какой красивый инопланетный звук издает сей инструмент.
1: Да, ты
2: музыкальный
1: что?
2: Инструмент.
1: А я, кстати, знаю его.
2: Да, я,
1: кстати,
2: я его
1: знаю,
2: вижу
1: как звучит
2: впервые.
1: Глюкофон. Вот послушай сейчас.
2: Давай.
1: Внимательно.
2: Карамелька для вас. Серьезно?
1: Да.
2: Вау.
1: Это такая, как знаешь, металлическая небольшая закрытая бочка.
2: Это я вижу. Как он выглядит, я вижу. Спасибо, Карамелька прислала фотографию, позаботилась, как говорится, о моей фантазии. Теперь, Карамелька, вы просто... Я хочу, ну, как бы на
1: вместе
2: вас наехать.
1: Вами.
2: Нет, я хочу высказать все, что я про это сейчас
1: так.
2: думаю. Потому что Карамелька одним только своим сообщением и фотографией просто разрушила весь мой мир, который был, как бы, ну, мне казалось, стабильным до сегодняшнего дня. Теперь я хочу играть на этом инструменте. Хочу его домой.
1: Интересно.
2: Карамелька,
1: слушай,
2: за что вы так со мной?
1: Слушай, видишь, уже флейту тебе предлагают.
2: Не
1: теперь
2: хочу.
1: Теперь ты сможешь на глюкофоне поиграть.
2: Хочу вот это. Хочу глюкофон. Подарите мне глюкофон, и я буду... Вы думаете, что я такая злая-то? Потому что у меня глюкофона нет.
1: Кстати, что самое интересное, возвращаясь к саксофону, потому что здесь невозможно, здесь каждый третий пишет про саксофон. Стас пишет, что саксофон, правда, боюсь, первые полгода это будет не джаз, а звук раненого гуся.
2: Ну, как
1: во-первых,
2: бы да.
1: Спасибо за
2: а
1: честность.
2: А легкие какие должны быть,
1: совершенно
2: накачанные.
1: Совершенно верно, вообще для духовых, да, конечно.
2: Особенно для саксофона.
1: Что самое интересное, многие же музыкальные инструменты, они названы в честь их создателя.
2: Да.
1: Ну, или тех людей, которые, по крайней мере, их запатентовали.
2: Да.
1: И автором, создателем такого инструмента, как саксофон, был Адольф Сакс, который его запатентовал аж в 1846 году. То есть это довольно-таки новый инструмент, который уже многие десятилетия покоряет наши уши, чувства, сердца и так далее. И что самое интересное, в советское это время он был запрещен.
2: Mm-hmm.
1: В советское время...
2: Я думаю, из-за названия.
1: Ну, да, это, значит, в 1948 году это всякие вот были идеологические гонения на джаз-инструмент, фактически попал под запрет в СССР.
2: Mm-hmm.
1: Да, так что, друзья, а видите, СССР уже нет, а саксофон до сих пор жив.
2: Вот делайте выводы. Значит, кот Пиночет пишет: доброе утро, завидую тем, кто играет на пианино. Иду в аэропорту, там, значит, пианино, садятся, играют, их всех снимают, фотографируют, а после аплодируют. А я играю на ложках. Что будет, если я заиграю на ложках в аэропорту? Во-первых, ну, как бы вас начнут снимать по-любому. Фотографировать тоже. По поводу аплодисментов у меня вопросики. Ага. Но о вас будут говорить очень долго. Я уверена.
1: Лунная соната превратится в корабейники.
2: Да. Так что ни в чем себе не отказывайте. Умеете играть на ложках, вставайте и играйте.
1: Коля пишет, контрабас. Просто хочу вот однажды ответить на вопрос, чем увлекаешься. Да так, контрабасом. Представляешь, с собой его притащить. Это контрабас, он же огромный. Но, господи, какой он атмосферный. Вот сразу, как только ты слышишь даже не бас-гитара, а контрабас, у тебя сразу ощущение, что ты где-то в подвальном помещении играешь джаз.
2: Да.
1: Просто что-то невероятное, как будто ты в 30-е годы попал.
2: Есть некая романтика в этом во всем. Хана пишет. Не ходил. Хорошо. Не ходил в музыкальную школу. Я учился игре на фортепиано у частного преподавателя. Но играть он хотел на скрипке и по сей день хочет. В чем проблема? Если вы уже обошли эту систему... Ну, сначала музыкальная школа и так далее и тому подобное. То, ну, и вы ходили к частнику играть на пианино. Вперед! Да. На скрипку к частнику.
1: Кстати, от чего я действительно обалдел, по-другому я сказать это не могу в эфире, к сожалению. Дело в том, что скрипка Страдивари, настоящая, была вообще случайно найдена, знаешь, кем?
2: Кем?
1: Не поверишь, медсестрой.
2: А, да.
1: Более
2: того,
1: она собиралась ее использовать вообще не по назначению. Она ее собиралась использовать как подставку для компакт-дисков.
2: Удобненько.
1: Во-первых, как? А во-вторых, не дай бог, она бы просверлила там какие-то прорези в этой скрипке.
2: Слушай, ну, давай так, не будем так. Кстати, Сергей прислал видео, мы пока посмотреть его не можем, но он пишет, это я, играет одной рукой, а может быть двумя, тут на видео пока не видно, то есть на обложке видео, а на фортепиано.
1: Интересно.
2: Почему-то в халате.
1: А почему бы нет?
2: Действительно.
1: Смотря что, понимаешь?
2: Действительно. Мне, кстати, знаешь, что интересно?
1: Но.
2: Когда, смотри, ну, мало кто скажет, я сам или я сама хотела пойти в музыкальную школу. Это был мой осознанный выбор. В основном это за хождение в школу, в музыкальную школу решали родители. По какому принципу выбирался музыкальный инструмент?
1: По принципу не состоятельности родителей. То есть, вот.
2: Логично.
1: Я в свое время не научилась, ты научишься.
2: А вот это, кстати, прям фу-фу-фу так делать нельзя.
1: Что?
2: Ну, за ребенка-то решать.
1: Хорошо.
2: Вы как бы через ребенка воплощать свои мечты.
1: Кстати, между прочим, очень хорошо зарабатывают настройщики пианино, друзья, если вы не знаете.
2: А, да?
1: Да, там очень хорошо. Во-первых, найти хорошего настройщика — это большой труд. Это должен быть абсолютнейший слух.
2: У тебя есть?
1: Нет, у меня абсолютного слуха нет.
2: Да?
1: Абсолютного слуха у меня нет. Но, тем не менее, я к этому стремлюсь. В среднем инструмент, потому что имеет около 230 струн, это тень гитара.
2: Понятное дело.
1: Около 230 струн, и каждая струна натянута с силой примерно в 70 килограмм. Вот. И суммарно это где-то около срамы 30 тонн. Чтобы ты понимала.
2: У меня голова идет кругом.
1: Чтобы
2: у меня
1: это все настроить.
2: Тебе. Ты,
1: прикинь,
2: ну, ты же петь умеешь.
1: Ну.
2: Ты там театральная...
1: Спой.
2: Театральная, значит, это все мракобесию, назовем это так, закончил.
1: Спасибо.
2: Здрасте, пожалуйста. А у меня вопрос. У тебя жена поет?
1: Немного,
2: хорошо? Она в ноты попадает? Давай так.
1: Да, в ноты попадает.
2: А вот представляешь, как не повезло моему? У него абсолютный слух.
1: Так.
2: А у меня абсолютно не слух. А петь я обожаю. Хочешь, спою?
1: Нет, не надо, пожалуйста.
2: В смысле? Ну, хоть ты меня послушай. Знаешь, кто?
1: Остановитесь.
2: Вот знаешь, почему я люблю своих котов?
1: Даже не знаю, почему.
2: Они мои благодарные зрители.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама.
2: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья ГАВ-КЮР. Звоните. Звездочка 95-33.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну и так, пока еще продолжать свою работу. Сегодня у нас 4 октября 2026 года. Вы слушаете Первое радио. И в этой студии вместе со мной Андрей Ежов.
2: Или
1: думаешь о ней?
2: Кипнис.
1: Скучаешь. Так вот, тема сегодняшнего эфира — это, значит, музыкальные инструменты, на которых вы умеете играть или вы хотели бы научиться играть. Короче, делимся вот такими и историями
2: фактики
1: интересными. И вот есть у нас еще одно сообщение. Написал нам, секундочку, Леонид, который, кстати, что-то там отдавал флейту, да, по-моему. Так вот, Леонид пишет: очень хочется научиться играть на волынке. Классный инструмент.
2: О, смотри, а про подарок флейты тебе забыл?
1: Не забыл.
2: А, все. Хорошо, я подумал тогда.
1: Ну, нет.
2: Не надо, так не надо.
1: Дальше. Еще один Леонид, который ничего мне не обещал пока дарить,
2: так.
1: Пишет: скрипка 3 класса, кнут и смычка. Потом учился на соло гитара и даже играл в оркестре народных инструментах на домбре. А на сломанный, значит, мизинец на левой руке перечеркнул всю музыкальную карьеру.
2: Угу. Слушай, ну.
1: Подожди, это... а сколько? Мизинец, ну так же тоже 3 недели?
2: Что 3 недели?
1: Восстанавливается.
2: А я откуда знаю?
1: Спрашиваю.
2: Ты спрашиваешь кого?
1: Я просто к тому, что почему музыкальная карьера...
2: Я, слава богу, никогда не ломал мизинец.
1: Я ничего никогда не ломала. Фу, да, на всякий случай. Почему Леонид забросил свою музыкальную карьеру? Хочу, чтобы он вернулся к ней.
2: Вот мне интересно, насколько... культовый инструмент волынка, на самом деле. Дорогие друзья, огромный столб истории строится на волынке, потому что, во-первых, первые письменные упоминания вообще о волынке, вот это... как будто, не знаю, рожает какое-то страшное животное. Первое упоминание об инструменте, похожем на волынку, вообще в античных источниках упоминаются. Еще у древнегреческого, значит, комедиографа...
1: На секундочку.
2: Аристофана. В 5 веке до нашей эры. Как от греков оно все дошло, конечно, до севера этого маленького британского острова, я не знаю, честно. Хотя римляне в свое время захватили часть Великобритании, но... Может быть, как-то вот так пришло. Вполне возможно. Но, что самое интересное, в Шотландии волынка, между прочим, заменяла военные трубы и барабаны.
1: Угу.
2: То есть, если везде был какой-нибудь военный такой марш, где люди шли под барабаны, ловили ритм и так далее, в Шотландии решили: ребята, мы, значит, у нас все должно дышать, мы
1: так
2: надеваем юбки
1: так
2: и килты, как они там называются.
1: Я думаю, там другая какая-то была всему этому история. Ну,
2: я
1: и
2: думаю,
1: чё,
2: да,
1: чё?
2: Ну, слушай, дай пофантазировать.
1: Давай,
2: а?
1: Да, ладно, ладно.
2: Утро все-таки.
1: Андрюша,
2: и брали волыночки.
1: Ты фантазируешь про мужчин в юбках?
2: Фантазер. Кстати, в разных
1: закопался
2: странах волынку по-своему называют, что самое интересное. Мне
1: так
2: казалось, волынка, ну, она и в Африке волынка.
1: Да, но...
2: Оказывается, в Беларуси и в Украине, вот мне пишет знакомый, я могу сразу говорю, неправильно прочитать.
1: Почему так можешь? Что, ты практикуешь.
2: В России она коза, в Беларуси и Украине дуда или дуда. А ирландская волынка, ирландская,
1: так,
2: в Ирландии она, оказывается, есть, звучит гораздо мягче шотландской, на ней вообще сидя играют. То есть не стоя, как в Шотландии, с килтом, а сидя.
1: Ты знаешь, у меня по поводу волынки есть одна сцена, которая вот у меня в голове просто врезалась. Это «Возвращение высокого блондина» фильм. Я думаю, что многие его помнят. Я его в детстве просто обожала. И там, значит, когда волынка разбила ему нос, потому что он не прохотя, он вроде бы такой музыкант и скрипач, он в этом фильме играл скрипача. И, значит, волынка ему разбила нос. Он, значит, побежал в ванную, чтобы вот, как бы остановить кровь. А волынка лежала... Значит, он ее уронил на пол.
2: Так.
1: И она там, знаешь, так печально издавала последние вот эти вот звуки, поднимая вот эти свои вот, как это сказать, ноги, ну, я не знаю, как это, короче, трубы. И вот эта сцена, я там, честно тебе сказать, я так плакала. Я так плакала. И вот до сих пор, когда мне говорят слово «волынка», я вспоминаю вот эту сцену, эпизод из этого фильма.
2: О, кстати.
1: Мне грустно становится.
2: Роман написал, я не помню, читал я это или нет, гитару хотел освоить именно ради того, чтобы зацепить какую-нибудь девушку.
1: Читал.
2: Да, хорошо. Значит, Светлана пишет: «Виолончель». О, впервые, кстати, за сегодня.
1: Да.
2: «Виолончель. Очень люблю ее глубокий звук. Иногда слушаешь, и она будто говорит за тебя то, что словами не получается». Вот я как как только слышу слово виолончель, у меня сразу представляется Вивальди. Что без виолончели Вивальди вообще никаким образом не звучит, уж извините.
1: Леонид, который сломал мизинец, и из-за этого у него вся музыкальная карьера просто пошла по другой стороне улицы, да, пишет, увы, палец не работает как надо для игры. Mm. Вот почему.
2: Наверное.
1: Нет, он объясняет.
2: А, я понял. Ты всякий раз на меня так смотришь, как будто хочешь от меня какого-то ответа.
1: Просто скажи, печалька.
2: Ну и все. А вот Галина на балалайке хотела. И совершенно серьезно учиться играть. Веселый звонкий инструмент, сразу настроение поднимается.
1: Это, кстати, факт. Действительно. А какое название, такой инструмент?
2: На самом деле, друзья, если вы умеете играть хорошо, прям хорошо на гитаре, то освоить укулеле и вот все вот эти вот струнные инструменты, в том числе балалайку, не составит большого труда. Это довольно легко осваивается, потому что гитара — это такая необходимая база, которую стоит освоить.
1: А ты умеешь играть?
2: На гитаре, да.
1: А на чем еще? Это мы как-то тебя не копали за эти 2 часа.
2: Немножко на фортепиано, немножко на блокфлейте. Вот так.
1: Почему немножко?
2: Ну, потому что пару мелодий.
1: А, понятно. Реально немножко.
2: Ну да. Максима, синтезатор купил 2 года назад, пока лучше всего освоил функцию протирания пыли на нем.
1: Ну, тоже неплохо.
2: А бывает такое, у меня тоже такая ситуация была. Я купил себе синтезатор, поиграл на нем год и забросил. Ну, вот, к сожалению,
1: вы
2: вот так.
1: Когда так поступаете, про инструменты-то вы сами думаете?
2: Про их чувства.
1: Про их чувства.
2: Да.
1: Про то, что они скучают. А? Потому что им грустно.
2: Кристин, можно я переспрошу? Это опять вопрос ко
1: да.
2: мне?
1: Да. Подойди сегодня. Подойди сегодня к своему синтезатору и попроси у него прощения.
2: Он в Москве.
1: Позвони ему.
2: Слушай, он древний, ему по пейджеру, что ли?
1: На пейджер отправить? Ну, покажи, что ты о нем помнишь.
2: Ладно, дорогие друзья, мы помним о наших синтезаторах. Давайте, дорогие друзья, сейчас мы к вам вернемся, так что не переключайтесь.

0: Время быстро пролетело, естественно, сегодня говорили про музыку и заканчиваем наш эфир музыкой. Но после нас все не заканчивается, друзья, впереди еще много интересного. Ну, во-первых, дорогие друзья, сразу после прогрев-шоу «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном, что стало с Израилем через призму печатных изданий? В 9 утра не пропустите, Павел Маргулян в программе «Колесо обозрения».
1: Ну, а теперь, как говорит Лена Семенова, ушки на макушке. Первое радио можно не только слушать, но и помогать друг другу. Уже сегодня в 14.00 программа «Без выгоды». Также хочется напомнить, что есть одноименная группа в телеграм-канале у нас у Первого радио, где вы можете разместить свои некоммерческие объявления. Ищете работу? Есть такой отдел. Хотите что-то отдать даром? Пожалуйста, помочь животным или найти потерявшего человека? Все для вас там уже предусмотрено. Для всего этого у нас есть отдельные разделы. Размещайте объявления в любое удобное время, а мы озвучим их еще и в эфире. Без выгоды, когда помощь важнее выгоды. И только на Первом радио.
0: И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал Первого радио. Да-да, он у нас есть, дорогие друзья. Он цветет и пахнет во всех самых хороших смыслах этого слова. Друзья, во-первых, есть прямые эфиры. Пропустили прямой эфир? Ничего страшного. Зашли, посмотрели повтор. Все там. Все выпуски необходимых программ, важных для вашего ушка и сердца, именно там и находятся. Конечно же, короткие смешные ролики и не только, информативные новости и многое-многое другое, друзья. А также, кстати, подкасты. Первое радио, дорогие друзья, подписывайтесь на YouTube-канал. Это был прогрев шоу с началом новой недели вместе с Крис Кипнис.
1: С Андреем Ежовым.
0: Ну что, пока-пока.
1: Ба-бай!
2: Прогрев шоу на Первом.
3: Я за кофе.
4: Реклама. Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
2: Центркар Азур. Перых Ашива 9.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Йеменские силы заявили об ударах по позициям хуситов. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного агентства Reuters, вооруженные силы Йемена, поддерживающие международно признанное правительство, заявили сегодня рано утром, что нанесли удары по поддерживаемым Ираном хуситам. По словам представителя вооруженных сил, удары наносились по столице Сани, оплоту группировки в провинции Саада. Он сообщил о поражении жизненно важных целей, но не привел дополнительных подробностей. Ранее телеканал Аль-Масира, контролируемый хуситами, сообщил о нападении на Сану. По утверждению канала, атаку совершила Саудовская Аравия. Саудовская страна пока не подтвердила эту информацию. Конфликт между хуситами и силами, лояльными правительству, которое поддерживает Саудовская Аравия, в основном прекратился после перемирия 2022 года. Однако боевые действия возобновились на фоне более масштабной войны между Ираном и США. В этом году столкновения активизировались после того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Группировка начала атаковать саудовскую территорию и суда, а также добилась территориальных успехов вдоль побережья Красного моря в Йемене. Саудовская Аравия ответила ударами по Йемену и оказала поддержку правительственным силам, ведущим борьбу с хуситами. В интервью 12-му телеканалу бывший премьер-министр Израиля Эуд Барак обвинил премьер-министра Бениамина Нетаньяу в подготовке условий для войны, которая может привести к переносу всеобщих выборов, назначенных на 27 октября. По словам Барака, Нетаньяу готовит инфраструктуру для войны таким образом, чтобы отложить выборы. Бывший премьер также подверг действующего главу правительства резкой критике и заявил, что необходимо добиться его ухода с должности на выборах. Заявление прозвучало после того, как Нетаньяу предупредил о возможных атаках в Израиле перед голосованием и провел совещание с руководителями служб безопасности по ситуации на нескольких направлениях. Отдельное внимание вызвал инцидент с рейсом авиакомпании Fly Dubai, когда 30 сентября второй пилот, по данным следствия, напал на капитана, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Обстоятельства и мотивы происшествия расследуются. Нетаньяу заявил, что следствие должно установить, действовал ли нападавший самостоятельно или по чьему-либо указанию. В японской префектуре Окинава арестован 20-летний военнослужащий корпуса морской пехоты США Дэвин Джейкоб Баллард. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней жительницы Нахи Анны Яги, о чем сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Баллард служит на авиабазе морской пехоты США Футема. По данным полиции, преступление было совершено накануне ранним утром в гостинице в районе города Наха. Следствие считает, что подозреваемый забрал кошелек женщины и другие принадлежавшие ей вещи. Сотрудники гостиницы вошли в номер после того, как постоялец не освободил его в установленное время и обнаружили женщину без признаков жизни. Камеры наблюдения, по данным японских СМИ, зафиксировали мужчину, который ранее вошел в номер вместе с ней, а затем покинул гостиницу с ее вещами. Баллард отрицает предъявленные ему подозрения. Представители американских вооруженных сил на момент публикации сообщения Reuters ситуацию не комментировали. Как сообщает компания «Нативэй Айалон», второй этап проекта «Скоростные полосы» стартовал сегодня утром с открытием транспортного хаба в Ришон-Ле-Ционе. Согласно заявлению, новый транспортный комплекс расположен на западе Ришон-Ле-Циона. Там можно бесплатно припарковать автомобиль и без оплаты пересесть на один из экспресс-маршрутов до Тель-Авива. Маршрут номер 861 следует через базу Кирия, Сарону и центр Зриэли. Маршрут 862 следует через район Алмазной биржи и рядом с железнодорожной станцией Савидор-Меркас. Маршрут 863 следует по оси Бегин-Амазгер. Маршрут 864 следует по оси Игаль-Алон. 2 октября на 59-м году жизни от сердечного приступа умер известный канадский хоккеист Лайл Одилейн. Защитник выступал за клубы Монреаль Канадиенс, Нью-Джерси Девилс, Феникс Койотис, Коламбус Блю Джекетс, Чикаго Блэк Хоукс, Даллас Старс, Флорида Пантерс и Питтсбург Пингвинс. Обладатель Кубка Стэнли 1993 года в составе Монреаля. Лайл Одилейн – первый капитан Коламбус Блю Джекетс. В НХЛ он провел 1142 матча, за карьеру он набрал более 2500 минут штрафа. В составе сборной Канады Лайл Одилейн является серебряным призером Кубка мира 1996 года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной и малооблачно. Во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 100. 10 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
3: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Йом решен, воскресенье, начинаем новую неделю, новый месяц, фактически 4 октября сегодня. Мы на Первом радио, 89.1 FM. Колесо обозрения, программа, в которой мы знакомимся с содержанием сегодняшней израильской ивритоязычной прессы, а именно газетами «Аарец», «Исраэль Айом» и «Йедиот Ахронот», ну, и той информации, которую они принесли сегодня утром своим читателям и подписчикам по итогам закончившейся недели. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в студии Первого. Надеюсь, что выходные прошли более-менее нормально. У вас тоже праздники осенние у нас закончились. Мы теперь выходим на, я бы сказал, финишную прямую этого года. Следующий праздник, если мне не изменяет память, Ханука, а потом уже и гражданский Новый год. Сегодня у нас начало октября, то есть до конца года осталось 2 месяца и 27 дней. Но есть еще одно важное событие в жизни нашей страны, конечно же, о котором мы с вами знаем и помним. Если кто забыл, то газеты напоминают. Это 27 октября, день выборов, до которого осталось 23 дня. И сейчас газеты, конечно же, все больше. На улицах вы, наверное, видите, уже появляются предвыборные плакаты всевозможные. И газеты будут писать на эту тему очень много материалов. Через 23 дня выборы в нашей стране. Но мы с газетами сегодняшними. Давайте посмотрим. Сегодня все стандарты, как говорят на иврите, а именно «The Marker» — экономическое приложение и «Галерея по вопросам культуры» — ежедневное приложение газете «Аарец». Приложение «Спорт», выходящее теперь несколько раз в неделю, газете «Йедиот Ахронот». Между прочим, «Спорт» пишет о том, что в Иерусалиме создана новая баскетбольная команда. А «Хашиша» называется она. Ну, там явно слышно число 6, цифра 6. И название это в честь 6 наших заложников, которые были убиты Хамасом в тоннелях в августе, если не ошибаюсь, 24-го, по-моему, года. Ну, газета даже напоминает их имена. Хирш, Гольдберг, Полин, Эден Ярушалми, Ури Данино, Алекс Любанов, Альмок Саруси и Кармит Гат. В честь их названа эта команда, ну и всех остальных заложников, которые погибли. Создатель команды говорит, это мы сделали для того, чтобы мы никогда не забыли и не забывали их имена. Вот об этом сегодня главная информация. На первой полосе газеты приложение «Спорт», «Йедиот Ахронот», эмблема этой футбольной команды, рычащий лев, звезда Давида, внутри которой цифра 6, и вокруг, ну, монтаж 6 вот этих наших заложников, которые были убиты тогда. Вот так выглядит приложение «Спорт». Если на тему спорта мы заговорили, что газета напоминает о том сегодня и приложение «Спорт», и «Исраэль Айом» напоминает на первой полосе, небольшая вставка о том, что сегодня вторая игра сборной Израиля по футболу против сборной Ирландии. У нашей команды положение не очень хорошее в ее группе. 1 очко всего. У Ирландии 4, у Косово 4 и у Австрии 7. Но газета «Исраэль Айом» называет сегодняшний матч следующим образом. «Нефхерет Титьяцев Аэров Негет Ирланд Леарбею Терми Кадурегель». То есть сегодняшний матч это будет намного больше, чем футбол, чем спорт. Ну, мы знаем, после первого матча, какие были перипетии в Ирландии, призывали игроков вообще не выходить на матч со сборной Израиля. Игроки сборной Ирландии устроили голосование, решили выйти, не соблюдали определенные правила, там не пожимали руки нашим футболистам. Вот такое отношение совершенно неспортивное было со стороны сборной Ирландии. Сегодня вот второй матч, и поэтому «Исраэль Айом» называет это гораздо больше, чем спорт, чем футбол, сегодняшний вечерний матч. Вот, это приложение «Спорт», газете «Йедиот Ахронот». Давайте посмотрим на главные материалы на первых полосах сегодняшних газет. Ну, естественно, тема спасенного самолета и спасенных пассажиров самолета, она сегодня главная в том или ином виде во всей нашей прессе. И я вот, кстати, подумал, господа, на эту тему. Я знаю, представляем мы или нет, что если бы этому летчику-террористу удалось сделать то, что он сделал, у нас с вами мог бы быть 11 сентября Соединенных Штатов. Он мог бы ведь не просто бросить самолет на землю, как сообщает нам, но он на допросах заявил, что он хотел, чтобы обрушить самолет на территории Израиля, он мог бы уже въехать в какую-нибудь башню высотную в Тель-Авиве. Это тоже был вариант, скажем так, развития событий. То есть жертвой могли стать не только пассажиры самолета, но еще большое количество людей. Вот такой израильский вариант был американского теракта, случившегося в 2001 году. Мы были спасены чудом от этой возможной катастрофы. И поэтому материалов на эту тему много, конечно же. Сегодня на первой полосе фотография вот этого летчика в форме летчика, улыбающийся, симпатичный молодой человек, который оказался больше террористом, чем летчиком. И давайте посмотрим, как освещают эту тему наши газеты. Провал, который кричит Мигдаль Зоэк Лешамаем, который, ну, кричит во весь голос, вот так можно перевести. Провал служб безопасности, имеется в виду, что никто не проверял тех летчиков, пилотов, которые летят в Израиль, а у этого товарища, о котором сегодня газеты пишут, он был соответствующий послужной, в кавычках, список, его несколько авиакомпаний не допустили к полетам из его радикальных настроений, из-за того, что он прошел радикализацию, и сегодня газеты об этом пишут, что несколько компаний в Эмиратах не взяли его в свои ряды своих летчиков, не взяли его на работу. Вот, в частности, идет Ахронот, пишет на четвертой полосе. Значит, этот летчик был отстранен от полетов компании Aman Air из-за радикализации, обнаруженной у него. Этот летчик был отстранен от компании Royal Air Morocco по той же самой причине. А Fly Dubai взяли его как бы в свой состав, и вот мы имеем то, что имеем после этого. И идет Ахронот, сегодня задают много вопросов на эту тему. Знала ли компания Fly Dubai, кто этот человек, которого она приняла в свои ряды? Почему черный список, международный черный список летчиков... Значит, почему нет вот этого международного списка черных летчиков, который бы стал известен, распространяли бы по всем странам? Почему отчет нашего госконтролера израильского 24-го года, который еще тогда, в 24-м году, рекомендовал усилить контроль за безопасностью полетов, международных в том числе, ничего с этим не было сделано? Почему не проверяли подробности личные летчиков, которые летают в Израиль, в наш аэропорт Бен-Гурион? Кто ответственен за это? Вот тут вопросов, как вы понимаете, целый букет вопросов, и ответственность уже начинает перекладываться друг на друга разные организации. Министерство транспорта говорит, что это Моссад, Моссад говорит, что Шабак, Шабак говорит, что Министерство транспорта и так далее, как обычно. И в результате вот появляются вопросы, на которые, может быть, и будут ответы. Но как бы поздновато. Это хорошо, что все это хорошо закончилось, да, но вот эти действия, ответы, которые должны быть даны на эти вопросы, они, конечно же, раньше должны были быть. В общем, провал, который кричит в небеса, вот такой заголовок газеты «Исраэль Айом», она пишет под заголовки, что все красные лампочки горели в связи с этой ситуацией, и не только с этой, и уже 2 года тому назад. Вот имя этого летчика Хамас Эль-Хамами, летчик-террорист из Fly Dubai, которому было запрещено летать нескольким компаниям, не взяли его в свои ряды, а Fly Dubai, то есть, обратите внимание, вот мы, казалось бы, да, это невозможно представить себе. Этого летчика не взяли несколько компаний в свои кадры, скажем так, из-за радикализации его. Компания Fly Dubai взяла его на службу и, более того, поручила ему летать в Израиль. Вот как такое может быть? Это еще один из вопросов, которые можно задавать. Но у нас 7 октября очень много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. 7 октября 2023 года, как вы понимаете. Я напомню, что завтра траурный день национальный. Три года резни 7 октября отмечается в нашей стране. Надо об этом не забывать. У нас будет соответствующее настроение в эфире. Завтра, сегодня вечером фактически начнется. Вот. Этот летчик выражал поддержку Аль-Каиды в свое время. Он фотографировал израильские самолеты. И если этого недостаточно, он несколько раз летал в Израиль. Выясняется, что ни одна официальная организация в Израиле не выясняла его биографию, вот эти факты, которые сейчас стали известны. То есть они были известны, видимо, и раньше, но никого это не волновало. Вот такой заголовок на эту тему в газете «Исраэль Айом». Идиот Ахронот задает вопрос, как удалось летчику-террористу пройти под радарами, радарами контроля. Ну, как я уже сказал, вопросов на эту тему будет много. Газета «Арец» на эту тему пишет следующее. Провал вот этого полета требует расследования, а не раздачи наградных знаков, ну, знаете, тем, кто там участвовал в его задержании, спасении этого самолета. Не знаю, приведет ли к чему-либо расследование, будет ли расследование. У нас есть прямая связь с этим, с одним расследованием, которое нет до сих пор, по поводу 7 октября. И вот газета «Арец» не зря выставляет на своей первой полосе вот этот заголовок, что нужно расследовать вот эту ситуацию, как такое могло случиться. А еще один заголовок по поводу другой комиссии по расследованию, которая у нас до сих пор не создана. Он звучит следующим образом. Даже если будет создана комиссия по расследованию, возможно, что это уже слишком поздно. Комиссия по расследованию событий 7 октября, спустя 3 года. Вот, ну, как я уже сказал, сегодня материалов на эту тему много. Есть фотография, как один из шейхов Арабских Эмиратов посетил индийского летчика Смит Мачачиур. Я не выговорю его фамилию, так вот, если не прочитать ее по-русски, с иврита точно не выговорю, который находится в больнице Омана. Ну, ему выражает, он и беседовал с руководителями Индии, все отдают ему честь, то, что он сделал, то, что фактически спасло этот рейс, он смог открыть дверь в кабину пилотов, иначе бы пассажиры вряд ли могли бы туда проникнуть. Вот, эта тема сегодня главная, продолжает оставаться главной. Ну, давайте посмотрим, какие еще темы. В «Идиот Ахронот» не эта тема главная на первой полосе, она в верхней части, но не занимает большую часть, а большую часть — это интервью с профессором Хеном Кугелем. Он у нас заведующий патологоанатомической лабораторией в Абу-Кабир. Известная фигура, он давно занимает этот пост, и он дает большое интервью, на 12-й полосе оно опубликовано. Видел вблизи вот эти ужасы 7 октября. Здесь большое интервью на развороте. Значит, о нем пишут следующее, что как бы он человек, который как много прошел, да, как вы понимаете, заведующий лабораторией патологоанатомии, у него была определена посттравма после 7 октября. Он видел то, что вообще описать невозможно, несмотря на свой опыт. И заголовок статьи на 12-13 полосе мы видели тысячи частей тел и убедились с невиданной жестокостью, в которой Хамас и боевики-террористы Хамаса убивали израильтян, убивали евреев 7 октября. Вот это сегодня газета «Идиот Ахронот» дает это как главный материал на своей первой полосе с печатью «Три года с 7 октября». Интервью с Хеном Кугелем, заведующим патологоанатомической лабораторией нашей страны. Ну, напомню, господа, что тогда от такого количества тел там были направлены дополнительные врачи, которые помогали в опознании тел, потому что некоторые тела опознавали вот по кусочкам кости, которая там осталась, какой-то маленький фрагмент, оттуда брали ДНК его, определяли, а некоторые тела были сожжены. Ну, в общем, это лучше, по-моему, не повторять. Я думаю, что все помнят, что эти ужасы, которые наша пресса описывала, Тогда напомню, что есть еще одна категория людей – ЗАКа. Да? ЗАКа – это добровольцы, организации, которые приезжают на место терактов, на место взрывов, собирают части тел в мешки полиэтиленовые, чтобы отнести, опять же, в лаборатории, чтобы исследовать ДНК и так далее. То есть люди тоже, которые много чего видели в своей жизни ужасного. И интервью, которое брали у них после 7 октября, они, давая интервью, не выдерживали, тоже начинали плакать от ужасов, которые им пришлось наблюдать тогда, 7 октября. Вот, это навстречу... У нас как бы будет в стране два дня на этой неделе. Вообще, фактически это вся неделя будет посвящена, да, трехлетию годовщины, но юридически два события. Первое, завтра официальный национальный день траура, 5 октября, а 7 октября... Значит, активисты проводят митинг в честь трехлетия годовщины в парке Айркон. Должно собраться десятки тысяч людей. Там много рекламы на эту тему. Предлагают прийти в парк Айркон и почтить память погибших тогда. Сегодня мы, кстати, плавно переходим к этой теме. Сегодня на эту тему идет охранот, та же дает статистику. Сейчас я найду, на какой полосе я ее видел. Да, вот на 11-й полосе. Значит, цифры, которые не укладываются в голове. Вот такой заголовок. Общее число Израиль потерял 2347 человек, своих дочерей и сыновей с того времени. Сейчас я приведу эту статистику, и мы послушаем первый рекламный блок. Это сейчас уже и время. Гражданских погибло 1029 человек. 7 октября 778. Три года в течение после этого времени 251. 35 погибли во время Первой войны Ам-Калавин, ну, а народ как лев, с Ираном. 36 во время Второй войны Шаагат-Арии. 88 иностранных граждан было убито, 63 это дети и подростки в возрасте, значит, до 6 лет, 3-летний и 11 человек в возрасте от 4 до 10 лет. Сиротами стало 1216 детей. Что еще? Солдат погибло 397 7 октября, 921 в трех годах противостояния, войны после этого, 1153 человека – это бойцы ЦАЛя, 43 так называемые китат-канену, то есть гражданская оборона, составленная из жителей того или иного кибуца или поселка, которые вступили в бой с Хамасом. Значит, полицейских погибло 116 человек, шабак, сотрудников шабака 9, пожарных 5, шабас, это управление тюрем, 11, и 24 впоследствии скончались от ран, которые были тогда получены. Вот такую статистику приводит газета «Идет охранот». У нас первый рекламный блок, потом продолжим наш обзор.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
11: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
12: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
13: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Часть вторая. Ну, понятно из главных заголовков, что у нас будет, ну, как бы сказать, тяжелая, не тяжелая, ну, в общем, такая серьезная неделя. Это из-за трехлетней годовщины. Материалов много на эту тему сегодня в газетах, и будут, наверное, всю неделю много материалов, конечно же. Вот идет охрана, дает еще статистику, что наш Институт национального страхования, БТО ХЛИУМИ, только он выплатил пострадавшим 7 октября 6 миллиардов шекелей всевозможных компенсаций. Дальше газета печатает Хакераба, то есть комиссия по расследованию в сумерках, скажем так, ну, перспективы ее создания, мы знаем, что спустя 3 года она так и не создана, и газета, журналисты газеты «Идет Охранот» направили лидерам партии вопрос, что, каково ваше отношение к созданию комиссии по расследованию, ну, понятно, что партия оппозиции практически все высказали, что это будет одно из первых их действий, если они победят на выборах. А газета отмечает, что все партии коалиции, за исключением одной, отказались отвечать на этот вопрос. Газета «Идет Охранот». Как они будут расследовать последствия того провала, самого серьезного провала в истории страны? Ну и вот здесь варианты ответов от всех партий, которые получили журналисты газеты «Идет Охранот». Так, это, собственно говоря, все материалы на первой полосе этой газеты. Что еще у нас на первой полосе газеты «Исраэль Айом»? Мобилизация превратилась в политическую карту, скажем так. Вот так можно перевести заголовок. Что имеется в виду? Значит, духовные лидеры партии ШАС и Ядут Атора заявили о том, что они, для них это будет принципиальный вопрос. С нами правительство не создастся, которое откажется урегулировать отношение к учащимся ИШИФ. Ну, и понятно, что имеют в виду лидеры ортодоксальных партий, чтобы учащихся ИШИФ не брали в армию уже, чтобы был принят такой закон. В армии говорят, что мы требуем прекратить использовать армию в политических играх, в коалиционных играх, которые начнутся после выборов, при формировании правительства, в коалиционных соглашениях, которые партии подписывают и так далее. В общем, здесь сегодня «Исраэль Айом» на эту тему, кстати, размещает главный заголовок, хотя это не главная тема на первой полосе, главная тема, связанная с «Fly Dubai», а вот первый разворот, вторая, третья полоса, ну, во-первых, счетчик показывает, что до выборов осталось 23 дня, и значит, вы превратили безопасность страны в политическую карту. Вот такой заголовок. Это говорят командиры нашей армии. Они требуют от политиков перестать использовать армию в политической борьбе. Вот это еще одна тема в «Исраэль Айом». Также газета дает небольшой заголовок, баннер по поводу еще одних выборов, которые будут тоже довольно важные, но в Соединенных Штатах Америки. Газета отсылает нас на 14-ю полосу. Здесь 14-е и 15-е полосы. Республиканцы в борьбе за крафт-блима. То есть они пытаются остановить утекание, скажем так, избирателей к демократам. Судьбоносный крафт-блима, так называется. Ну, в первую очередь, из-за политики Дональда Трампа. 3 ноября будут выбраны 35 из 100 сенаторов Соединенных Штатов Америки. Причем демократам нужно добавку всего в 4 кресла, скажем так, для того, чтобы у них появилось большинство, и они могли бы блокировать политику президента Соединенных Штатов. Вот сколько? Сегодня 4 октября, то есть фактически тоже месяц остался до так называемых промежуточных выборов Соединенных Штатов. «Исраэль Айом» обращает на это внимание. Вот, это главные заголовки «Исраэль Айом» и «Идет Охранот». Что еще в заголовках газеты «Аарец»? Так, Ну, газета пишет, это предвыборная информация, что Хеврат Афака, то есть компания, в которой создаются предвыборные ролики Ликуда, по части роликов, которые были созданы и утекли в сети, уже гуляют в сети, Хеврат, эта компания называется NVP, они говорят, что мы не знаем, ролики были созданы у них, в их студиях, но они не берут ответственность, отказываются, мы не знаем, кто это, что это за ролики, несмотря на то, что они были сняты в их студиях. И это компания, которая работает над созданием видео предвыборной пропаганды партии Ликуд. Даже находясь под домашним арестом, Больсонаро, значит, распространяет тень на итоги выборов в Бразилии. В Бразилии сегодня выборы. Один из конкурентов и претендентов на пост президента — это сын Больсонаро, Флавио Больсонаро. Ну и газета пишет, что несмотря на то, что отец находится под домашним арестом, но, видимо, домашний арест, я так понимаю, не исключает телефон и интернет. И вот на эту тему газета пишет, что даже находясь под арестом, Больсонаро, отец пытается повлиять на итоги выборов в Бразилии. Там где-то я видел статистику, 178 миллионов человек имеют право голосовать. Бразилия огромная страна, как вы знаете. Ну, итоги выборов будут известны, наверное, завтра, послезавтра. Это еще одна тема в газете «Аарец». Ну, газета продолжает печатать материалы о насилии со стороны поселенцев. Был застрелен молодой палестинец к северу от Рамаллы. А пожилой палестинец, который пришел собирать оливки, был избит. Тут есть его фотография, он лежит на земле, весь в крови, поселенцами. То есть это продолжается. Правительство иногда осуждает, тем не менее этот процесс происходит. И идет Ахронот, размещает сегодня колонку на эту тему, называя это самым антисионистским антисионистский террор. Бендрор Ямини пишет на эту тему на 8-й полосе газеты «Идет Ахронот». Вот рядом с фотографией и статьей «Сбор оливков под огнем». Вот этот палестинец 50-летний лежит на земле весь в крови. Лицо его заретушировано. Так, это «Аарец», ее главные заголовки. И теперь можем начать листать газеты. На месте карикатуры «Идет Ахронот» сегодня размещает на черном фоне цифры 7.10.23, 7 октября 2023 года. И последняя тройка, она такая вся в крови, из нее стекает кровь. Вот такой рисунок сегодня «Идет Ахронот». Дальше вопросы по поводу провала в области безопасности и «Fly Dubai», и наших сил безопасности, то, о чем мы говорили. Какие еще? По поводу комиссии по расследованию материал тоже. Интервью с Хеном Кугелем уже рассказывал я вам об этом. Это все «Идет Ахронот», я листаю. Значит, армия говорит, что была попытка ликвидации Эли Аль-Амуди в секторе Газа. Ну, его называют преемником Ихья Синвара. Значит, был нанесен удар, но пока неизвестно, к чему он привел. Ясно, что там погибло несколько человек. Палестинские СМИ говорят 5 погибших. Из них несколько женщин, которые находились в этом здании в секторе Газа. ЦАЛЬ подтверждает, что была попытка ликвидации вот господина Эль-Амуди, один из высокопоставленных представителей Хамаса, которого называют преемником Синвара, но неизвестно, удалась ли эта ликвидация или нет. Преступники освобождаются и мстят. Это по поводу ситуации о поджоге комплекса по очистке сточных вод, который, значит, там комната управления, где вся электричество, провода, кнопки и так далее была подожжена, он перестал функционировать, и в результате вот эти загрязненные воды, санитарные фактически воды, утекли в реку Хеврон, а оттуда в Бер-Шеву. Вот об этом пишет газета. Глава муниципалитета Бер-Шевы Рубик Данилович кричит: нету власти, нету достаточного контроля за преступностью, и беспомощность власти приводит вот к таким результатам. Так, университет Корнелл Соединенных Штатов Америки не сходит в заголовках международной прессы. Там недавно появилась информация, что администрация университета скрывала 2 года жалобу на групповое изнасилование одной девушки, которая там подала. Сейчас, спустя 2 года, это стало известно. И происходящее там сотрясает Соединенные Штаты. Статистика говорит о том, что 1 из 5 студенток заявляла, что она подвергалась каким-то сексуальным атакам во время учебы в этом колледже. Колледж, наверное, да? Хотя в одном месте она университет, в другом колледж. Тем не менее, мало что... Во-первых, некоторые девушки вообще не сообщают, понимая, что никакого толку не будут, ее будут только преследовать. И сейчас эта тема острая в прессе Соединенных Штатов Америки. Скандал вот с этим изнасилованием, которое администрация пыталась как бы вот не придать огласке. Газета сообщает также о Ян Роз. Это 34-летний эстонец, который бьет мировые рекорды по тому, как он идет по веревке между высотными зданиями. Значит, сейчас очередной его вот этот подвиг. 160 метров веревка на высоте 120 метров в центре Сеула, столицы Южной Кореи. Значит, до этого он стал известен после того, как прошел на высоте 185 метров в Катаре. И почти прошел 3,4 километра между какими-то строениями, которые соединяют Италию и Сицилию. Ян Рос, вот здесь он сфотографирован, идет по этой веревке на высоте 120 метров в Сеуле. Во Франции очередной скандал с неким главой города Сен-Дени. Он сын африканских эмигрантов, он был как бы символом успешного акклиматизации, скажем так, абсорбции. Значит, в 2001 году начал свою политическую карьеру и стал мэром города Сен-Дени. Но вот незадача. Значит, он сделал заявление, что иногда в ответ на насилие полицейских легитимно ответное насилие. Там сейчас поджоги школ. И вот он сфотографирован, где-то он попал на видео, где он танцует вместе с школьниками на фоне горящей школы. Мэр города Сен-Дени. Сейчас, я думаю, его карьера политическая может закончиться на этом. Странички Lifestyle газеты «Идет охранот». Тут про фильм «Диггер», в котором Том Круз играет пожилого в возрасте миллиардера, жестокого. Это не огромный фильм, то есть, ну, фильм нельзя назвать таким самым успешным, но, тем не менее, он любопытен и интересен. Критики в Соединенных Штатах говорят, что он стоит того, чтобы пойти на него. Он идет уже и в наших кинотеатрах, называется «Диггер». Этот фильм, в котором Том Круз загримирован под пожилого миллиардера. Дальше экономические полосы тоже говорят про Fly Dubai. Предположение, что каждый пассажир этого рейса Fly Dubai получит компенсацию в сумме $250 000. Ну, потому что, во-первых, компания несет ответственность за безопасность пассажиров. Я не совсем понял, кто будет выплачивать, компания или власти Дубая, но, тем не менее, вот ожидается, что компенсация будет выплачена. Об этом материал. Самая большая спа в Израиле — это Шевет Ахим. Компания будет создавать ресорт фешенебельный вместо гостиницы «Калиф» в Ашкелоне. И там будет вот что-то вот такое супер-супер, самым большим спа в нашей стране. Об этом тоже пишет «Идет охранот» на своих экономических полосах. Так, мы делаем вторую остановку, господа. Сейчас вновь реклама, а потом третий блок программы.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья GovCure. Звоните 95 33.
3: Самый лучший хлеб Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Реклама. Деспотизм не может существовать.

Продолжаем. Мы с газеты «Исраэль Айом». У нее несколько материалов по поводу мобилизации или планов мобилизации и принятия какого-то закона о службе в армии, учащихся ЕШИВ. Ну, газета обсуждает заявление Нафтали Беннета, лидера блока «Баяхат». Значит, ноль бюджетов тем, кто не служит в армии. Ортодоксальные партии будут с этим бороться, естественно. Нахама Дуик печатает свою колонку, которая называется «Смотрите, смотрите самолет», ну, имеется «Fly Dubai», а дальше она продолжает. Нетаньяху пытается убрать из повестки дня тему мобилизации ортодоксов в армию. Следующий материал почти на эту тему. Резервисты, которые теряют карьеру из-за сотен дней службы в армии. Вы знаете, что сегодня технологии развиваются так, долго не находишься на работе, ты уже отстал, а все уже ушло вперед. И вот удар по их карьере, служба в, долгосрочная служба, служба резервистов на Милуиме, значит, мешает их карьере. Следующий материал, 6-7 полоса, фотографии Мири Регев, Бениамин Нетаньяху и Давид Зини. Соответственно, министр транспорта, премьер-министр и лидер Шабака. Значит, наступил период тяжелых вопросов. Ну, мы уже говорили, что сейчас будут пытаться выяснить, а кто же ответственен за то, что такой проблемный летчик летал в Израиль. Не знаю, не уверен, что найдут вопросы, ответы на эти вопросы. Дальше. Амнон Лорд. Вот у него такая статья. Значит, те, кто проявляет насилие, поселенцы, вот этот Ноар Гваот, молодежь холмов и так далее, делают работу вместо врагов Израиля. То есть наносят ущерб нашей стране на международной арене. Такой материал. Выборы в Соединенных Штатах. Это мы уже говорили об этом. Дальше. Во Франции волнения. Более 100 школ повреждены. Правительство обвиняет леворадикальные круги в этой стране. Так, ну, газета пишет о том, что полиции задержан глава совета директоров компании Native Ailon и Ido David, наверное, да. Он допрошен в отделении полиции ЛАВ 433. У него целый букет подозрений в его адрес. Сейчас будут полиция выяснять на эту тему. Вот такие материалы в Исраэль Айом. Дальше спорт. Матч с Ирландией сегодняшний. Да, идем дальше. А Арец. Что у нас тут в газете? Арец. Ну, газета пишет о том, что произошло в конце прошлой недели, когда Багац принял решение о недопущении к выборам арабских партий. Как и ожидалось, все партии, которые были заблокированы Центральной избирательной комиссией, допущены к выборам. И даже не недопущен, а рекомендовано сами Абушхаде не выставлять свою кандидатуру на выборах. Суд рекомендовал ему, и он снял свою кандидатуру, он не будет участвовать в выборах. Все остальные и Решима Мишутефет, Объединенный арабский список, партия РАМ к выборам богатцам допущены. И Офер Касиф еще один был проблемная персона, которую тоже ЦИК заблокировал как персону, как человека, он тоже допущен к выборам. Багац фактически отменил решение ЦИК, кроме одного, кроме сами Абушхата, который в выборах участвовать не будет. Россия атаковала мосты, ведущие к Киеву, три из шести мостов, что создало огромные пробки. Ну, Россия продолжает наносить удары по инфраструктурным объектам Украины, в том числе и украинской столице. Энергетические объекты и так далее. Это все вызывает, конечно же, опасения перед надвигающейся зимой, как вы понимаете. Об этом тоже пишет газета. Так, газета пишет большой материал, что специалисты говорят, что три года, которые прошли с 7 октября, очень затруднят работу комиссии по расследованию, даже если она будет создана после выборов теми, кто обещает ее создать. Потому что слишком много времени прошло. Дальше. По крайней мере, 6 водителей автобусов арабов были атакованы в Иерусалиме в течение суток. Ну,

0: Мы знаем, что в Иерусалиме там много водителей и автобусов, и такси. Арабы, вот, и они периодически подвергаются атакам физическим, надо сказать. Что еще? Ну, напомню, что газета «Арец» говорит, что провал с самолетом «Fly Dubai» требует не раздачи наград, а расследования такого глубинного, которое поможет избежать в дальнейшем. Какова цель любого расследования? Не только наказать виновных, а предотвратить повторение дальнейшей ситуации. И, собственно говоря, это касается 7 октября и этой ситуации с самолетом «Fly Dubai». Так, теперь приложение, господа, давайте посмотрим. Значит, The Marker, экономическое приложение газете «Арец», пишет, что компания Paolo Alto — это первая израильская компания, которая на бирже достигла стоимости в триллион шекелей. Напомню, что это компания, которая, по-моему, создает средства защиты от агентов искусственного интеллекта, а это будет все актуальнее и актуальнее. И она достигла вот такого объема на бирже, такой стоимости. И написано, что она, стоимость ее в 7 раз больше, чем второй компании, самой большой в Израиле, компании Teva. Вот. То есть компания высоких технологий продолжает занимать лидирующие места. Дальше, ну, газета продолжает задавать вопросы, кто же ответственен за провалы в авиации, в безопасности наших полетов. Также газета пишет информацию о том, что довольно большой процент, ну, больше всего в Бершеве, потом в Аждоде, в Тель-Авиве, Яфу, Хайфа, Бнейбрак, Ришон-Лицион, Хулон и Петах-Тиква, квартиры со вторых рук, которые были проданы, продавцы проиграли продажи, то есть заплатили за них больше, чем за их продали. Вот такая ситуация. Квартиры со вторых рук. Это The Marker. Галерея по вопросам культуры. Сегодня эта газета периодически, по-моему, каждый квартал, каждые 3 месяца, дает список новых сериалов, которые выходят на экраны в различных компаниях. Тут я знаю, что, и вы, наверное, знаете, что компания, выпускающая сериалы, это не только Netflix, это и Disney+, и это HBO, и это и Apple TV. Здесь перечислены сериалы. Ну, из известных сериалов здесь написано, что выходит 4-й сезон «Дипломат» про женщину-посла Соединенных Штатов в Англии. Те, кто смотрел, знают. И «Люпин», тоже известный французский сериал. Выходит его 4-й сезон 23 октября, «Дипломат» 15 октября. И еще несколько перечислил несколько сериалов, я их не буду называть, потому что, ну, мне они ничего. «Купертино», «Ноктюрн», «Vision Quest», «Below», много разных названий. Газета пишет о том, что на фестивале фильмов в Хайфе объявлен победитель Хагар Аарец, значит, главный победитель кинофестиваля в Хайфе. Об этом галерея сообщает нам. Так... Выпускается новый альбом песен Стиви Вандера, в который вошли песни, не вошедшие предыдущего альбома. И он стоит прослушивания, ну, потому что Стиви Вандер — это Стиви Вандер. Что еще? Сейчас я посмотрю. Очень много материалов о том, как увековечивается память погибших 7 октября в различных областях нашей жизни. Вот мы начали о том, что даже создается баскетбольная команда в Иерусалиме. А я в начале программы рассказывал о Шиша в память 6 погибших в тоннелях, которых убил Хамас. Ну и различные проявления в других областях нашей жизни тоже увековечивают память людей, которые погибли 7 октября или после него. Но по итогам, скажем так, 7 октября. Что еще? Значит, газета обращает внимание, что в Иерусалиме пройдет ежегодный, ну, как его назвать, наверное, фестиваль «Батим Мибифним». Есть такой фестиваль, проводится в Тель-Авиве ежегодно и в Иерусалиме ежегодно. Напомню, господа, я вам советую всем не пропускать эти вещи, потому что он полезен в двух контекстах, скажем так. Во-первых, во время этого фестиваля дизайнеры интерьеров квартир открывают свои дома для всех желающих. То есть, если вы хотите оформлять свою квартиру, у вас новая, другая и так далее, они пускают и рассказывают, как они оформили свою квартиру, как они оформили ванну, кухню, спальню, как они из маленького пространства сделали пространство, которое многофункциональное и так далее. Это очень интересно. А во-вторых, а там открываются во время этих фестивалей здания, которые в обычные дни не пускают людей. Различные служебные здания, Хеврат и Хашмаль, электрическая компания может пустить свой центр управления, еще какие-то административные здания. И вот такой фестиваль будет сейчас в октябре в Иерусалиме. В Тель-Авиве он обычно проводится в мае, а в Иерусалиме два конца недели, 15-17 сентября и 22-24 сентября. Батим Мибифним, вот такой фестиваль, ищите в интернете, информации очень много, здесь в частности, значит, Бейт Кнессет, который был построен в 1872 году, туда будут допущены туристы, и туда не просто пускают людей, там гиды рассказывают об этих местах, в общем, это очень интересно и любопытно, рекомендую всем. Так, что еще, это я листаю газету. Ну, здесь история одного мальчика. Я обычно не рассказываю персональные истории. Ну, из всех правил есть исключение. Нитай Альфаси, 8-летний, которого редкая серьезная болезнь, генетическая. Ему как-то удалось, родители не усмотрели, значит, удалось достать ключи от двери на балкон. Он на инвалидном кресле как-то выехал на балкон и упал с четвертого этажа вообще. Остался жив. И вот сейчас у родителей, плюс к его генетическому заболеванию, новая проблема. Эти травмы лечить, которые он получил, вот о нем рассказывают. Иногда вот есть в газете статья на целую полосу, посвященную судьбе одного человека или человечка, в данном случае 8-летнего ребенка. Так, я просто перелистываю еще раз «Идиота Хронот», смотрю, не пропустили. Ну, газета пишет, что полетах Мевца Хилуц, вывоз, потому что много израильтян застряли в Дубае, которые летели из Таиланда, из Японии, где, у которых были пересадки в Дубае. Очень много рейсов с пересадками в этой стране. И тут тоже большой спор. Власти Дубая говорят, зачем надо какие-то спасательные операции устраивать, там военные самолеты «Геркулес», мы перевезем всех в конце концов, когда проверим и так далее. И более того, они обвиняют Израиль и израильское правительство в том, что правительство использует в политических целях. А мы знаем, что в Израиле выборы, и они используют эту ситуацию в политических целях. Тут какой-то представитель властей в Арабских Эмиратах уже сделал такое заявление, обвиняя израильское руководство, просит не использовать ситуацию в политических целях. Об этом тоже газеты сообщают. Что еще? Ну, в «Идиот Охранот» очень много, в «Арец», простите, много материалов на медицинские разные научные темы, обычно у них до них время не доходит. Естественно, газеты пишут о сегодняшнем матче со сборной Ирландии и сборной Израиля по футболу. Напомню, что газета «Израиль Айом» назвала этот матч больше, чем футбол, из-за политических разных дел. И отношение Ирландии и руководства этой страны, и спортивного руководства к Израилю. Дальше. Священник, который, значит, ортодоксальный священник, который был задержан во время каких-то беспорядков, заявил о том, что в полиции его заставили раздеться вообще для того, чтобы обыскать его. Об этом пишет газета. Это в Иерусалиме дело произошло. В Яффо, точнее, в Яффо. Что еще? Наверное, все. Результаты. Значит, теперь после решения Багаца о допуске арабских партий уже окончательно выяснил списки партий и людей, которые будут участвовать в выборах. И все они... Теперь измениться этот список может только по желанию самих участников партий. Те, которые, может быть, заявят о том, что они сходят с дистанции. Но вообще официальный список сформирован уже. И если будет меняться, только по инициативе самих или партий, или каких-то персон в каких-то партиях, которые могут сойти с дистанции. До выборов, напоминаю, газеты нам, в свою очередь, напоминают, осталось 23 дня. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. Нам с вами Неделя это будет непростая, напомню, траурные дни. Завтра официальный траурный день. 7 октября большой митинг в парке Аэркон в память трехлетия событий 7 октября. Но, тем не менее, желаю всем, насколько это возможно, спокойной недели. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис Ришон Ле Цион Ицхак Бен Цви, 23.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: «Центркар Азур».
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Более 50 тысяч билетов приобретено на церемонию памяти погибших 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Организаторы национальной мемориальной церемонии, которая состоится 7 октября, объявили, что на мероприятие, которое пройдет через 3 дня в парке Ярконн, было приобретено более 50 тысяч билетов. Эли Шараби, переживший плен, который будет вести церемонию в этом году, сказал, что отклик израильской общественности – это самые большие объятия, которые мы могли получить. Полиция задержала жительницу Бака-аль-Гарбии по подозрению в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Накануне женщина заявила, что ее муж угрожал ей и якобы направляется совершить теракт. Из-за предполагаемой непосредственной угрозы полиция задействовала значительные оперативные технологические ресурсы. Мужчину удалось быстро обнаружить и задержать. В ходе расследования выяснилось, что супруги находятся в процессе развода и между ними продолжается семейный конфликт. Проведенные проверки исключили наличие у мужчины намерений совершить теракт. У полиции возникло подозрение, что женщина сознательно передала полностью ложную информацию. Женщину задержали и после допроса оставили под стражей. Полиция намерена просить суд продлить срок ее содержания под стражей. Ее муж также был допрошен и задержан по подозрению в угрозах. По данным информационного портала «Вести», полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении 14-летней девочки. Согласно заявлению полиции, была получена жалоба от девочки, согласно которой несколько дней назад она находилась с друзьями в общественном парке в Хулоне, где встретила подозреваемого. Он убедил ее прокатиться с ним на мотоцикле и отвез к себе домой. Там, согласно подозрению, он совершил сексуальные преступления в отношении заявительницы. В ночь на 5 октября цена бензина с октановым числом 95 на АЗС самообслуживания снизится на 50 огород и составит 7 шекелей 77 огород за литр. Юристы Минфина и юрсоветник правительства Гали Бааров Миара не нашли препятствий для реализации этого решения. Понижение акциза продлится всего 1 месяц и обойдется госбюджету примерно в 150 миллионов шекелей. Специалисты Минфина выступали против из-за отсутствия источников финансирования и нагрузки на бюджет. Напомним, 1 октября бензин подорожал до рекордных 8 шекелей 27 огород за литр из-за 6% роста мировых цен, который лишь частично компенсировал укрепление шекеля. Снижение акциза призвано временно сдержать этот скачок. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. Во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:05 на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро, как и старт недели, будет легким для нас, легким и музыкальным. Ровно настолько, насколько эту музыку с удовольствием подбирала для вас я. Всем традиционное в начале эфира, моя любимая, долгожданные за выходные, и, конечно, традиционное

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать.

0: Реклама.
1: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
0: Реклама.
8: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

Что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось стекло, мое сердце остановилось.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
5: Удивительный Савва Савостов.
6: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
5: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
7: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в YouTube.
7: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.
2: Реклама.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Машину покупаем только в Центркар Азур.
12: 03-558-5458.
13: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111.
14: Intelligo.
15: 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
16: Беспилотник Цаали атаковал автомобиль в Газе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Источники в Газе сообщают, что сегодня утром беспилотник Цаали атаковал автомобиль к югу от Дир-аль-Балаха в центральной части сектора. По предварительным данным, есть как минимум один убитый и раненый. Цаали эту информацию пока не комментирует. Сегодня утром в Иерусалиме на улице Рашба грузовик сбил насмерть пожилую женщину в возрасте примерно 70 лет. Прибывшие на место аварии парамедики МАДА констатировали смерть женщины. Полиция проводит расследование. Два дипломата, входившие в состав иранской делегации, прибывшие в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, были высланы из США после того, как отказались покинуть страну добровольно. В этом сообщает Axios. У госсекретаря Рубио слова не расходятся с делом. Выяснилось, что два члена иранской делегации по-прежнему в Нью-Йорке, несмотря на то, что сессия завершилась. Их вышвырнули из страны, рассказал официальный американский представитель журналисту Бараку Равиду. Собеседник издания напомнил, что по требованию Государственного департамента иранская делегация должна была покинуть США немедленно. Когда выяснилось, что два дипломата это условие проигнорировали, требования повторили. В публикации отмечается, что инцидент произошел на фоне напряженности между США и Ираном, усилий найти дипломатический выход из конфликта в районе Армузского пролива и угроз возобновления военных действий. По данным информационного портала «Вести», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская баллистическая ракета FP-9, способная достичь Москвы, будет готова этой осенью. Глава украинского государства также отметил, что Украина была вынуждена в значительной степени полагаться на свои истребители F-16 и МиГи, чтобы сбить около 60% российских реактивных беспилотников. Но запасы 20-миллиметровых боеприпасов для этих самолетов почти исчерпались. По его словам, Киев в срочном порядке работал над другими решениями, в частности, власти над усилением своих возможностей в области радиоэлектронного подавления. Во второй половине октября должна поступить первая партия небольших и недорогих ракет ПВО, способных сбивать новые шахеды. В Любляне проходит чемпионат Европы по шоссейным велогонкам. В молодежной гонке среди спортсменок до 23 лет все медалистки преодолели дистанцию за 2 часа 26 минут 48 секунд. Первое место заняла швейцарка, второе – представительница Нидерландов, третье – представительница Словакии. Израильтянки отстали от чемпионки на 9 минут 43 секунды. Тамар Бецалель заняла 42 место, а Дар Шрики – 44. Всего в гонке принимали участие 75 спортсменок. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Малооблачно. Во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери и на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов. Высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
12: Время любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романова.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной.
6: 03-944-1111.
5: «Интеллиго».
6: 03-944-1111.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней
9: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама. Мантис, Мантис. Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Только в Центр Кар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Центр Кар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис знаменует.

0: Носец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

все, что нас окружает. В этом мире только ты, и я. А между нами радость, слезы.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра, ровно в 10, оказаться в этой студии вновь, поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, мною, музыкальным редактором, подобрано. Легкого дня всем вам сегодня и традиционное

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шошана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Кнессете обсудят попытку теракта на рейсе Fly Dubai. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Боас Бисмут назначил на ближайший вторник, 6 октября, специальное обсуждение попытки теракта на рейсе Fly Dubai в подкомиссии по делам разведки. На заседании будут представлены детали процедур, связанных с обеспечением безопасности полетов. На обсуждение приглашены представители Службы общей безопасности, Службы внешней разведки Моссад, Совета национальной безопасности, Министерства транспорта и других государственных ведомств. Окружной суд Бершевы приговорил к 3 годам лишения свободы 30-летнего Дорона Букобзу, бывшего охранника суда. В рамках сделки с прокуратурой он был признан виновным в контактах с иностранным агентом после того, как около 2 лет назад установил связь с иранским агентом. Согласно обвинению, Букобзу утверждал в переписке с иранцем, что имеет доступ к ядерному центру в Димоне. Основанием для обвинения стал сам сознательный контакт с представителем враждебного государства и выполнение его указаний за деньги. В рамках контактов с иранским агентством Букобзу выполнял за вознаграждение различные поручения, часть из которых сама по себе не носила незаконного характера. Публиковал заданные материалы в соцсетях, снимал видео и фотографии. Так, например, по заданию иранского агента Букобзе распространял публикацию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Кроме того, Букобзе публиковал посты с призывом освободить находившихся тогда в плену Ноар Гамани и Авинатана Ора, утверждая, что лично с ними знаком. За выполненные задания Букобзе получил от иранского агента несколько тысяч шекелей в криптовалюте. По данным информационного портала «Вести», бойцы пограничной полиции в районе Иерусалима задержали жителя деревни Кфар-Акаб по подозрению в угоне автомобиля из Мевасера Циона и попытке прорваться через контрольно-пропускной пункт Аль-Джиб. Силы получили сообщение об автомобиле, подозреваемом в угоне, который направлялся к блокпосту. Бойцы перекрыли блокпост, но водитель попытался прорвать заграждение, а когда этого не удалось, выскочил из автомобиля и пустился в бегство. Он был задержан после погони. Полиция Израиля задержала мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных в течение последних 3 лет в разных районах страны, в том числе в Крайот, Тель-Авиве, Иерусалиме и на юге страны. По данным полиции, он выдавал себя за военнослужащего резервиста, оказавшегося в финансовых затруднениях и якобы потерявшего кошелек, после чего убеждал людей одолжить ему деньги и исчезал. Следствие считает, что таким образом подозреваемый получил десятки тысяч шекелей. В одном из эпизодов он обратился к женщине, передвигающейся в инвалидной коляске, и попросил небольшую сумму, утверждая, что его срочно вызвали на резервистскую службу. Затем взял ее банковскую карту якобы для снятия денег и, по версии полиции, без ее ведома снял несколько тысяч шекелей, после чего прекратил с ней связь. После более чем года розыска полиция сопоставила десятки схожих эпизодов и установила личность подозреваемого. На допросе он признал вину. Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался. Сегодня прокуратура должна подать заявление о намерении предъявить обвинительное заключение и ходатайствовать об аресте подозреваемого до окончания судебного процесса. Авиакомпания Исраэр начала сегодня продажу билетов на прямые рейсы в Нью-Йорк на летний сезон 2027 года. Решение открыть бронирование раньше первоначально установленной даты, 12 октября, в авиакомпании объяснили ростом спроса. Весенне-летняя программа перевозчика включает 41 международный маршрут в 24 странах и регулярные внутренние рейсы в Эйлат. Около 2 недель назад Исраэр выполнила первый рейс из Нью-Йорка в Израиль. Самолет вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди с полной загрузкой. Перелет занял менее 10 часов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Малооблачно, во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне и в Ашдоде 30, в Хайфе 28, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери и на побережье Зеркинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 100. 10 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит ПМ.

Карли Рэй Джепсон открыла сегодняшний выпуск программы PM с песней «I really like you». Ты мне вообще на самом деле, честно тебе говорю, нравишься. Так называется эта композиция. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас на первом радио 89.1 FM. Начало новой недели, 4 октября, Йом Ришон в еврейском летоисчислении. Сегодня 23-й, Хав Гимел Батишрей. Раз 23-й, значит, до конца этого месяца Тишрей осталась неделя. В конце недели он сменится на следующий месяц еврейского календаря Хишван. В общем, год и календарь крутятся. Никогда не останавливается. Заканчивается одно, начинается другое. Программа PM на первом. Ближайшие два часа, как обычно. И сегодня в воскресенье. Время 9 минут 13-го. Мы отправляемся в двухчасовое путешествие. Как всегда, я вас приглашаю к общению. Написать на любую тему. Событий у нас полно происходит. Кроме того, что у нас полно событий происходит в мире, у нас много событий происходит в стране. А и у вас в вашей личной жизни тоже наверняка происходит много событий. На любую из этих тем вы можете написать. Какую захотите, тематика не ограничена. Я вас приглашаю к общению, как всегда. Напоминаю, что у нас два канала связи. В Фейсбуке на странице программы PM. В разделе «Мессенджер» можно писать сообщения для нашего эфира. И второй наш адрес – это номер телефона в WhatsApp. Телефон первого радио 054-20-70-800. 054-20-70-800. Во втором часе загадка, как обычно. Больше из намеченных событий ничего вроде бы, но по ходу дела, возможно, что-то и появится. Иногда вы поднимаете какие-то актуальные, интересные темы. Иногда я, иногда они сами поднимаются. В общем, посмотрим. Мы вместе до 14, потом программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Все, как обычно, в расписании воскресенья нашей жизни и нашего эфира. PM до 14, поехали.

0: «После дождя», так называется эта песня. Не знаю, вот там, где мы находимся, дождя не было. Хотя много раз обещали синоптики и новостники. Где-то были в каких-то городах, по-моему, в Кварцабе мне писали, был дождь на прошлой неделе. Здесь, в районе Ришино, дождя не было. Поэтому мы пока до дождя, а не после дождя находимся. 18 минут 13-го. Первые сообщения сегодняшнего дня. Господин Зугин сегодня прислал первым два голосовых сообщения. Послушаем их.
1: Добрый день, все радиослушатели. Павел Марулян. Эй, праздники, они закончились, конечно, с трагедией. Симхат Тура – это иудейская дата того, что произошло в Черную субботу. То, что по такому календарю это будет 7 октября. Конечно, настроение тяжелое. Я еще переделаю перепост всех фотографий, всех, кто погиб. Особенно меня коснулись это Викуля и Шурик. Они такие красивые, такие молодые. Когда смотришь на их фотографию, то они смотрят на меня.
0: Второе сообщение от него.
1: Да, но одновременно произошедшее на самолете, это, конечно, чудо. И реальное чудо. Не надо там с этого строить какие-то насмешки, как пытаются все утрировать. Ну ладно, хорошо обошлось и слава богу. Завтра в 18.30 в Ашкелоне будет от Исраэль Бейтейну Юля Малиновская. Так что все, кто живут, добро пожаловать и задайте ей вопросы. Я тоже постараюсь быть, потому что она одна из ведущих лидеров этой партии. Поэтому это наше право перед выборами задать вопросы депутатам будущим.
0: По-моему, в этой партии, как и во многих других, лидер только один. Но вопрос задайте обязательно. Так, всем привет. Давид, Далфун Давид, Шавуотов Мевурах, он прислал стихотворение. Обозначил, у меня сегодня такое настроение, написал он. В 90-х дожди моросили, в прошлых лет размывая следы, я уехал из мытой России и лишился упругой узды. И приехав в священный Израиль, скинув с плеч неразгаданный груз, я вдруг понял, что сильно изранен тем, что рухнул Советский Союз. Эх, была мировая держава. Все по швам разошлось, не срослось. В 90-х ушел Акуджава, разломив виноградную кость. Такое стихотворение прислал нам Далфун Давид. Следующее послание. Всем привет и удачи. В эфире твой друг Олег из Майами. Слушайте, у меня в Майами есть друг Олег. У меня в Батуми есть друг Олег. У меня столько друзей вообще. Приятно, когда много друзей. Миша Антиарсават пишет. Сегодня сборная Израиля по футболу сыграет матч против сборной Ирландии. Все мы прекрасно помним, как неделю назад вели себя ирландские футболисты. Как во время исполнения нашего гимна, так и до, во время и после матча. Поэтому наши футболисты обязательно должны отплатить им той же монетой. Во-первых, нужно вести себя безобразно во время исполнения их гимна. А во-вторых, нужно выйти на матч с повязками с цифрой 1800. Эта цифра символизирует приблизительное количество людей, которых террористы ИРА убили во время смуты. Око за око, всем здоровья, Антиарсават. Антиарсават считает, что если к тебе себя так ведут неспортивно, то и мы должны себя так вести. А может быть, лучше быть выше этого неспортивного поведения, Антиарсават? И показать тем, что мы над этим, что мы сильнее, мы готовы уважать противника даже в том случае в спортивном соревновании, который не уважает нас. И сохранять, так сказать, спортивную солидарность. Здравствуйте, Павел Михайлович. Вопрос к вам, уважаемый ведущий. Не думали пробно сделать стрим программы в Ютубе, так же, как и обзор газет? Может быть, будет больше просмотров с лайками, Стас Батьям? А что это даст? Сидит человек и говорит. Там что там смотреть вообще? Тем более, что темы, они... Вот вы знаете, Стас Батьям, особенно темы, которые вот вы присылаете. Мы ее я ее прочитал, что-то ответил, бам, и все, она уже стала неактуальной. И зачем на нее надо смотреть потом вечером или завтра, я не знаю. Я это решаю, но я не вижу смысла в этом стриме. В Ютубе, я понимаю, когда в обзор газет, да, там полно информации, и человеку важно получить эту информацию, послушать, если он не успел послушать в прямом эфире. А здесь что слушать после эфира? кроме ценных сообщений некоторых наших радиослушателей, это да. Сабаск. Добрый день, ПМ и все. Месяц октябрь довольно-таки насыщенный для меня. Дата Алии не круглая, но все же. День рождения Первого радио. Кстати, почему этот день не госпраздник с выходными для вас, если вы сами не против? Ну и по погоде приятнее, чем в августе. Всем хорошей недели. Сабаск. В этом месяце, в этом году будет один дополнительный выходной. 27 числа. Ну куда еще выходные? Кто работать-то будет? Добрый день, Павел. У нас в Аждоде в ночь на субботу был проливной дождь, как из ведра. Гром, молния, минут 15. Мия написала. Слушайте, как это дождь? Он был в Кварсабе севернее нас, в Аждоде южнее нас. А нас обошел здесь, в Ришине. Что такое? Почему? Рюдзаки, наш слушатель из Украины. Добрый день, Павел и радиослушатели. Спасибо большое за Китай после дождя. Китай — это группа, которая исполняла песню «После дождя». Причем они не пишутся как слово «Китай», они... KIT-I. KIT-I. Вот так они пишут. Ох, это эмо-юность. Гриша Радуга. Да что там говорить? Я в душе все тот же остался, пишет Рюдзаки. Не, ну реально спасибо. Там же вроде две версии есть. Легкая версия радио и более тяжелая рок. Вы же выбрали второе. Спасибо. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю своего лучшего друга Илью с 26-летием. Ну, я присоединяюсь к поздравлениям всегда. Мазаль тов, Илье. Тем более, что он может считаться... Когда ты можешь считаться кому-то лучшим другом? Это же приятно, господа. Согласитесь. Так. Еще... Пара сообщений. Сержант написал, это уже в Фейсбуке. Скажите, это меня у одного вызывает чувство злорадства по поводу всего того, что творится сейчас во Франции. Знаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать. Мало того, я от всего сердца желаю, чтобы подобное произошло в Испании, Ирландии, Голландии. Пока хватит. Ну, а какие еще чувства я должен испытывать к странам, устроившим по отношению к Израилю вакханалию после 7 октября 2023 года? Сержант, ну ведь далеко не все население устраивало вакханалию. Правительство стран, да. Ну что ж мы будем злорадствовать по поводу населения всей страны? Не может быть такого, чтобы весь народ был плохие. Не бывает такого, сержант. Я не испытываю злорадства, когда у других проблемы. Не, у меня нет такого чувства. Всем привет. Ну да, эта неделя будет не из легких, пишет Слава. Тяжелые воспоминания точно отразятся на рейтинге нынешнего премьера, как бы его соратники не обеляли. А ведь скоро выборы. Если, конечно, какая-нибудь чрезвычайная ситуация не перенесет их на более дальний срок. Всем нам терпения на этой сложной неделе. Ну, отразится ли это на рейтинге или не отразится, мы посмотрим на опросах конца этой недели. Тогда будем то, что называется, умнее. Пока у нас реклама.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: «Центркар Азур».
3: Дерех Ашива 9.
4: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
11: Библиотека ТМ.
12: Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые живут молча. Максим Горький, русский писатель и поэт.

0: «Никогда тебя не подведу». Алоэ Блэк и Джентльмен были в этой композиции. Середина часа. Еще ваше сообщение. Попутчик написал: «Всем привет, Павел, совершенно с вами согласен и хочу только добавить для антиарсовата, что если ослы ведут себя как ослы, нам делать этого не надо». Ну, да, я так абсолютно. Надо всегда оставаться собой, а не уподобляться каким-то хамам, людям, которые ведут себя неспортивно и так далее. Уподобляться вообще никому не надо. С собой надо оставаться. Добрый день, Павел Михайлович. Как и говорил, выходные провели с семьей в Эйлате. Погодка, вода, все просто супер. Нырял с маской, довелось даже увидеть белую мурену. Всем хорошего дня и недели, Виталий Криворужский. Слушайте, ну в Эйлате сейчас наступает такой сезон, когда не жарко, когда нормально, когда хорошо. Вот Виталий подтверждает, хорошо отдохнули. Антиарсават во втором сообщении. Как известно, после событий 7 октября Израиль создал группу «Нили» для поиска, отслеживания и ликвидации всех участников октябрьской резни. И абсолютно это не скрывает. Поэтому вопрос к вам, уважаемый Павел, если не возражаете. Как вы можете объяснить, что все так называемые «мировые правозащитники», слово это в кавычках, которые реагируют на любой маломальский случай на территориях, тут как будто воды в рот набрали? Ведь если разобраться, этот отряд «Нили» в принципе является эскадронами смерти. Заранее спасибо. Антиарсават. По поводу чего они набрали? Вот, рады, что у нас создан такой отряд, который уничтожает террористов в Газе, что ли? А что тут надо возмущаться? Мировые правозащитники, если выступают, то против смертей гражданского населения, но никак не террористов. Уважаемый антиарсават. И террористов, по-моему, никто не защищал из адекватных вообще людей. Так. Заклинатель, он сегодня подписался, был заклинателем Кураги, сегодня заклинатель мокрой Кураги. Шалом, звезда межгалактических радиоволн и оратор Млечного Пути, господин ведущий радио и житель земель Палестины. Ну, этот человек ко мне обращается всегда по-разному, и в поисках разнообразия... Я ему сказал, что вы же не продержитесь каждый раз придумывать разные обращения ко мне. Обращайтесь просто. Нет. В результате он дошел до текста в 1.5 строчки. Только обращение ко мне. Значит, и житель земель Палестины. Вот. Вчера был Всемирный день трезвости и борьба с алкоголизмом. Я его отметил с друзьями. Мы выпивали литры вина и закусывали прошутто, привезенное из Италии. Сегодня после работы будем доедать прошутто с пивом. Заклинатель мокрой кураги. У меня такое впечатление, что прошутто, привезенное из Италии, которое должен быть в центре вашей трапезы, стал лишь закуской к литрам вина. И это напрасно. Прошутто – это прошутто. А тут вы литры вина. Без того, чтобы сесть вокруг прошутто и по кусочку со свежим хлебушком его вот так вот. И чуть-чуть вина, чуть-чуть вина. Нет, литры вина у них. Понимаешь ли, были. Идем дальше.
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

0: Зиверт, смех и грех. Еще пришло пару сообщений. Значит, одно звучит следующим образом. В мере наглости премьера нет достойного примера. Вместо, чтобы признать вину, объявляет он войну. Он комиссии боится и на выборы стремится. Сделай выбор, наш народ. Нужен нам такой урод? Уважаемый автор, если уж вы называете премьера нашей страны уродом, так хотя бы подписались бы. За свои слова как бы надо отвечать. Что же вы не подписываетесь? Я смотрю, сегодня утром мы тоже прислали сообщение без подписи. У нас так не принято. У нас принято подписывать свои сообщения. Сабаск написал Павел Авришине. Утром в районе Абрамович был дождь. Не сильный, но асфальт стоило. Что стоило? Залило, полило. Здесь ни слова стоило, точно должно быть какое-то другое. Если не ошибаюсь, в пятницу, уточняет он. Ну, это в районе Абрамович, может, было, а в районе Рабинович не было. Дальше. Еще по поводу событий во Франции. Я не испытываю радость. У меня там сестра с мужем сейчас. Я неспокойно на душе за них, за ее отца, который тоже здесь. Я испытываю гордость за людей, которые, спасая свою жизнь, спасли минимум 174 жизни. Нет слов, чтобы выразить восхищение. Как ты так? Написал Сабас. Леонид из Ранана прислал объявление для программы «Без выгоды». Уважаемый Леонид, объявление для программы «Без выгоды» надо присылать после 14 часов. Или оставлять на нашем телеграм-канале, и тогда их прочтут. Поэтому, чтобы ваше вот это объявление не потерялось, вам надо в 2 часа после новостей или его повторить, или просто прислать слово «прочитайте», и тогда оно опять появится наверху. А так я его сейчас промотаю, и оно идет туда вниз, глубоко-глубоко в пропасть практически нашего WhatsApp-архива. Забыл написать, Виталий Криворожский, который поделился тем, что отдыхали шикарно в Эйлате. Все, кто будет ехать в Эйлат по 90-й трассе, не превышайте ограничение скорости. Мы ехали после 18:00, и даже в темное время суток было несколько патрулей. Виталий Криворожский, уважаемые едущие по 90-й трассе в Эйлат или оттуда, обратите внимание. Ну, это взаимопомощь водителей друг другу, которую можно только приветствовать, потому что человек напоминает о том, что правила движения надо выполнять. Реклама.
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.

0: Noise MC, песня для радио, так она и называется, прозвучавшая по радио песня. Так, еще пару сообщений пришло. Помню, как однажды много лет назад, перед выборами, я писал предсказание, что Нетаньяху победит, но победил Лапид. Теперь я понимаю, что сон, который я видел, тогда относился к этим выборам. Так что всем ненавистникам Нетаньяху, тут написано «смотритесь с мыслью», наверное, должно быть «смиритесь с мыслью» на следующие 4 года, подпись «попутчик-гость». Слушайте, я не помню выборы много лет тому назад, чтобы победил Лапид. Были выборы немного лет тому назад, в 21-м, по-моему, году, когда победил Лапид, Беннет, Либерман, Ганс и кто-то там еще. А чтобы прям один Лапид победил, я таких выборов не помню. Но, уважаемый попутчик-гость, я с предсказателями точно не спорю. Я не знаю результат выбора. И поэтому предсказывать ничего не буду. А желающие, пожалуйста. Никто не запрещает. Дальше. Алекс 21 написал на Бочин. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели. Во-первых, всем позитива и хорошей недели. Во-вторых, хочу вспомнить сегодня Франко Гатти, один из исполнителей группы Рики и Повери. Ему сегодня должно было быть 84 года. Умер в 80 лет 4 года тому назад. Я слежу за творчеством этой группы более 40 лет. Очень люблю их. Был в прошлом году на их концерте в Риме. То есть это уже без Франко Гатти, как я понимаю. Знаю, что нельзя делать заявку, просто хотел вспомнить еще раз всем хороших новостей. С уважением, Алекс. Ну, Алекс желает нам хороших новостей и хорошего настроения, но напомнил о смерти человека. Смотрите, у Рики Повери замечательная, красивая и мелодичная музыка. И я часто ее ставлю к нам в эфир. Они достойны того, чтобы их музыка звучала и в 26-м году. И в 27-м тоже, я так думаю. Так, я проверяю сообщение. Сержант прислал второй. Ой, Павел, вы меня знаете. Я последний, кому нужно объяснять, что обобщение — это грех. Причем не только по отрицательным качествам, но и положительным тоже. Кстати, как вам продвинутая культурная молодежь Европы, в нашем случае Франции, по сравнению с дикой и бескультурной израильской молодежью? Пример, когда и в первом, и втором случае это тупые стереотипы. В любой стране мира молодежь разная, сержант. Ну так и я про то же. И поэтому злорадствовать, когда в одной стране проблемы, там какие-то что-то сжигают школы или какой-то вред наносят школам, я из-за этого радоваться не могу. И злорадство у меня тоже не возникает. Потому что в любой стране живут разные люди. Так, WhatsApp. Еще сообщение. О, Факимец. Всем привет. В пятницу были на рыбалке возле Явны. Получили большое удовольствие. Наловили 2-килограммовых карпов по 3 штуки на каждого. То есть, я так думаю, карпы удовольствия не получили от этого. Продолжаю читать. Дома запекли одного в духовке. Вкусненько. Наелись. А вчера ходили в поход в районе Гуш-Эцион. Необыкновенная красота. Все в зелени. Ходили 15 километров по горам, по долам. Купались в источниках. Зарядились энергией. Правда, ноги болят. Но это ожидаемо. Я похудел на 1.5 килограмма. Когда приехал домой, поехал в кантри-клаб Афаким. Поплавал. Принял сауну, джакузи и т.д. Сегодня массаж и бассейн. Всем здоровья. Обратите внимание, какой активной жизнью живет наш Афакимец. Берите с него пример, господа. Молодец. Коля Ковод. Батька Махно. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Сегодня у меня к вам личный интерес, Павел Михайлович. Я его, кстати, давно хотел задать. Просто сегодня шелест свежеотпечатанной газеты в студии Первого радио меня вернул к этой загадке. Вот вы готовитесь перед обзором прессы или читаете «Слету экспромтом»? Умираю от любопытства. Конечно, я готовлюсь. Я пролистываю статьи, пролистываю все газеты, смотрю, что интересное. Потому что есть много материалов, например, криминальную информацию. Я не читаю, не вижу смысла в ней. Я понимаю, что газетам надо заполнять десятки листов информации. И готовлюсь, я пробегаю по газетам, а некоторые материалы читаю для того, чтобы рассказать. Потому что сразу это только по верхам можно будет ходить. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: А я на последних выборах голосовал за Биби. О чем жалею. До этого голосовал за Лапида. Тоже разочаровался. А на этих выборах буду голосовать за Либермана. И думаю, не пожалею. Посмотрим. Предсказывать не буду. Но желаю победы Либермана. Он достоин, я считаю, тоже возглавить наше правительство. Узбекский офицер.
0: Интересно, что господин узбекский офицер может назвать победой Либермана. Это сколько мандатов он должен получить, чтобы мы сказали, что он победил на выборах. Мне просто любопытно. Окей, заканчиваем этот час все-таки музыкально, господа.

0: Реклама. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: В Ормузском проливе атакован танкер. Подробнее через несколько секунд. Часов 13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в Ормузском проливе неизвестным снарядом был атакован танкер. Атака вызвала пожар в машинном отделении. Согласно поступающей информации, экипаж судна в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Международно признанное правительство Йемена утверждает, что за последние сутки в результате действий коалиции было ликвидировано около 700 боевиков хуситов. Согласно заявлению, потери нанесены в ходе контрнаступления. Атакам подверглись Сана, Таиз, Саада и другие районы, контролируемые проиранскими боевиками. К юго-западу от Таиза, согласно этим утверждениям, захвачен укрепленный пункт Самаа. Сообщается также об отбитии ночной контратаки. Администрация хуситов заявляет, что саудовские ВВС нанесли удар по расположенной в Сане больнице Ас-Сабин. Комплексу нанесен ущерб. Среди пациентов и родственников началась паника. По данным информационного портала «Вести», следователи полицейского управления ЛААФ-433 провели обыск в офисах муниципалитета Насциона и изъяли с места документы в рамках дела о подозрении в коррупции в гистодруте. По словам мэра Шмуэля Боксера, который обнародовал видеообращение по этому поводу, он по собственной инициативе сообщил о нарушениях, обнаруженных в вопросах страхования. Жалоба была подана в полицию несколько месяцев назад. Из муниципалитета сообщили, что в ЛААФ-433 было подано заявление в связи с подозрениями относительно противоположных оправданных действий высокопоставленного чиновника мэрии. Он был вызван на допрос сегодня утром. Муниципалитет сотрудничает со следственной группой. Полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в наезде на пожилую женщину в Иерусалимском районе Рехавия. ДТП произошло сегодня утром на улице Рашба. Женщина примерно 70 лет погибла. По данным полиции, после наезда грузовик скрылся с места происшествия. Полицейские провели поиски, вскоре обнаружили машину и задержали водителя. Подозреваемый – житель арабских районов Иерусалима в возрасте около 20 лет. Он доставлен на допрос. Грузовик конфискован. Полиция продолжает расследование обстоятельств этого происшествия. Министерство здравоохранения сообщает о подозрении на заражение лихорадкой Эбола молодого мужчины, который вернулся из Демократической Республики Конго. На данном этапе речь идет лишь о подозрении. В Израиле не диагностирован подтвержденный случай заражения лихорадкой Эбола, подчеркнули в Минздраве. Как сообщает информационный портал «Вести», мужчину поместили в изоляцию в соответствии с установленными протоколами для работы с опасными инфекционными заболеваниями. Его перевезли в медицинский центр Шиба, который определен как один из специализированных центров для приема таких пациентов. За последние 2 месяца в Израиле госпитализировали 2 человек с подозрением на заражение лихорадкой Эбола, но в обоих случаях подозрения не подтвердились. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Малооблачно, во второй половине дня на прибрежной равнине усилится северный ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 28, в Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Оушана, край-край называется эта песня. Открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех наших радиослушателей. В эфире первого. Сегодня 4 октября, воскресенье. Время 8 минут 14. Мы идем дальше по сегодняшнему эфиру. Напомню, следующий час нашего эфира программа «Без выдыха». Катя Вергунова будет ее вести. И объявление для этой программы надо присылать не сейчас, а в 2 часа после новостей. Тогда они прозвучат в эфире. А пока можно присылать сообщения для программы PM ближайшие минут 25, не позже, пожалуйста. Или на Facebook странице первого радиопрограммы PM. В разделе «Мессенджер» можно писать сообщение для эфира. Или, напоминаю еще раз, наш ватсаповский телефон 054-20-70-800. 054-20-70-800. На этот номер можно прислать сообщение для эфира с помощью мессенджера WhatsApp. Алексей нам написал: «Паша, вчера умер Кашпировский. Земля ему гипнозом». Смотрите, такие люди, как Кашпировский, удивляют. Даже не он удивляет, а реакция на него целой страны удивляет. Вот мне интересно, в других странах было такое, чтобы там заряжали воду, гипнотизировали по телевизору или еще что-то? В других странах тоже было? Вот это вот... как бы помягче какое-то слово. Массовое помешательство. Это самое мягкое, что я выбрал. Когда тебя гипнотизируют по телефону. Или еще что-нибудь. Так, значит, человек, который тут оскорбил нашего премьер-министра, не подписал стих, жена не успела приготовить передачи. Дворник написал. Какие передачи? В смысле, вы уже готовитесь, что вас посадят, что ли? Окей, ну пусть готовит передачи. В любом случае, их можно будет съесть. Я надеюсь, что это будет вкусное что-нибудь. Анонимному поэту написала Валентина. Это, по-моему, вам ответ, дворник. Укажу проблему эту. Наш премьер из всех один не допустит фалястын. Остальные кандидаты, только получив мандаты, позабудут про тебя, можешь не писать имя. Валентина. То есть, Валентина, вы уверены в этом, да? Я хочу напомнить, уважаемая Валентина, что наш премьер больше всех остальных заявлял о том, что он согласен на создание палестинского государства. В основном это делал за рубежом на английском языке. Возвращаясь в Израиль, он этого не говорил. А за рубежом для международной публики он это говорил. Ну, вы же ему простите, правильно? Это он так говорил, там, чтобы от него отцепились просто-напросто. Здравствуйте, хотел бы узнать у вашего радиослушателя, где в Явно есть рыбалка, если можно, адрес. Спасибо, Юрий из Натании. Ну, не знаю, сообщит или нет. А вдруг вы приедете, переловите всех карпов там. Так, значит, наш радиослушатель, который написал о своем дважды неудачном голосовании, неудачном в том плане, что он разочаровался в тех, за кого голосовал, узбекский офицер, и пожелал удачи и победы Либерману, я спросил, что можно будет назвать победой Либермана, как вы думаете, и он прислал после этого второе сообщение. Давайте послушаем, может быть, там ответ на мой вопрос будет. Голосовое сообщение.
1: Павел Михайлович, ну вы как опытный журналист знаете, что победа не обязательно количество мандатов. Беннет получил в свое время 7 мандатов и возглавил правительство. Поэтому он тоже, можно сказать, что победил. Уже был прецедент. Поэтому я и сказал, что я желаю победу. Это Виктору Либерману. Посмотрим, как сложится политическая карьера в дальнейшем. Вам всем хорошего дня.
0: Ну, я ожидал от вас услышать, что вы называете победой. То есть, как, если я правильно понял, независимо от количества мандатов, которые получит партия НДИ, вы желаете ему занять пост премьера. И это будет называться победой. Хотя бы в ротации, да? Согласны? Окей. Вас понял. Идем дальше. На этой красивой песне я покидаю машину и иду работать. Всем прекрасного настроения, попутчик, гость. Теперь, так как писать я буду редко, то переименовал себя в гостя. То есть раньше вы были просто попутчик, сейчас гость. А зачем? Даже если вы будете редко писать, вы у нас не гость, вы такой же, как и все остальные. На этой красивой песне, это было в конце прошлого часа, значит, он имел в виду песню Демиса Руссо. Goodbye, my love, goodbye. Человек вышел из машины, перестал слушать радио. Валентина, да, знаю, так это же говорит о его мудрости. Настоящий политик, Валентина. Вот вы знаете, это характеризует людей, которые преклоняются перед каким-то одним своим политиком. Им говорят, слушайте, ну он же врет, он же обманывает. Это говорит о его мудрости, говорят эти люди. Так он же вас тоже обманывает. Это значит, он очень мудрый. Окей. Лопух пишет. Ну, здравствуй, Паша. Да, 90-я трасса на Элат опасная. Там любят летать. Потом удивляются, откуда столько аварий. Некоторым пофигу. Они думают, их пронесет. Так что можно тут нам в ПМ не напоминать про скорость. Нормальный водитель ездит аккуратно. Вот буквально пару дней назад один умник обогнал меня слева по сплошной двойной. Видимо, спешил очень. На его счастье, мишторы не было. Это выезд из Явны. Матаумер Альзе. Твой лопух. Уважаемый лопух, я считаю, что о соблюдении правил дорожного движения надо напоминать всегда. Всем. Нормальным, не совсем нормальным, ненормальным вообще водителям всем. Тем более, что человек говорит, что там есть патрули полиции. И человек, который хотел бы, может быть, разогнаться немножечко на 90-й трассе, услышав это, поймет, что вот там за барханом, за холмом может стоять полицейская машина, и его остановит и заплатит штраф. Об этом надо напоминать всегда. Лучше ехать спокойно, с той скоростью, которая там разрешена, слушать радио, расслабиться и получать удовольствие. Здравствуйте, Павел и все слушатели Первого радио. Сегодня в Азербайджане, столице Баку, начинается чемпионат мира по дзюдо. Надеюсь на медали. Всем хорошего, Женя Ашкелон. В смысле, там есть израильтяне, вы хотите сказать, да? Участвуют. Ну, вообще, израильтяне, как мы знаем, в дзюдо сильные. Давайте будем вместе надеяться на медали. Так, так, так. Лопух что-то печатает, пишет мне в WhatsApp. А в остальном сообщении я прочитал. Можем возвращаться к музыке. Авив Геффен. Песня называется «Махар». Завтра.

0: У нас всегда будет завтра и завтрашний день. Авив Геффен. Махар, так называется его песня. Ну и сейчас включаем позывные. Сами знаете чего. Загадка звучит в эфире программы PM. Сегодня она такая. Это государство, ну, относительно давно, лет, наверное, уже 80 тому назад, избавилось от британского колониального владычества. Перестало быть британской колонией. Потом прошло еще лет 20 небольшим, они решили изменить название своей страны. Назвали ее... В переводе на наш с вами русский, понятный всем язык, уважаемая земля. Но в этой стране остался один напиток, который напоминает всем нам о ее колониальном прошлом. О какой это стране, я вам рассказываю сейчас так это коротко. И вы мне можете тоже коротко ответить. О какой стране речь? Напиток, который популярный и напоминает ее, нам с вами о ее колониальном прошлом, в зависимости от Британской империи. Наш телефон, ответы мы принимаем только по телефону, господа. 07-52-891. Не в WhatsApp, не в Facebook, а только по телефону 07-52-891. Пока вы звоните, думаете, есть сообщение, голосовое прислала Рома, слушаем.
1: Тут таксист взял в Элат поездку за 1900 шекелей. На обратном получил дох 750 шекелей. Вот и цена скорости.
0: Я думал, это вы математическую загадку нам излагаете. Сколько заработал таксист с учетом расходов, бензина и так далее. Неплохо, 1900 шекелей в Элат. Ну, он, наверное, говорил, что мне же надо в Эйлат, а потом обратно ехать. Что, я порожней поеду? Поэтому оплатите мне в обе стороны. Вообще, есть вопрос к таксистам. Вот если я тут где-нибудь в Ришине, в Тель-Авиве поймаю такси, скажу, отвези меня в Эйлат. Сколько будет стоить такая поездка? Вот мне любопытно, интересно. Интересно и любопытно. Лопух прислал второе сообщение. Паш, я буду рад, если нам будут напоминать в каждой передаче PM перед сном и утром чистить зубы, иногда купаться, после посещения туалета мыть руки, если они не обгажены и даже не обгажены, все равно мыть, ну и так далее. Я буду крайне признателен. Ах да, еще напоминать нам про смену труселей после купания. Спасибо за внимание, Лопух. Слушайте, если вам необходимо это напоминать, то пусть вам кто-нибудь напоминает, что надо просто ухаживать за собой, соблюдать гигиену и так далее. Я так понимаю, что вам это поможет в жизни, раз вы пишете, что вы будете рады этому. Просто остальным людям, как мне кажется, об этом напоминать не надо. Так, есть звонки. Алло.
2: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте.
2: Это Александр.
0: Слушаем вас, Александр.
2: Я хочу предположить, что это Цейлон. Шри-Ланка.
0: Цейлон. И значит, вы имеете в виду, какой напиток, естественно, Александр?
2: Чай.
0: Цейлонский чай. Шри-Ланка в переводе означает «уважаемая, досточтимая земля». Вот так они назвались в 72-м году, избавившись, пытаясь вообще избавиться от своего колониального прошлого. Но чай цейлонский, менять название его не стали, я так понимаю, потому что уважаемый напиток, для коммерции лучше сохранить эту торговую марку. Нет. Александр, конечно, правильно, речь о Цейлоне, который в 72-м стал Шри-Ланкой, но цейлонский чай остался цейлонским чаем. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
2: Есть у Альбана в Корее есть песня «Либерта». Поставьте, пожалуйста.
0: Это что, свобода какая-то, что
2: ли? Да.
0: Окей. После рекламы будет в нашем эфире по вашей просьбе. Спасибо. Всего доброго.
2: Всего доброго. Бай-бай.
0: До свидания.
3: Реклама. Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Реклама. Первое радио. 89.1 FM.

0: Океан Эльзы были в нашем эфире. Так, еще сообщение. Заклинатель мокрой кураги написал во втором сообщении вот что. Всем любителям Биби можно сразу переходить заправляться молоком, потому что если каким-то чудом победит Биби его кодла, бензин будет стоить 12 шекелей, солярка 15, Биби петух. И по поводу рыбалки в пруду, где разводят рыбу, это как секс с резиновой Зинаидой. Заклинатель мокрой кураги. Я не понял, то есть вашу резиновую зовут Зинаида, что ли, вы ее так назвали? Люди, которые любят рыбачить, а в спокойной такой воде, не в морской, ну, вариантов особо нету в стране. Поэтому хоть так, в пруду с карпами, за деньги получить удовольствие. Так, дальше перехожу в WhatsApp. Аншель не забывает о том, что сегодня воскресенье. Слушаем.
1: Шалом. Приближается дата 7 октября, день страшной трагедии. Организаторы церемонии, семьи заложников и погибших уже получили более 50 тысяч заявок, желающих поддержать их в этот траурный день. Я очень надеюсь, что политики как правых, так и левых убеждений не будут препятствовать консолидации различных слоев общества, разжигать ненависть между ними, цинично использовать этот день в своей предвыборной пропаганде.
0: Я считаю, уважаемый Аншель, что все, что делают политики в ближайшие 23 дня, будет использоваться в пользу выборов. Можно назвать это предвыборной пропагандой. Они же политики. В этом их суть, в общем-то. Второе сообщение от Аншеля.
1: Вчера еврейский народ праздновал Симхат Тора. В нашем городе вечером светские и религиозные в едином порыве пели, танцевали на площади. Я думаю, что счастливый финал самолетной истории требовал дополнительно больше положительных эмоций выразить, звал людей присоединиться к общему веселью. Поэтому в этом году израильтян было гораздо больше. Зай Гизун, Шаватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Будем здоровы и счастливы, Аншель. Спасибо. Вот пришел ответ на мой вопрос, который задал чисто любопытство. Сколько из центра страны стоит доехать в Эйлат на такси? Джокер написал: такси из Ришана в Эйлат 1600 шекелей плюс. То есть 1600 и дальше, и выше, и больше. А вот второй вариант. В Эйлат, это Рома написал, 1900 минимум, а так 2000 плюс. Обращайтесь к Джокеру, у него меньше, у него 1600, господа. Следующее голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
2: Здравствуйте, ПМ и все. Это Влад. Хотел тоже вам рассказать, я попал в неприятную ситуацию. В пятницу 2 октября вылетал из Кишинева авиакомпании Fly One. Прошел все контроли, все как положено. Где-то в районе 16.00 объявили какую-то тревогу, всех людей выгнали на поле, потом посадили в автобусы, увезли на какие-то склады, не знаю, какой-то двор. Ну, правда, потом воду привезли. Оказалось в итоге, что кто-то позвонил, что аэропорт заминирован Кишинева. И пока приехали минеры-саперы, пока все это самое, все. В общем, рейс задержался практически где-то часа на 4. Вот так вот бывает. Спасибо, Влад.
0: Так бывает. И такие шутники бывают, да. Так, Леонид прислал просто скрины тарифов полета в Эйлате. Тариф дневной, время на самолете тоже. Цена на 4 пассажиров такая же, как и на самолете. А где здесь? Сколько? Я тут должен разбираться. Тут много. Вы знаете, что у таксиста, по-моему, 3 тарифа. 1, 2 и 3. Один — это простой, днем. Второй — вечером, а третий — шаббат. Естественно, разные расценки. Два тарифа — ночь и шаббат. Но тут он написал, сколько Азмана телефоне. Ну, вы подсчитали. Ну что ж, я буду разбираться в этих фотографиях, которые нам прислали. Нам сумма была важна. Вот несколько человек нам написали. Добрый день, Павел. Был на концерте Альбинос в Тель-Авиве. Это был высший пилотаж. Ему 83 года, Рувин. Он недавно был в Израиле, да? Альбано, по-моему, выступал. 83 года даже можно, тоже можно демонстрировать высший пилотаж. Обратите внимание, уважаемые дамы. Три лайка заказавшему и отгадавшему загадку, написала Мия. Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Загадка про кого это? Длинная пауза. Ответ: девочка Элис, группа «Конец фильма», «Дворник». Я старый якутянин. Услышал нормального человека, который выбирает по принципу: не того выбрал, выбираю другого. Выбираю в третий раз того. Выбираю в третий раз того, который из всех был результативнее. Каждый должен голосовать по своим соображениям. Каждый. Ну а как еще? Естественно, каждый голосует по своим соображениям, а не по чужим соображениям. Или в какой-то момент чужие соображения становятся его соображениями, он голосует, соответственно, с этим. Ну, так все и поступают. Кто еще не читал новый роман Глуховского «Регистрация» о реалиях российской жизни на фоне так называемой СВО, очень рекомендую. Всем хорошей недели. Талии. Ира, в нашем Цуране до 2 часов ночи стояла веселуха. Молодежь под окнами орала, как невменяемая. Хотелось уже просто выйти и устроить скандал. Ситуация вообще не радовала. Но это по поводу праздника Симхат Тора, я так понимаю. Добрый день. Байлат, 70 шекелей на автобусе и нормально. Ишман, компания Эгет. Ну, тоже вариант. Вместо 1900 или 1600 на такси, 70 на автобусе. Днем, вот Леонид нам подсчитал вместо скринов, который мне прислал, подсчитал, днем 1950 плюс, шаббат и ночь 2200 плюс. Расценки по счетчику. Госцена. Это для тех, кто захочет прокатиться в Эйлат на такси. Идем дальше. Чтоб примерно понятно, за сколько можно проехаться в Эйлат.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дер Хашива 9, 03-558-54-58.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
11: Первое радио.
12: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая. Когда-нибудь я выйду из темноты фокусом твоего внимания. Спутники не могут больше ждать твоих звонков. Ты мило проверяешь серьезность моих слов. Ты ждешь, когда я первый решусь тебя найти. И я в пути.

Дмитриенко, его новая песня «Почерк» называется. Тема поездки в Эйлат заинтересовала наших слушателей. С любой точки Израиля бесплатно на автобусе в Эйлат. Пенсионер Абрамович. А, междугородний в Эйлат тоже бесплатно, да? Ну, класс, может туда-сюда ездить целыми днями вообще. Или на каждый софт-шавуа. Дима, привет, Первое радио. Здравствуй, дорогой Павел Михайлович. И Дана ездил в Эйлат. Что такое Идана? Ездил в Эйлат на автобусе, стоит не 70, а 170 шекелей. Слушайте, кому верить? Вот я не понимаю, кому верить? Один написал 70, второй написал 170, третий бесплатно. Так, дальше. Наблюдательный. Мне не нужен ни такси, ни автобус. Я сам поеду на своем бумере хашмальном. Ну, слушайте, любой вид транспорта к вашим услугам. Хотите автобус, хотите самолет, хотите на своей машине. Вот Леонид написал нам для сравнения. После того, как он нам прислал расценки по счетчику 1950, в шаббат и в ночь 2200, полет 300 плюс на человека, 200 такси в аэропорт, 100 из Рамона в Эйлат. То есть, смотрите, если едут человека 3 на такси, или даже 4, то тут есть какой-то интерес экономический. Заплатите там 2000 шекелей за такси в Эйлат. А на самолете, если вы полетели, полет 300, это на 4 умножить, это 1200. Такси в аэропорт 200, 1400. Из Рамона в Эйлат еще 1500. Разница становится не такой существенной. И времени гораздо больше, наверное, да? В аэропорт надо приехать заранее, там пройти все это дело и так далее. Тут иди знай, что оно и лучше интереснее. Интересно, возобновились ли международные рейсы из аэропорта Рамон? Я что-то не слышал, потому что я в свое время летал из аэропорта Рамон просто за копейки в Европу. Сейчас там долго не возобновлялись. Не знаю, как сейчас там происходит ситуация. Так. По-моему, я прочитал, что пришло к этой минуте. Можно продолжать дальше. Стиви Вандер. Для нашего с вами удовольствия.

0: В общем, господа, мы с вами детально изучили варианты поездки, полета в Эйлат. Я на всякий случай проверил, есть ли из аэропорта Рамон международные рейсы. До сих пор их нет почему-то, по каким-то соображениям. Есть два пункта назначения. Хайфа и Натбаг. То есть Бен-Гурион и в Хайфа. Ну, хоть хорошо, из Хайфа можно полететь, потому что, чтобы полететь в Эйлат на самолете без аэропорта, до аэропорта Хайфа, это надо было из Хайфа приехать в аэропорт Бен-Гурион и оттуда лететь. Это сколько времени люди тратили. Сейчас есть в Хайфу и есть в аэропорт Бен-Гурион. Набрал еще заодно стоимость полета 620-563 в обе стороны. 463-613. Ну, насколько я знаю, утренние рейсы дороже, дневные и вечерние дешевле стоят. Но все равно около 300 шекелей получается в обе стороны. А, вот такое сообщение нам прислал, по-моему, Дизингов.
1: А ехать из Эйлата взад тоже надо? За это тоже платят деньги?
0: Ну, Дизингов, я не знаю, как насчет взад, но обратно из Эйлата тоже надо. И за это тоже надо платить деньги, да? Что-то у нас Дизингов пропал. Он раньше же ловил тут крыс, продажных генералов и агитировал за Бен-Гвира. Сейчас почему-то успокоился. В любом случае, если в такси 4 человека, то затраты равны примерно, ну, сопоставимы, скажем так, с поездкой на такси. А если взять еще минибус и посадить человек 8-7 туда, так это, может быть, еще и дешевле получится. Ну, минибус, наверное, дороже стоит, чем обычное такси. Я так думаю, я предполагаю. Окей, господа, по-моему, я... Нет рейсов в Рамон, потому что там стоят заправщики. Что, вообще места нет? Кто-то нам написал, Виталий Криворожский. До сих пор стоят и до такой степени, что нету рейсов. По-моему, там и до заправщиков. Вот с 7 октября там нет международных рейсов, мне кажется. Но точно не знаю. Так. Я проверяю, все ли я прочитал. По-моему, я все прочитал, господа. На этом все. Напоминаю, программа «Без выгоды» в 2 часа. И сейчас уже можно начинать сообщения присылать для этой программы. Всем нам хорошего продолжения дня. Сегодня вечером наступает в стране траур, будет, который продлится завтра. Также хочу напомнить 3-летие событий 7 октября 2023 года. Наша страна склонит голову в память о тех, кто погиб тогда. И погиб потом в войнах нашей страны. Всем спасибо за внимание. Спокойного продолжения сегодняшнего дня. Всего доброго. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель предупредила о готовящихся ударах по целям в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Местные органы власти в Кирьят-Шмоне и окрестностях сообщили населению об ожидающихся в ближайшее время ударах по объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана. В соответствии с этим сообщением, в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Галилеи будут слышны взрывы, связанные с деятельностью ЦАЛЯ в зоне безопасности в Ливане. Инструкции командования тыла для населения остаются без изменений. Тем временем ливанские источники передают, что сегодня днем ЦАЛЬ нанес авиаудар по цели около населенного пункта Аль-Кусейр в районе БКА на востоке Ливана. Отметим, что израильских ударов в БКА не фиксировалось с июня этого года. Бойцы МАГАФ Иерусалимского округа пресекли попытку незаконного ввоза в Израиль палестинских нелегалов. Во время рутинной проверки на КПП «Ат-Табат» они остановили легковой автомобиль, вызвавший у них подозрение. При тщательном осмотре машины были обнаружены двое палестинских нелегалов, которые спрятались под задним сиденьем машины, пытаясь проехать через КПП. Оба нелегала и перевозивший их водитель задержаны и переданы полиции. Второй пилот рейса «Fly Dubai» Хамам Аль-Хамами планировал врезаться в высотное здание. Вероятно, целью были башни Азриэля в Тель-Авиве. Об этом сегодня сообщает Вайнет со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Абу-Даби. По его данным, за 8 месяцев работы во «Fly Dubai» в 2026 году Аль-Хамами успел побывать в Израиле десятки раз. В последний раз за считанные дни до попытки теракта. Компрометирующие материалы у Аль-Хамами обнаружили еще во время обучения на курсах вторых пилотов в Омане. Возникло подозрение, что молодой летчик подвергся влиянию радикальных джихадистских идей. Вплоть до увольнения из авиакомпании «Оман Эйр» ему не разрешали садиться за штурвал пассажирского самолета. Сейчас следователи проверяют, кто нанял Аль-Хамами в дубайскую авиакомпанию, как его приняли на работу в рекордно короткий срок и есть ли основания подозревать также того, кто его нанял. Организаторы национальной негосударственной мемориальной церемонии памяти жертв атаки 7 октября объявили, что приобретено более 50 тысяч билетов на это мероприятие, которое состоится в ближайшую среду в парке Яркон. Церемония в Тель-Авивском парке Яркон проводится третий год подряд. В ней принимают участие освобожденные заложники и семьи погибших. Как и в предыдущие два года, церемония будет транслироваться на ведущих интернет-платформах в Израиле и в мире. Вести церемонию будет переживший плен Эли Шараби. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 33, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Екатерина Вергунова с программой «Без выгоды».
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

14 часов и 4 минуты в студии Первого радио. Я напомню, что у микрофона снова Вергунова. Зовут меня Екатерина, и мы с вами этот час проводим вместе в программе «Без выгоды». Помню, что эта программа абсолютно бескоммерческая, бескоммерческая, да? Объявление на некоммерческой основе. То есть мы с вами находим, отдаем, в первую очередь меняем. Мы можем с вами позволить себе найти людей, возможно. Ну или если кому-то что-то хочется отдать без вас, без нас, то мы тоже это делаем. Вопрос, как мы это делаем? Несколько вариантов у нас для связи есть. Сейчас, в данный момент, если вы едете где-то или стоите в пробке, например, на светофоре, у вас есть возможность остановиться, написать объявление свое нам на WhatsApp-чат, номер которого не меняется, 054-20-70-800. Я в онлайне зачитываю. Далее, в Telegram-канал тоже очень удобный способ. Вы заходите в свое приложение Telegram-канала, набираете, если еще не с нами, набираете буквами просто «Без выгоды» и попадаете на канал Первого радио в рубрику «Без выгоды». Там тоже мы с вами можем общаться. Ну и, разумеется, самый главный способ – это номер телефона прямого эфира. 075-289-1. Очень просто позвонить, набрать нас и в прямом эфире самому рассказать, что вам есть отдать. Помимо этого, в этом часе у нас будет нужная и важная информация. Я ожидаю гостя в эфире. Узнаем еще много чего интересного. Я вам расскажу по ходу, что у нас происходит на нашем YouTube-канале нового, что будет там происходить, что мы ожидаем. Немного анонсов. Конечно же, будет рубрика Кристины Кипнис. Это все чуть-чуть попозже. Это где-то в половину мы будем связываться с Кристиной в рубрике «Живой уголок». Ну и самое главное, как я уже сказала, ожидаю ваши WhatsApp-эски на номер 054-20-70-800.

0: Первый звонок у нас уже есть. Марк из города Ашдод с нами на связи. Марк, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Так, я с вами, внимательно слушаю. Во-первых, как у вас праздники прошли?
1: Отлично.
0: Супер. Это самое главное. Праздники прошли, мы возвратились в рутину здесь и сейчас уже работаем. У нас безвыходная ситуация, да? Работаем. Итак, Марк, какое у вас объявление?
1: У меня есть телевизор 37 инч, Toshiba Regba.
0: Так.
1: Это старый телевизор, в смысле старой конфигурации, не без интернета, но есть приставка и можно смотреть интернет.
0: Угу.
1: Есть к этой приставке есть все, кроме мышки.
0: Так.
1: Вот, есть шалотин, есть все. Единственное, что этот телевизор нужно вешать, потому что ногу я не ношу.
0: Угу. Ну, если у кого-то, может быть, есть нога, то это не проблема ее там, в принципе, добыть, да? То есть есть место для ног.
1: Ее можно повесить, в смысле, есть медкантлия.
0: А, окей, есть сама конструкция для окей, для стенки. Хорошо.
1: Да.
0: А где находится все наше богатство?
1: В Ашдоде.
0: В Ашдоде. Окей, записала. И номер телефона ваш?
1: 050.
0: Так.
1: 444.
0: Да.
1: 96 08.
0: Марк. Окей, вам можно звонить с утра до вечера, вы всегда готовы ответить или есть определенные?
1: Не всегда, но в основном да.
0: В основном да. Значит, давайте еще раз вместе подытожим. Телевизор 37 инч, который лучше всего, конечно, повесить на стенку. Toshiba. У него есть приставка, но без мышки. И все это дело находится в Ашдоде. Можно позвонить Марку и забрать по договоренности, когда вы договоритесь. 050-444-9608. Марк. Спасибо большое вам за звонок.
1: Пожалуйста.
0: Всего хорошего, отличной вам недели. Всего доброго. Ну что ж, я повторю еще раз, да, телевизор абсолютно бесплатно, находится в городе Ашдод, 37 инч, но без ноги. Друзья мои, нога сегодня, знаете, это такое, под телевизор можно повесить на стенку, потому что есть специальный, так называемый на иврите, миткан, то есть конструкция, на которую можно повесить сам телевизор, 37 инч, Toshiba, к нему есть приставочка, все это дело находится в городе Ашдод. Если вы по какой-то причине не успели записать номер телефона, свистните мне в чате, как-нибудь маякните, я вам пришлю номер телефона Марка, ну и заодно еще раз повторю. 050-444-9608. Так, напомню, что ватсапески ваши принимаю на наш WhatsApp-чат, да, 0542-70-800, если кто-то хочет что-то отдать, и перехожу в Telegram-канал. Пожалуйста, вот сегодня пришло объявление, отдаю стенку в салон, 4 октября, да, от Ирины, отдаю стенку в салон в идеальном состоянии, без единой царапины. Стенка находится в Рыховате. Вы, кстати, можете зайти в Telegram-канал, посмотреть фотографии, как выглядит эта стенка. И, между прочим, она очень красивая. Она выглядит новой абсолютно. Она действительно в идеальном состоянии, без единой царапины. Там же находится и номер телефона, по которому можно обратиться к Ирине и договориться, и вывести эту стенку к себе из города Рыховат. Много ящичков здесь, я смотрю, у этой стенки, и есть место, целая такая витрина, так называемая, да, куда можно поставить посуду. Очень аккуратно, красиво, и, кстати, там тоже есть место под телевизор. Телефон, по которому вы можете позвонить Ирине, узнать подробности, 050-686-2019. 050-686-2019. Или проще всего зайти все-таки в Telegram-приложение, найти канал «Без выгоды» Первое радио. И там в подрубрике «Отдам» вот свежачок объявления есть. Слушайте, ранее 30 сентября, правда, я не знаю, может быть, уже и отдали, но тоже здесь есть объявление, я не в курсе, Влад его читал или нет, но это просто потрясающая фотография огромной стопки, я бы сказала, да, тканей разного размера, подойдет для творческого человека забирать в Бейт Шемиш, то есть может доехать до Ашдода, в принципе, но лучше всего договориться с Таней по номеру телефона 050-78-32-659. Опять же, фотографию и номер телефона можно посмотреть у нас в телеграм-канале «Без выгоды». Также там есть рубрика «Животное». Тоже, если кто-то может взять к себе котенка, собачку, пожалуйста, все это есть. Кристина Кипнис там всегда что-то обновляет. Номера телефонов. То есть эта рубрика прямо живет-живет своей жизнью. Но она очень полезная, на мой взгляд. Там же есть подрубрика «Ищу» и «Розыск людей».

И пока приходят ваши ватсапески, я предлагаю вам послушать хорошую композицию, которую я подобрала здесь, да, ну и затем мы с вами будем двигаться дальше. Единственное, напомню наши номера телефонов. Итак, номер телефона прямого эфира 07-52-891. Вы звоните прямо в прямой эфир ко мне сюда и рассказывайте свое объявление. Либо пишите на номер WhatsApp 054-20-70-800. Позвонить проще всего. Вот как Марк сделал. Позвонил, оставил свое объявление. Возможно, кому-то понадобится его телевизор, которого он отдает совершенно бесплатно.

Я, кстати, пролистываю здесь в телеграм-канале объявления, которые люди размещают у нас. Смотрю, что абсолютно классные вещи. Ну, помимо вот этой стенки, которая у нас, я уже прочитала про нее, да, там чуть выше Игорь отдавал так называемый петриатхимум для балкона на ножке, знаете, да, этот нагреватель такой. Очень мало места занимает, греет отлично. И думаю, ну вот, кто-то же, наверное, уже забрал, да? А вдруг нет? Так что я вас всех приглашаю в телеграм-канал «Без выгоды», группа «Без выгоды. Первое радио». Реально можно найти очень клевые вещи, которые люди отдают совершенно бесплатно. Очень здорово, мне нравится, как это работает. Вижу, как люди добавляются к нам сейчас. Отлично, значит, находите. И это хорошо. Так, ну что, 14 часов 15 минут. Давайте послушаем композицию. Сейчас, секундочку, попробую понять, что у нас здесь происходит. Да, и затем я к вам сразу возвращаюсь.

0: Реклама.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней
5: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
6: Возвращаемся в эфир. У нас сегодня, как я уже сказала, в этой программе будет нужная и очень важная информация. И прямо сейчас я готова вам представить представителя клиники GovCure Геннадия Охмана. Это не просто человек, интересный человек, у которого есть что рассказать. У него куча всяких секретов, как вообще победить боли, как подойти к этому вопросу и как этого не бояться. Геннадий, здравствуй.
7: Добрый день, Катя.
6: Во-первых,
7: день.
6: Как праздники прошли?
7: Радиослушатели Первого радио, замечательно.
6: Классно, отлично. Да, быстро, не бойся.
7: Да.
6: Слушай,
7: да.
6: Вот если мы уже говорим между нами, во-первых, я на ты с твоего позволения. Мы с тобой за кадром тут перешептывались, да, перемигивались, называется, и говорили про различные боли и в каком возрасте вообще они приходят. Я тебе скажу, у меня выходные прошли в таком спортивном стиле, да, когда ты под кустами рос, пытаешься их прорядить и подготовить эти кусты к зиме, на самом деле. И поняла, встаешь, у тебя там уже и где-то голова там качнулась, и уже где-то спина там что-то подтянула, и понял где-то к вечеру, что у тебя какие-то мышцы вообще где-то существуют, про которых ты забыл. Вот эти боли, про них мы можем поговорить сегодня?
7: Да, ты знаешь, это замечательно, что ты на свежем воздухе занимаешься такими.
6: Спасибо.
7: Вот такими вещами правильными.
6: Спортивными, да?
7: Да, да, спортивно полезными.
6: Да-да-да.
7: Полезное, да, полезное со здоровьем, это всегда очень хорошо соединяется. Ты знаешь, мы, кстати, не замечаем даже, какие мы делаем движения, когда мы что-то делаем в труде.
6: Дело, да, да.
7: Как и в спорте, который азартный спорт. Да. Имеется в виду, где команды, где игра, не где просто сам собой, а где стимул выиграть.
6: Да.
7: Это всегда хорошо. Ты знаешь, давай мы, наверное, расскажем немножко о центре вообще,
6: да.
7: GovCure,
6: да.
7: Кто мы, что мы, откуда мы появились, потому что я уверен, что радиослушатели этого времени, многие, наверное, нас не знают. Прежде всего, наш ортопедический центр здоровья появился через мою травму личную. У меня была тяжелая авария, приговор врачей, ты никогда не пойдешь своими ногами, ты будешь теперь только в коляске. И я с этим был полностью не согласен, будучи молодым, гиперактивным человеком. Я нашел выходы для того, чтобы подняться, и сегодня я 50+, чувствую себя намного лучше, чем в 30 и в 40 лет. И методика, которую я открыл и которая появилась, она сейчас работает в нашем центре. Мы сейчас, и центр уже 10 лет, мы сейчас помогаем, через нас прошло уже более 8 тысяч человек, тысячам мы полностью вернули здоровье, сотням были отменены операции, которые уже были назначены. И самая уникальная методика у нас не только в том, что мы снимаем боль и показываем человеку, где и почему, из-за чего болит, мы находим причину боли. И вот это то, что сегодня очень важно для каждого человека, потому что, к сожалению, диагностическая ортопедическая медицина несовершенна. И мы очень часто, получая МРТ, получая какие-то снимки, получая какие-то заключения, получаем ответы, которые нас не удовлетворяют, или вообще ничего не понимаем.
6: Да.
7: Или ответы нас не удовлетворяют, или то дальше назначение проверок или лечения, которые нам рекомендуют, оно не помогает. Ну, вот человеку дали обезболивающее, а боль остается, не уходит. Что ему делать с этим? Он хочет понять и разобраться, из-за чего у него вообще появилась эта боль. И здесь наш центр является Ну, замечательным подспорьем вообще ортопедии, и как и мировой, не побоимся этого слова сказать, так и израильской, где вы можете прийти и не просто понять на понятном языке, не медицинском, что, где у вас болит, из-за чего это произошло, что влияет сейчас на эти факторы, и что нужно сделать для того, чтобы это у вас прошло с помощью ресурса вашего организма, не с помощью лекарств, инъекций, обезболивающих.
6: Да, я только хотела спросить, это же не без лекарств,
7: а все с помощью как раз физиологических возможностей каждого человека. Мы учитываем возраст, пол, образ жизни человека, будь то физически тяжелый труд или сидячий образ жизни, работа такая. Исходя из этого, у нас уже давно готовы протоколы, методики, подходы каждому человеку, как индивидуально, персонально ему составить программу и ему помочь. Поэтому приглашаем всех в наш центр. Сейчас у нас замечательные акции по диагностикам, по ортопедической диагностике. Звоните просто по нашему телефону, и вам все расскажут, подскажут, помогут записаться и приехать.
6: Я обожаю, когда вообще проходят акции, даже, знаешь, у фирм, которых мы уже знаем там годами, это же всегда приятно. Вот вроде праздники закончились, у тебя бах, еще какие-то акции, да, о, надо успеть. Самое время сейчас, еще не холодно, еще приятно выходить, еще приятно куда-то доехать. И, в принципе, доехать-то здесь просто, вы находитесь в Ришон ЛеЦион, в очень удобном месте, я уже там была, ребята, я вам отдельно все расскажу, и даже покажу на наших страницах в Фейсбуке, потому что реально удобно найти, легко найти. Не нужно не ходить ни по каким-то там закоулкам, все понятно. И главное, очень красиво, ну, престижно. То есть заходишь и понимаешь, во-первых, что здесь, знаешь, как на иврите говорят, Авираш Илана. То есть тебя встречают с улыбкой. Ты понимаешь, что ты попадаешь к профессионалам. Это тоже очень важно заметить. И это в первую очередь. Меня интересует еще один маленький вопрос. Давай в этом выпуске еще успеем. Аппаратная медицина. В целом, что это значит? О чем мы говорим?
7: В одно предложение: аппаратная медицина – это когда за вас оборудование, лечение для ленивых. Это когда это за вас нас. Оборудование делает все, что нужно, чтобы включить нужные мышцы и расслабить те мышцы, которые у вас перенапряжены.
6: Заставить их снова работать. Ну что ж, итак, улица Муше Леви, 16, здание Бейт Кеннеди. Здесь у нас в Ришон ЛеЦион, и телефон для любого вопроса звездочка 9533. Я еще не раз повторю, если опять же вы где-то в дороге не успели запомнить, записать, в любой момент вы можете обратиться к нам на Первое радио, мы подскажем и адрес, и номер телефона. Звездочка 9533. Клиника ГАВКЮР. Геннадий Охман. Мы встречаемся буквально через несколько минут.

0: приходят ваши ватсапесочки. Мы с вами возвращаемся в наш эфир программы «Без выгоды». Я зачитываю их прямо здесь и сейчас, потому что время уже побежало. Итак, Марик из Аждода пишет, что ему нужны памперсы для взрослых. Размер large или X-large, да, это большие, а также непромокаемые простыни или пеленки. Ну, все это для взрослых, понятно. 050-24-55-5-37. Я вообще считаю, что вот такая помощь, она просто нереально крутая. Насколько мы все знаем и проходили, что такое памперсы для детей. В общем-то, собственно, это то же самое, но только для взрослых. И достать это все очень тяжело, и такая помощь, она очень важна. Дальше. Наталья пишет. Отдам трехдверный шкаф. Двери белые, основа цвет дерева. В Бат-Яме находится шкаф, напротив каньон Бат-Ям. Наталья, спасибо большое. Зачитываю ваш номер телефона. 054-568-1194. По этому номеру телефона вы можете связаться с Натальей и забрать у нее прекрасный трехдверный трехстворчатый шкаф, если уже мы говорим правильно. Двери белые, основа шкафа цвет дерева. Все это под ями можно тоже забрать. Вот, пришло сообщение с фотографиями. Здравствуйте. Красивый раздвижной стол из натурального дерева. Я его, кстати, уже вижу. Красивая действительность. Кому-то захочется, я могу переслать, разумеется, эти все фотографии, которые приходят. Итак, красивый раздвижной стол из натурального дерева. Бук на 6-8 персон. Обменяю на трехдверный полноразмерный шкаф в хорошем состоянии. Размеры стола в сложенном виде 1,65 на 95,76 м. Размеры в разложенном виде 245 на 95,76 м соответственно. Стулья имеют мягкую тканевую обивку темно-синего цвета, кстати, красивые. Темно-синий цвет, знаете, вот этот цвет, богатый цвет такой. Его еще называют рояль. Ох, какой красивый. Мебель находится в городе Бат-Ям на втором этаже. С перевозкой даже. Виталий нам готов помочь, если договориться про обмен. И номер телефона 053-276-47-77. Ну, отлично. Я продолжаю принимать ваши ватсапесочки на номер нашего ватсапа. 054-20-70-800. Не забывайте, что у нас есть также группа в телеграм-канале. Вижу, что люди там присоединяются. Молодцы, супер. И вы можете оставлять там свои объявления бесплатно. Ну и также поискать. Возможно, вы что-то увидите для себя тоже, забрать бесплатно. Так, ну а сейчас мы переходим к рубрике «Живой уголок». Кристина Кипни с нами уже почти на связи. Можно сказать, даже уже здесь и сейчас. Давайте послушаем ее.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Итак, Кристина Кипни с нами на связи. Крис, привет.
2: Привет, Катя. Приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Чем ты нас сегодня порадуешь и чем мы сможем помочь нашим любимым животным?
2: Вот по поводу помочь, ты прям вот смотришь в самую суть, как говорится, моего сегодняшнего выхода, но об этом чуточку попозже. А сейчас я хочу познакомить вас с потрясающей собакой, которую зовут Варенька. И знаешь, Кать, вот бывают собаки, о которых невозможно рассказать обычными словами, потому что Варя – это не просто собака, это любовь на четырех лапах. У нее невероятная добрая натура, душа, нежная, ласковая девочка, которая обожает детей и прекрасно ладит, это действительно заметно, ладит со всеми животными. Варя настоящий маленький дипломат. Если вдруг возникает какой-то конфликт среди людей, среди животных, то Варя не станет его разжигать, а наоборот постарается его уладить. В ней столько доброты, спокойствия и любви, что иногда кажется, будто она этот мир понимает гораздо лучше нас. Но теперь немного грустного. Вот несмотря на все ее доброе сердце, до сих пор еще не нашелся тот человек, который бы забрал ее домой. А теперь по поводу ее взгляда. Вот волонтеры «Амуты мой лучший друг» наблюдают такое, что когда Варя смотрит тебе в глаза, она как будто бы смотрит прямо тебе в душу. Так, как словно хочет сказать: «Я буду любить тебя просто за то, что ты есть, только, пожалуйста, будь рядом». И так она говорит каждому, кто просто проводит с ней даже 10 минут. И вот до сих пор Варечка никого не нашла, хотя «Амута мой лучший друг» очень стараются, но из-за того, что, ну, как они думают, что ей 2 года, поэтому это немножечко усложняет, потому что чаще всего берут щенков и не понимают, что такая вот взрослая 2-летняя собака для многих это, наоборот, лучший выбор, чем щенок, особенно если вы работаете, ну, очень много, да, и не можете уделять должного времени щенку, потому что когда собаке 2 года, она требует минимального внимания. То есть вот дом, человек рядом с утра, вечером, в выходные, и ей этого достаточно. Теперь немного о ее здоровье. Она привита, стерилизована и непривередлива в еде, поэтому очень здоровая, отличная собака. Поэтому если вы заинтересовались, дорогой наш слушатель, радиослушатель, этой потрясающей собакой, которой 2 года, и уже она и привита, и стерилизована, то нужно всего лишь набрать номер телефона «Амуты, мой лучший друг», номер телефона 054 934-00-65. Еще раз. 054-934-00-65. И просто приехать в «Амуту, мой лучший друг», который находится возле Ашдода, и забрать эту потрясающую домой.
0: Отлично. Один вопрос. Варя, щеночек, уже которому 2 года, уже взрослая собака. Вот это та самая собака, которую мы видим в нашей группе «Без выгоды» Первого радио в телеграм-канале. Это они, это эти фотографии, да? Ага, то есть я могу сюда людей направлять. Да, я вижу эту замечательную, красивую Варечку. У нее действительно глаза смотрят прямо в душу, как сказала нам Кристина. Очень красивая собака. Ну что ж, попробуем ее тоже найти, ей хорошую семью, хорошие добрые руки. Крис, спасибо тебе огромное за это. Рубрику. И классно,
2: Кать,
0: что
2: прости,
0: ты...
2: пожалуйста, прости, я буквально еще пару минут
0: займу
2: время.
0: Конечно.
2: Я хотела бы рассказать, что ежегодно «Амута, мой лучший друг» выпускает благотворительные календари с разной тематикой. И в этом году на страницах этого календаря дети из танцевальной школы, наши солдаты и, конечно же, собаки, подопечные «Амуты, мой лучший друг», которые ищут свой дом. Покупая такой календарь, вы не просто получаете красивую вещь на весь год, а просто помогаете спасать животных, потому что средства от продажи вот этих календарей идут на спасение собак с улицы, их лечение, корм, содержание, ну, пока, естественно, не найдется любящая семья. Кстати, вся эта информация также содержится уже в нашем телеграм-канале «Без выгоды» в разделе «Животные». Можно перейти по ссылке, заказать этот календарь и просто сделать вот такое доброе дело, если вдруг по той или иной причине вы не можете взять собаку к себе домой. Опять же, все это прекрасно мы понимаем, условия и так далее, но хотя бы даже вот покупая такую красивую вещь, которая вам прослужит целый год, вы еще сделаете и доброе дело.
0: Супер, я уже вижу эти календари, действительно их всегда не хватает в офисах, где-то в своих кабинетах, и, может, даже и домой. Классные, красивые календари, которые можно поставить на стол, и, знаешь, как говорят, не стыдно, очень красиво, ну, а затем сам поможешь еще и «Амуте, мой лучший друг». Но это отлично. Кристина, спасибо тебе большое за эту информацию.
2: Спасибо, Катюш, всего хорошего.
0: Пока тебе, пока, хорошего дня. Я еще раз повторю, «Амута» называется «Мой лучший друг», номер телефона, по которому можно связаться, есть у нас в телеграм-канале. 054-934-0065. Там же можно и познакомиться с прекрасной собакой по имени Варечка с обалденными глазками. И там же можно по ссылке найти, как приобрести календарь, если вы хотите помочь нашим младшим друзьям. Ну что ж, продолжим, наверное, тогда, раз мы уже здесь про животных говорим, рубрику «Животные» и помогаем им, да, и попробуем сейчас связаться еще с нашим постоянным человеком, который находится в Сдероте и который всегда спасает кошек. Кстати, сейчас я попробую ему позвонить. Зовут парня Роман. Отлично, Роман, Роман с нами на связи. Здравствуйте, Роман. Это Первое радио. Мы с вами в прямом эфире говорим про наших любимых питомцев, про кошечек, котят, всем и собачек, всем, кому нуждается помощь, все. Кто у нас сегодня, что у нас сегодня на повестке дня?
3: Съедят все, мне нужна очень помощь животным, потому что очень были большие расходы на больницы, очень ушли большие деньги на ветеринаров, а я живу только на инвалидности, и почти все деньги ушли, и мне нечем как бы продолжать лечить, кормить больных кошек, спасать. Нужна очень-очень-очень помощь, потому что уличные кошки остались без еды, без всего. Нету сейчас возможности купить, а магазины за долгов уже ничего не дают.
0: Как мы можем помочь собрать деньги? Мы переводим. Что вам удобнее? Это бит, по-моему, да? Я правильно помню? На номер телефона?
3: Бит, пейбокс, пейбокс, да. Кому, у кого нету, то могут связаться по WhatsApp, я дам номер счета своего.
0: Отлично. На какой номер телефона я могу направлять людей, чтобы помогли собрать денег? Вот этот же номер WhatsApp, куда я сейчас звоню, да? 052-357-4547. Все верно.
3: Да. Отлично. Очень нужна эта номер.
0: Мы уже так первое радио помогали. Я помню, что мы собирали и помогали и с кондиционером тоже, и с едой. И, в принципе, люди очень отзывчивые. И действительно, у нас кошек очень много, и всех не прокормить на улице. Да? Роман делает огромную работу. Насколько мне известно, Роман просто ездит по городу и кормит везде и всюду, на каждой улице всех котов, правильно?
3: Да, и не только котов, и собак. И иногда дикие животные приходят там на точки, как лисички и шакалы.
0: Ну, как бы... Им тоже хочется кушать, разумеется. Но иногда получаются такие ситуации, которые нужно брать инициативу в свои руки и, например, обращаться в ветеринарные клиники, что тоже происходит часто. И это стоит деньги, и Роман платит из своего кармана, да?
3: Да, это очень, очень большие расходы, и получается, когда случается пару случаев сразу с больными кошками, там кого-то задавило или кто-то совсем плохо чувствует и тому подобное, больница это тысячи шекелей, чтобы лежать, и это сразу уходит, и остаюсь, как говорится, с
0: нулем.
3: Практически с нулем, с пустым кошельком.
0: Все понятно. Роман, огромное спасибо, во-первых, за вклад, за такую работу. Мало людей, которые действительно обращают внимание. Мы все в суете, мы все в бегах, в работах. Но Роман тоже, кстати, работает и тоже в бегах, но умудряется находить время. Я считаю, что выйти на улицу и прокормить всех кошечек — это тоже работа. Найти еду, добыть, да, со всеми там пообщаться. Это большая-большая работа, которая, ну, дорогого стоит. Поэтому давайте дружно попробуем помочь Роману, и кто сколько может.
3: Да, кто может, да, потому что иначе вот кормить в ближайшее время и кушать нечем, они будут бедно, несчастно сидеть голодные, а сердце болит и очень жалко.
0: Итак, номер телефона, на который можно... Номер телефона Романа, на который можно перекинуть бит или написать ему на номер WhatsApp, на этот же номер, и он расскажет, как можно с ним связаться и перекинуть ему столько, сколько кто может. 052-37-45-47. Роман, огромное вам спасибо. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что у нас в ближайшее время получится помочь и что-то собрать для наших младших братьев. Спасибо большое, всего доброго.
3: Спасибо вам, Катя, спасибо.
0: Всего доброго. Огромное. Возвращаемся в эфир. У нас 14 часов 41 минута. Очень короткая реклама, и я сразу же к вам возвращаюсь.
4: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях сегодня представитель клиники ГАВКЮР Геннадий Охман. Гена, здравствуй еще раз.
8: Да, добрый день, Катя, добрый
0: день. Мы уже начали с тобой знакомиться с самой клиникой. Давай немножко расскажи все-таки подробнее про вот эти процедуры, наверное, да?
8: Да, ты знаешь, даже больше, наверное, не про процедуры, про программы.
0: Программы,
8: то есть каждый человек, который к нам приходит, будь то боли в пояснице, будь то уже с радиацией в ногу, немение в ноге, судороги, спазмы какие-то, электрический такой разряд, или ноющая боль постоянно.
0: Ой, ноющая боль, это вообще знакомо всем, особенно кто сидит часто за компьютером, и это и спина, и шея, по-моему, и руки, и
8: или
0: мышка.
8: Немение в пальцах.
0: Да.
8: Это уже говорит о том, что начались процессы в шейном отделе позвоночника, что нужно уже что-то делать. Уже
0: обратите
8: есть спазмирование
0: внимание.
8: Мышц, уже есть проблемы. И следующее, это когда у человека появляются головные боли, мигрени, блуждающая боль в разных областях, височной, тыльной стороне, в задней стороне, боковых. Быстрое, это как бы тесты, чтобы люди понимали, что нужно делать. Это когда к вечеру намного быстрее стало уставать зрение, когда чувствуем песок в глазах или сухость, когда ухудшается слух на одно из ух, когда вы вдруг ловите себя на том, что одно ухо стало слышать чуть-чуть хуже. Это говорит о том, что начались какие-то процессы в шейном отделе позвоночника.
0: Все, разные, надо обратить внимание.
8: Разные мигрени. Зубная боль, когда зубы сильно болят, когда болит вся челюсть, и человек не понимает, он идет к зубному, зубной говорит, все в порядке. Это невралгия, это нейропатия, с которой надо работать. И мы в нашей методике это все соединяем в единое целое. Мы видим взаимосвязь практически всех проблем с позвоночником. Китайская медицина давно уже говорит о том, что здоровый позвоночник – здоровый организм.
0: Это правда.
8: Все от позвоночника. И то, что делаем мы, это не только точно диагностируем причину боли, но мы еще и знаем, как точно ее убирать. И вот как раз здесь аппаратная медицина, холистический метод, когда мы берем организм человека как единое целое и занимаемся всем его образом жизни, подсвечиваем все, начиная от сна и заканчивая его активностями, питанием и добавками, которые он пьет или не пьет, и его мышечной массы. Мы делаем настолько глубокий анализ, у нас своя методика диагностирования, что люди поражаются, удивляются, что их никто никогда так нигде не замерял, их никто так не проверял.
0: А о каких людях мы говорим, когда уже поздно приходить к вам? Или такого не существует?
8: Ну, поздно только тем, кто уже на кладбище, никогда не поздно, как бы это цинично не было. Но если человек сам хочет быть здоров и готов быть здоров, если ему надоели походы по врачам, если он хочет сэкономить время, деньги и свое здоровье, самое главное, то ему нужно познакомиться с нашим центром. Нужно приехать к нам, понять, что это что-то другое. Это то, что он никогда не видел, это то, что с ним никогда не делали, это те ощущения, чувства, которые он испытает, которые он никогда не испытывал. И если вы уже устали от огромного количества сеансов физиотерапии, иглотерапии, и вы прошли много массажев, и вы уже посетили большое количество остеопатов, хиропрактов, и все равно проблема остается, и вы уже отчаялись и не знаете, как с ней справиться, приходите к нам. Если у вас только началось, первые сигналы организма, боль, это сигнал организма, что что-то не в порядке. Что мы делаем? Гасим эту боль.
0: Конечно,
8: пьем обезболивающее,
0: да.
8: И продолжаем дальше разрушать наши диски, суставы, но мы уже не чувствуем, какое счастье, уже не болит. Но любой химический элемент организм рано или поздно вымывает, и боль что? Усиливается. И мы берем еще сильнее препараты, а потом еще больше боли обезболивающие.
0: А потом плохо заканчивается.
8: А потом заканчивается чаще всего эпидуральными уколами, а потом операцией.
0: Конечно.
8: Но, к сожалению, не все операции успешны и удачны. К сожалению,

0: замедляются, перестают делать те вещи, которые делали раньше любимые. И при этом, знаешь, что важно? К сожалению, все вот эти артрозы, лордозы, остеохондрозы, все озы, они очень молодеют. И мы видим, что люди из-за такого более сидячего образа жизни, куда нас поместили, да, в телефоны, в компьютер, в машины, и люди приходят уже в 40-летнем возрасте, в 50-летнем возрасте с теми проблемами, с которыми приходили раньше люди в 60-70. И мы этим занимаемся, мы подсвечиваем, показываем и подсказываем человеку, как восстановиться. Но самое главное, чем мы гордимся, это то, что мы снимаем острую боль. Это то, что люди, которые приходят к нам, они уже после первого визита не только чувствуют, что боль ушла, но еще и видят. Мы делаем, одни из немногих, наверное, в мире, которые делают видеофиксацию человека до и после визита. Прям одного визита, не месяца, двух или трех. И показываем человеку, как меняется его походка, динамика, амплитуда шага. Более мягкая походка становится, шире шаг становится. И много-много-много факторов, и это за один визит. А что говорить, когда человек проходит у нас программу в 2, в 3, в 4 месяца или в 6 месяцев? Все опять,
1: что нужно
0: все
1: сделать для того, чтобы получить... Как это вообще происходит? Как консультация
0: для того, чтобы,
1: сначала? Что,
0: да,
1: что?
0: Для того, чтобы вообще... Сейчас у нас замечательная акция. Мне менеджеры попросили озвучить ее, потому что в первом эфире я ее озвучил.
1: Да, мы не сказали, мы
0: все,
1: затаили.
0: Все те, кто сейчас запишется на такую функциональную ортопедическую диагностику, первые 20 человек вот с сегодняшнего дня получат еще ознакомительную процедуру в подарок. О. Поэтому звоните прямо сейчас, запишитесь и получите еще ознакомительную процедуру в подарок абсолютно бесплатно.
1: Ну, звонить очень просто. Звездочка 9533, если вы находитесь уже сейчас в Ришине, то прям бегите в здание Бейт-Кеннеди, улица Мушелеви, 16. Вы наверняка знаете, где находится Первое радио. Здесь это недалеко, прям рядышком. И парковка, кстати, тоже есть. Это нужно, важно заметить и вокруг. И в самом здании можно найти, и за зданием. Я уже это все выяснила. Для меня самое главное — парковка. Вообще, тут даже если привести пожилого человека, мне, например, да, там своих каких-то близких пожилых, то мне важно, чтобы была парковка, потому что обычно наверняка...
0: 5 метров до входа вы подъезжаете,
1: да,
0: прямо,
1: да,
0: наверх.
1: Ну, скажем честно, что люди действительно обращаются к вам, те, которые уже, если и приходят, то с палочкой, с элихоном, да, в колясках, то парковка важна. Итак, звездочка 9533, мы с Геннадием не прощаемся. Любая информация, которая вам нужна, вам что-то непонятно, вы где-то задумались, засомневались, звоните, звездочка 9533. Сегодня и всегда мы будем рассказывать про клинику GovCure с огромным удовольствием, и надеюсь, что вы будете только здоровы. Геннадий, спасибо большое. Услышимся в следующем часе. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. 14 часов 50 минут. Есть здесь несколько сообщений. Давайте их, наверное, зачитаем. Так... Екатерина, жду твой повтор с номером телефона. Секундочку, можно еще раз огласить номер телефона владелицы трехдверного шкафа из города Вадим? Конечно, Дмитрий, секунду, я сейчас вам прямо рассказываю номер телефона. Значит, девушку зовут Наталья. Живет она, значит, шкаф находится в Батьяме, напротив каньона Батьям. 054-56-81-194. Давайте сделаем по-другому. Я прямо сейчас так вот беру и перекидываю вам номер телефона. Все, Наталья у вас. Отлично. Здравствуйте, можно, пожалуйста, номер телефона? Наталья, смотрите, как сегодня у нас популярен шкаф. Можно, вам тоже я перекидываю. Пробуйте, звоните, договаривайтесь. Дальше, здесь у нас Илона из города Рамадган отдает швейную машинку Flatlock 5 ниток. Ого! Знаете, что это такое? Это дорого, это дорого-богато. Это промышленное, в рабочем состоянии. Воу, ребята, это классная швейная машинка. Опять же, у нас там в телеграм-канале отдавали кучу тканей разных размеров, кусочки, отличные, цветные. И вот для творческих людей, для тех, кто шьет, это будет, конечно же, офигенный подарок. Итак, Илона из Рамадгана отдает швейную машинку. Промышленная, в рабочем состоянии. Если нужен кому-то номер телефона, пожалуйста, я сейчас его прямо зачитываю. 054-319-40-19. Если надо, будет, обязательно повторим. Так, отлично. Здесь

Я еще раз напомню, что Виталий у нас сегодня пробует поменять на трехдверный полноразмерный шкаф отличный красивый раздвижной стол из натурального дерева. Есть фотографии. Виталий, я вам очень рекомендую, советую разместить эти фотографии у нас в телеграм-канале с этим же объявлением. Быстрее уйдет, и номер телефона зафиксируется. Наверняка сейчас многие работают, многие заняты и не могут записать номер телефона, а в телеге зайти всегда удобно и просто. Напомню также, что в телеграм-канале у нас в рубрике «Вот это без выгоды» вы прям пишете в телеге «Без выгоды Первое радио». Вы находите сразу же. Там есть подрубрика «Отдам», есть «Животные», есть «Ищу» и «Розыск людей» тоже. И там в разделе «Животные» Кристина Кипнис нам сегодня рассказывала про замечательную собачку Варю, которая настоящий маленький дипломат с красивыми глазками в душу прямо, и можно которую забрать в Амуте «Мой лучший друг», там же номер телефона, и там же есть ссылка на календарь, который можно приобрести, стоит очень недорого, но в любом случае тем самым помочь нашим братьям меньшим со всеми делами, которые требуются. Ну и также мы можем помочь Роману из города Сдерот, который помогает всем животным, и кошкам, и собакам, и диким животным, которые заглядывают, да, и лисы, и шакалы. И тоже у него заканчивается уже и питание, и все, и мы можем ему помочь, кто сколько сможет, перекинуть какие-то денежки на бит на номер 052 37 45 47.

0: повторю еще раз сообщение от Илоны. Город Рамадган. Она отдает швейную машинку Flatlock 5 ниток. Машинка промышленная и в рабочем состоянии, что очень важно. 054-319-40-19. Очень мне нравится, что вы не теряетесь, и если не успеваете записать номер телефона, тут же мне скидывайте на WhatsApp, что повторите тот или иной номер. С удовольствием вам пересылаю. И опять же, если у вас есть свое объявление, лучше всего его разместить в телеграм-канале «Без выгоды. Первое радио» в той или иной рубрике, где вам будет это удобно. Время на часах у нас уже 14 часов 55 минут. Смотрите, как быстро час пролетел, но мы много успели с вами. Я хочу параллельно, поскольку обещала вам, напомнить, что у Первого радио есть YouTube-канал. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться, потому что каждый день выходит та или иная программа. У нас каждый день выходит два раза в день новости. Сразу утренние. Это вы сможете в 7 часов утра узнать, что происходило ночью или вечером. Ну и затем у нас итоговый выпуск за день. Это в 5 часов. Тоже можете узнать. Обязательно подпишитесь. Также у нас выходит программа «Обзор израильских газет». Если кто-то не успел, не посмотрел, я напоминаю, что в пятницу вышел обзор арабских газет, то есть на арабском языке. У нас Марьяна Беленькая ведет рубрику специально для YouTube-канала и рассказывает и переводит для вас все важные события, моменты, заголовки СМИ на арабском языке. Это очень важная рубрика, на мой взгляд, нужно знать. Сами-то вы не читаете, небось, да? А все, что там творится в том самом арабском мире, хотелось бы знать. Вот Марьяна проводит обалденную работу для того, чтобы ознакомить вас с теми или иными СМИ. Далее у нас в четверг вышла программа «Прямой ответ» с Нафтали Беннетом. Приглашаю вас ее тоже послушать, очень важное, тем более, что мы находимся с вами перед выборами. Сейчас у нас будет очень много таких программ предвыборных. Будут вести и Марьяна Беленькая, и Марк Кричевский, поэтому все это будет дублироваться, естественно, в нашем эфире и в YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь. Найти нас очень просто. YouTube открываете, пишите «Первое радио» и тут же находите нас. Сегодня, кстати, вышел подкаст. Сама программа вышла тоже в пятницу, но сделали сегодня подкаст «Политические итоги за сентябрь месяц». Как всегда, проводят итоги Марк Кричевский и Зев Ханин. Это все тоже вышло в эфир. Ну и напоминаю, что у нас там, помимо всего, что я уже перечислила, есть программа «Вопрос с ребром», есть «Гостиный двор» каждую среду, очень интересная программа, она живая, она о музыке, о творческих людях, о всех тех, кто чего-то добился в этой жизни уже, да, на музыкальной части. Есть также и «101 километр». Ну и много выходит интересных шортсов, мелких видосов. Мелких — это когда они короткие, да, тоже очень интересные, классные. Очень радостно видеть, что в нашей телеграм-канале продолжают приходить люди, подписываться. И тем самым наверняка кто-то уже что-то себе нашел, увидел и номер телефона. Это все отлично, это радует. Так, двигаемся дальше. Ну что, 14 часов 58 минут. Самое время мне отдать студию Владу Зерницкому с его программой. Ну а затем я вам напомню, что мы с вами встречаемся уже в 16 часов в программе «Снова Вергунова».
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центркар Азур».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Самые невероятные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Самые актуальные новости
7: читайте в телеграм-канале Первого радио.
8: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль Кац ввел полную блокаду палестинских территорий на ближайшие 3 дня. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Израиль Кац принял рекомендацию ЦАЛИ и распорядился о режиме полного закрытия арабских населенных пунктов Иудеи, Самарии и сектора Газа в период с 5 по 7 октября включительно, в связи с мемориальными мероприятиями, которые в эти дни будут проходить в разных районах страны. Согласно распоряжению, пересечение КПП в Иудеи и Самарии будет разрешаться только в исключительных случаях и с разрешения координатора действий правительства на территориях. Кроме того, будет разрешен проезд работников жизненно важных служб сферы здравоохранения из Иудеи и Самарии, а также в случаях, когда государство Израиль взяло на себя соответствующее обязательство перед богатцем и для нужд, связанных с зоной линии разграничения. Решение о введении режима закрытия принято на фоне повышения уровня готовности системы безопасности в преддверии памятных дат. Власти Австралии проводят расследование местных связей пилота Хамама Аль-Хамами, предпринявшего попытку захвата направлявшегося в Израиль самолета Fly-Dubai и обезвреженного пассажирами. Как рассказывает ABC, в 2014 году Аль-Хамами, гражданин Омана, получил студенческую визу и потом 2 года учился в Австралии, после чего покинул страну. В 2019 году виза была отменена, но не из соображений безопасности, а потому что он прекратил учебу. Федеральная полиция Австралии сообщила о начале расследования, которое поручено подразделению по борьбе с террором. В частности, проверяются подозрения, что в ходе пребывания в стране он мог пройти процесс радикализации. Иран увеличит дальность действия своих ракет. Об этом заявил представитель армии Мухаммед Акраминия в интервью агентству «Фарс». «В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам абсолютно необходимо увеличить дальность действия наших ракет, и теперь мы движемся в этом направлении», — сказал он. Заявление прозвучало во время сохраняющейся военной напряженности в регионе. Акраминия подчеркнул, что опыт последних боевых действий показал необходимость расширения возможностей ракетного арсенала. По меньшей мере 2 человека этим утром получили ранения в результате российского удара по Северному мосту через Днепр в Киеве. Повреждена также тепломагистраль. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска также атаковали склад медицинских препаратов в Сумах и предприятие связи в Днепре. В результате ударов 1 человек погиб, 6 получили ранения. Россия наносит удары на фоне визита в Киев канцлера ФРГ Фридриха Мерца 1 с мая 2025 года. Зеленский анонсировал достижения в ходе переговоров в важных договоренностей, которые призваны усилить защиту Украины. В Израиле ближайшей ночью максимальная цена 1 литра бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания снизится на 50 огород и составит 7 шекелей 77 огород. Об этом сообщило Министерство финансов, отметив, что удешевление топлива станет возможным за счет очередного уменьшения акциза. Ранее в сентябре ведомство уже проводило аналогичное снижение налога на 0,5 шекеля. Юрсоветник Министерства финансов и юрсоветник правительства заявили об отсутствии препятствий для подписания соответствующих указа министром финансов Бецалелем Смотричем, несмотря на приближающиеся выборы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 33, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

15:08 и 8 минут. Израильская группа Берур открыла музыкальный час 101 километр песней «Шагаем без печали». Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые друзья, подруги. Спасибо, что слушаете первое и в том числе уделяете внимание программе «Авторской песни». Значит, на этой неделе у нас будет следующий расклад. Во-первых, сегодня у нас, так как на следующей неделе ведущая программа улетит на гастроли, у нас будет премьера и сегодня, и в четверг. Так что две песни будем оценивать. А во вторник к нам приходят гости трио «Март». Надеюсь, все сложится, и я вас познакомлю с очень интересными, талантливыми людьми. А пока давайте-ка отправимся в путь, и после группы «Берур» время, скажем так, лирики. Вадим Тирольский, казалось бы, выбрал тему о зеленой траве, но как аккуратно, нежно и с чувством.

знаю, понял, от себя не убежать. Все давно расписано, доказано. Стоит только в сердце дверцу плотно не прижать. Воспоминания в гости потянутся. Понял, знаю, все дороги не пройти. Сколько их уже

0: часами дичьими, и болит душа моя грешная.
1: Вадим Тирольский, «Трава зеленая», так называется песня, которую мы с вами завершаем слушать в данный момент и переходим к имениннице.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Должен сказать, что с именинницей я знаком лично, но знакомство наше началось совсем не с ней, а с ее мамой, и это произошло на Славянском базаре. Именинница у нас Кристина Збигневская, она родилась 4 октября, и я знаю, сколько ей лет. Хотя на самом деле ее настоящее имя Кристина Воропай. А вот ее мама Тамара, ох, очень активная, и она стала ее продюсером, если так можно сказать, и администратором. Мама работала в торговле, и надо сказать, что у нее хватка, я это сразу почувствовал, потому что она тут же мне предложила диски, песни своей дочери, познакомила и так далее, и так далее. И вот сегодня она генеральный продюсер или продюсер Кристины Збигневской. Вот. А папа Кристины, говорят, был одним из самых известных шеф-поваров Беларуси. Збигнев Збигневский. Не знаю, надо поинтересоваться. Но речь идет о Кристине, потому что сегодня она именинница. И во многом она прошла достаточно такой творческий путь. То есть сначала началось со спорта. Она стала кандидатом в мастера спорта в 14 лет. Вот, в волейбол она играла. И фигурным катанием занималась. И художественной гимнастикой тоже. Потом стала участницей балета «Тодес». Потом она поступила в Минский физкультурный университет. Потом даже участвовала в конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Это было начало нулевых. Вот. Но потом случилась авария, и потом она справлялась, восстановилась. Ну и в конечном итоге мама сказала, что надо петь, будем делать карьеру. И дебют ее состоялся осенью 2010 года в Витебске на международном фестивале «Славянский базар», где мы познакомились. Она пела песню «Пока ты не сказал». Вот. Ну а потом они записали альбом. Они, я имею в виду мама и дочь. Альбом назывался «Ва-банк». Мы оттуда, кстати, будем слушать сегодня песню. Одну из. Ну, и надо сказать, что Кристина сегодня живет не в Минске. Она живет сегодня в Москве. И там продолжает заниматься творчеством. Итак, именинница Кристина Збигневская «Укушу».

0: сто первый километр. На-на-на-на-на-на.
1: Реклама.
2: Так, сегодня у нас гость в студии. Я попрошу тех, кто сейчас оказался на волне Первого радио, сосредоточить внимание, сконцентрироваться, потому что представитель клиники ГАФ Кьюр Геннадий Охман, появляясь в эфире, приносит с собой не только ощущение здоровья, но и уверенность в завтрашнем дне. Ген, тебе слово.
3: Влад, приветствую. Приветствую радиослушателей Первого радио. Очень приятно быть у тебя в эфире. Замечательная энергетика.
2: Ты ведешь прямую трансляцию или что?
3: Нет,
2: окей.
3: Это просто запись идет, это для нашей работы внутренней. Значит, прежде всего, что такое ГАФ Кьюр, как он появился и для чего он нужен? Это центр ортопедического здоровья. Именно вот в этих трех словах заключается суть всей работы нашей и методики нашей. Мы не применяем уколы, лекарства, инъекции или операции. Наша методика — это холистический подход и аппаратная медицина. Что это такое? Холистический подход — это когда мы берем организм человека как единое целое и занимаемся всем его аспектами, всеми факторами его жизни, начиная от сна, как он спит, в какой позе, и заканчивая тем, что он ест и как он даже психоэмоционального состояния, да, находится ли он в стрессе, сколько он двигается. Очень много факторов мы учитываем для того, чтобы выстроить вообще понимание картины о человеке. И, естественно, его образ жизни и работы. Mm-hmm. И это может быть физически тяжелая работа, или это может быть сидячая работа, да, как сейчас, к сожалению, у многих телефоны, машины посадили очень многих в более... Yeah. В менее активную жизнь, скажем так. И мы этим занимаемся, мы это определяем, мы выстраиваем программу, мы выстраиваем понимание о человеке, мы делаем прежде всего диагностику человека, ортопедическую диагностику, и даем ему паспорт ортопедический. То есть мы даем ему четко понимание того, на простом языке, что ему нужно делать.
2: Ремарка, а много времени берет ортопедическая диагностика?
3: Примерно полчаса у нас в клинике, потому что она начинается еще дома. Мы отправляем человеку ссылочку, где человек может дома ответить на ряд вопросов, подгрузить свои медицинские документы, чтобы сэкономить время, деньги, ну и здоровье, конечно, до визита. То есть этим самым он сокращает свой визит. Mm-hmm. Это первое. Второе, самое главное, это то, что у нас есть комплексы, когда мы сразу процедуры делаем человеку на месте. Человек в одном месте получает все. Анализ глубокий такой, который он никогда не делал и не видел. Он проходит такие тесты, которые однозначно с ним еще никто не делал. И после этого он видит оборудование, которое помогает ему без поднятия пульса, давления, стресса для организма включить разные группы мышц, потому что проблема основная сегодня у людей — это гипертонус, мышцы перенапряжены, или, наоборот, мышцы ослаблены, провисают и не выполняют свои функции, поддерживающие, этим самым увеличивают компрессию на наши диски, которые стираются, создают межпозвоночные грыжи и так далее, и так далее. Мы это все определяем, мы это все снимаем, и сейчас мы, у нас замечательная акция, первые 20 человек, которые позвонят сейчас прям по нашему телефону звездочка 9533, они не только получают по акции вот такую ортопедическую диагностику, но еще получают ознакомительную процедуру в подарок, поэтому звоните прямо сейчас, еще есть места, и получите дополнительно вот такой замечательный подарок.
2: Я приглашаю наших радиослушателей, даже если вы почувствовали небольшую боль в суставах, в мышцах, в позвонках, звоночники, хотите быть совершенно и красивы, вам в ГАФ Кьюр. Звоните звездочке 9533 и станете одним из 20, кто может получить вот такое замечательное предложение. Геннадий Охман представляет клинику ГАФ Кьюр, и он к нам вернется минут через 20.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет за 101-го.
2: Да, программа «Авторские песни» открывает вторую часть. Это Игорь Аравский с песней «Мой друг». После этого у нас будет премьера. Готовьтесь оценивать, голосовать. Ну и вообще, спасибо. Вы с Первым радио. Это правильный выбор.

0: ведь это песни нашего двора.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
5: Да, мы добрались до премьеры, до первой премьеры этой недели. И если вы постоянно слушаете программу 101, то обратили внимание, что это некое исключение. Как правило, вот уже второй год премьеры мы слушаем только по четвергам, но на следующей неделе меня практически не будет, поэтому я хочу не уменьшить количество премьер и в октябре. Сегодня новая песня. Прежде чем она прозвучит, я только хочу вам напомнить, что ваши оценки, ваши комментарии мне нужны и очень нужны. Поэтому будьте добры, как только песня закончится, и вы созреете с мыслью, насколько из 10 баллов вы готовы оценить эту песню, пришлите мне оценку в WhatsApp. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. И еще один момент. Если у вас получится написать какой-то комментарий, эмоционально описать свое восприятие новой песни, я буду вам благодарен. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к песне. Это Александр Федорков. Я должен сказать, что Александр Федорков очень талантливый композитор, который написал много музыки для группы «Лесоповал» и разных артистов. Но не так давно он решил петь сам. И это дело и право каждого человека творческого. Главное, как зритель воспринимает, нравится, не нравится. Поэтому мы сегодня эту премьеру оценивать и будем. Итак, Александр Федорков, песня «Та, которая». Премьера.

влюблялся в красивые лица, жил годами надежду храня, но никто не сумеет сравниться с той, которая любит меня. Был я не идеален, порою всех вокруг в своих бедах виня, но спасла меня просто, не скрою, та, которая любит меня.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган.
2: Да, это рубрика «Кино на 101-м», но прежде я хочу буквально два слова сказать о премьере, та, которая песня прозвучала, Александр Федорков старался, и сейчас вы, уважаемые дамы и господа, берете на себя ответственность оценить эту песню. У вас есть инструмент по десятибалльной системе поставить оценку и, конечно же, написать мне комментарий. Поэтому не стесняйтесь, давайте откровенно в рамках этической культуры, пожалуйста, жду на WhatsApp на 054-2070-800. 054-2070-800. А пока мы действительно погружаемся в рубрику «Кино на 101-м» и переносимся в 1986 год. Фильм, о котором я расскажу, он стал одним из лидеров проката. Он... Его просмотрело 25 практически миллионов зрителей. Ну, это, кстати, на самом деле не такой уж показатель, потому что в Советском Союзе жило более 300 миллионов. Поэтому 25 миллионов — это так себе, знаете. Но суть в чем? Дело в том, что фильм был выпущен в разгар горбачевской антиалкогольной кампании. И там сатирически изображается пьянство и его последствия. И меня улыбает и заставляет смеяться то, что фильм стал лидером проката. То есть, когда фильм про алкоголь, его смотрят много людей. В общем, давайте о самом фильме. Режиссер Мунит Закиров снимает полнометражный цветной фильм. Называется он «Хорошо сидим». Ну и еще раз напомню о том, что речь идет о борьбе с пьянством. Самое поразительное, что в этом фильме снимались звезды советского кинематографа. Фильм проходной, ничего не скажешь, ни шедевр, ни легенда, ни культ, ничего. Проходной, бюджет освоили, но снимались звезды, и вы сейчас в этом убедитесь. Значит, действие происходит в Советском Союзе во время антиалкогольной кампании. Там две новеллы, в каждой участвуют одни и те же персонажи. Значит, в начале фильма журналист снимает и готовит видеосюжет об алкоголиках, которые попали в больницу с травмами. И ему рассказывают историю, которая случилась с пассажирами поезда, которые, представьте себе, решили, несмотря на запрет, выпить в поезде. Я не знаю, есть ли кто-то, кто не выпивает в поезде. В общем, в одном купе едут разбитной водитель по кличке Шеф и трое его попутчиков. Футбольный судья, посаженный отец и соискатель на степень кандидата наук. В общем, у них приключения, они все пронизаны алкогольным опьянением. А в другом купе, Ловелас Эдик пытается соблазнить попутчицу, но, выпив бутылку коньяка, засыпает. В третьем купе едет начальник отдела сбыта, снабженец, и таким образом с помощью алкоголя он пытается получить накладную на товар и так далее, так далее. А вторая половина фильма – это лесная база отдыха. Туда, опять же, приезжают все знакомые вам по поезду, и там происходит дополнительный такой набор приключений. В общем, финал картины – все персонажи встречают на больничной койке, а в конце, о ужас, показывают документальные кадры о больных, страдающих алкоголизмом, и читается мини-лекция о вреде пьянства. Боже мой, я просто должен, обязан потом найти, сколько же денег было потрачено на этот фильм. Но знаете, ладно, киностудия Мосфильм, ладно, там антиалкогольная кампания, ладно, проходной третьеразрядный фильм, но смотрите, кто снимался в этом фильме. Олег Анофриев. Он, кстати, поет все песни в этом фильме. Лариса Удовиченко. Роман Ткачук. Спартак Мишулин. Михаил Кокшенов. Евгений Моргунов. Юрий Медведев. Борислав Брандуков. Леонид Харитонов. Это, кстати, была его последняя роль в жизни. Николай Скоробогатов. Виктор Ильичев, еще молодой актер. Виктор Филиппов. Владимир Носик. То есть это просто россыпь звезд советского кинематографа. Ой. Ну ладно. Теперь мы переходим к песне. Это песня алкоголиков. Это как раз тот момент, когда они едут в поезде, в купе. И на гитаре играет Олег Ануфриев. Он в этом фильме шеф, водитель служебной машины. Ну, а ему подпевают. Подпевает Евгений Моргунов. Он футбольный судья и собутыльник. Он разливает водку по стаканам. Вот. Подпевает ему Юрий Медведев, посаженный отец, собутыльник шефа в поезде Иван Иванович. И Борислав Брандуков. Там, видимо, какая-то была проблема на съемке. Он ученый, но за него поет Олег Ануфриев. И это, кстати, явно видно. В любом случае, слушаем песню «Алкоголиков».
3: Когда я у мамы родился, мой папа уже разводился. Ни бабки не знал я, ни деда, поэтому я

0: А если узнает, а если услышит, то это меня не колышет. С похмелья встаю с позаранку, держусь целый день за баранку. Не пью я ни кофе, ни чаю, поэтому я нигде никогда не скучаю.
1: Об этом никто не узнает,
0: про это никто не услышит. А если узнает, а если услышит, то это меня не колышет. А если узнает, а если услышит, то это меня не колышет.
2: Хорошо, сидим. Художественный фильм 1986 года, и мы с вами слушали песню «Алкоголиков».

0: на 101-м километре.
1: Далее наша израильская певица Люба Котлярова. «Напои меня любовью», поет певица.

любовью, хоть и вольная я птица, но тебе не прикословя, я готова покориться. Напои меня ты лаской, своей нежностью и страстью. Помоги поверить в сказку бабе маленькой счастья.

0: «Напои меня любовью». Наша замечательная, талантливая израильская певица Люба Котлярова в программе «101». Спасибо за огромное количество оценок и мнений по поводу премьерной рубрики. Есть еще время прислать, а потом подведем итоги.
1: Клево. На 101.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
0: В студии у нас снова гость, и так будет происходить целую неделю, Геннадий Охман, имя и фамилия которого сразу ассоциируется с ортопедическим здоровьем. Геннадий, вам слово.
4: Приветствую, Влад, приветствую радиослушателей Первого радио. Ты знаешь, я в первую очередь хотел бы благодарить Первое радио и прежде всего тебя, Влад, за то, что вы даете такую возможность русскоязычным бизнесам выходить в эфиры и говорить о том, что мы предлагаем. Благодаря вам нас узнают, благодаря Спасибо. Вам к нам приходят, благодаря вам улучшается финансовое состояние страны и бизнесов русскоязычных.
0: Спасибо.
4: Говоря о GovCure, и мне нравится, что Геннадий Охман ассоциируется уже с ортопедическим здоровьем, вы знаете, сюда, в наш центр, вложена реально душа и мой личный опыт, и моя личная трагедия, когда у меня случилась тяжелая авария, мне было 27 лет, и перелом позвоночника, 4-5 позвонок, и врачи сказали, что никогда не встану на ноги, что мой удел в дальнейшем — это инвалидная коляска. Но я, вопреки всем медицинским канонам, правилам и законам, не только встал, но и разработал свою методику, благодаря которой мы сейчас за 10 лет уже клиники 10 лет, мы помогаем, через нас прошло 8 тысяч, мы помогли тысячам людей вернуть себе здоровье, сотням людей были отменены уже операции назначенные, к нам приходят люди, у которых неоперабельные случаи, у которых сильные боли, которые сидят на тяжелых обезболивающих, которые даже элементарно получили MRI и пообщались с ортопедом, но так и не поняли, что же у них на самом деле. Так вот, если вы хотите не только понять, что у вас происходит, но и понять причину боли, и наконец-то разобраться в своем состоянии и начать его восстанавливать, то вам путь в наш центр. Здесь вы получите и все ответы, и рекомендации, и плюс персональную индивидуальную программу для восстановления вашего состояния, для улучшения вашего состояния. Наш метод уникален тем, что мы не применяем уколы, лекарства, инъекции, тем, что у нас холистический метод и аппаратная медицина. Мы в прошлом эфире начали говорить, вот сейчас хотелось бы поговорить об аппаратной медицине чуть подробнее. Это методика, которая позволяет включать разные группы мышц у вас, которые вы в ежедневном жизненном вот этом ритме не включаете, они просто не работают. И самое главное, это то, что мы не трогаем человека руками, а работает аппаратура. И иногда я замечаю, что рядом на двух аппаратах, на

0: и так далее. Все это возможно, все это реально. Сейчас вы можете позвонить и получить функциональную ортопедическую диагностику. Она платная, хочется отметить. Позвоните, но вы спросите у наших менеджеров, они вам расскажут, какие сейчас акции замечательные есть. И самое главное, все те, кто сейчас записываются, 20 первых человек записываются на такую акционную функциональную ортопедическую диагностику, получают еще и ознакомительный визит, ознакомительную процедуру в подарок. Поэтому позвоните и получите вот такой замечательный, еще замечательный подарок в виде процедуры ознакомительной, чтобы вы еще поняли, почувствовали на себе, насколько это эффективно.
1: Куда звонить?
0: Звездочка 9533.
1: На всякий случай все-таки я хотел бы уточнить, а где расположена клиника для тех, кто впервые об этом слышит?
0: Клиника находится в Ришон-ле-Ционе, в самом центре города. Очень удобно добираться к нам, так же, как и на общественном, так же и на частном транспорте. Очень много стоянок сюда подходит к нам, очень много автобусных маршрутов. Но самое главное, что те, кто приезжает на своей машине и привозит людей с ограниченными возможностями, которым тяжело даже 5 шагов сделать, то вы подъезжаете прямо к нашему центру, прямо к входу, и мы помогаем вашему близкому попасть уже к нам в центр, зайти.
1: Ну что ж, звездочка 9533, любые вопросы, связанные непосредственно с диагностикой, снятием боли, и Геннадий Окман продолжит приходить к нам. Спасибо.
0: Благодарю.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон-ле-Цион. Ицхак бен Цви. 23.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
7: В эфире 101-й километр.

Подвели итоги голосования в премьерной рубрике и видим, что Александр Федорков за песню «Та, которая» получает из 10 возможных максимальных баллов 8,4. Что же сказали наши радиослушатели, оценивая песню? Я скажу, вот у меня здесь все зафиксировано. Так, где это? А, вот начали. Дан Лю написал: «Отлично, и сальса, и джаз, и шансон». 10 баллов. Дан Лю, благодарю вас. Далее Ирина, если не ошибаюсь, написала: «Милая песня, но не цепляет». 4 балла. Рита Роза сказала: «Доброго дня всем. Композиция красивая, но не больше». 7 баллов. Дальше Лев из Кирьят-Гата сообщает нам, что песня исполнена хорошо, но это любительский вариант. Не старался показывать голос, а просто от души спел. «Мне, — говорит Лев, — очень понравилось». 10 баллов ставит. Так, хорошо, Михаил де Шарон. «Здравствуйте, Влад, песня понравилась, 10 баллов. Всем хорошей недели». Так, Виталий Криворожский. «Добрый день, Влад. Если честно, пусть лучше пишет песни, а не поет. А за песню ставлю 7 баллов». Хорошо, принято, Виталий. 10 баллов, это нам говорит Даниэль. Хорошо, спасибо. «Добрый день, Влад. Песня интересная получилась. Заставил слушать ее внимательно. Красивая инструментальная музыка, текст, который все рассказал о том, что пережил человек. Мне понравилось. 10 баллов», пишет Виктор Печатник. «Песню можно сравнить с блюдом, которое вроде вкусное, но его забыли посолить и добавить специи», сказал сержант и поставил 6 баллов. «Здравствуйте», пишет нам Таня. «Песня понравилась, душевная, приятный голос, убеждает и верит, что она та самая единственная любимая. 10 баллов. Татьяна из города Кирьят-Гат», если я правильно шифровал, КГ. Ну что ж, завершая программу 101, как будто только час назад, не знаю, минуту назад сел за пульт. И готовьтесь, совсем скоро в студии Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». А далее должен сделать небольшой анонс. Сегодня мы взяли суперэксклюзивное интервью у пассажира самолета авиакомпании Fly Dubai рейса FZ-1073, который летел этим жутким рейсом. И после того, как все произошло, главный национальный, теперь уже герой всей этой истории, Яниф, сел рядом с ним и рассказал ему все вот так, как было. Поэтому сегодня это интервью в прямом эфире на Первом радио. Ну, а я отправляюсь отдыхать, даря вам песню, которая называется «Визитная карточка». До завтра!

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Богац отклонил апелляцию демократии. Моцмайудит примет участие в выборах. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высший суд справедливости отклонил апелляцию, поданную партией «Демократиям», с требованием запретить партии «Оцмайаудит» баллотироваться в Кнессет 26-го созыва. В апелляции также говорилось, что ИСЦИ готовы ограничиться дисквалификацией министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и депутата Тали Готлиб. Богац отклонил апелляции без рассмотрения приведенных там мотивов и объяснений. Отклонение апелляции мотивировано нарушением процедурных норм, допущенных при подаче апелляции. Напомню, что ранее Богац отменил решение ЦИК о дисквалификации депутата Офера Касифа, а также всего объединенного списка и партии Балат. Глава Балат Сами Абушхаде согласился с рекомендацией главы Верховного суда Ицхака Амита и покинул предвыборную гонку без вердикта Верховного суда. Министр обороны Исраэль Кац принял рекомендацию ЦАЛИ и распорядился о режиме полного закрытия арабских населенных пунктов Иудеи, Самарии и сектора Газа в период с 5 по 7 октября включительно, в связи с мемориальными мероприятиями, которые в эти дни будут проходить в разных районах страны. Согласно распоряжению, пересечение КПП в Иудеи и Самарии будет разрешаться только в исключительных случаях и с разрешения координатора действий правительства на территориях. Кроме того, будет разрешен проезд работников жизненно важных служб сферы здравоохранения из Иудеи и Самарии, а также в случаях, когда государство Израиль взяло на себя соответствующие обязательства перед богатцем и для нужд, связанных с зоной линии разграничения. Решение о введении режима закрытия принято на фоне повышения уровня готовности системы безопасности в преддверии памятных дат. Второй пилот рейса «Fly Dubai» Хамам Аль-Хамами планировал врезаться в высотное здание. Вероятно, целью были башни Азриэля в Тель-Авиве. Об этом сегодня сообщает Вайнет со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Абу-Даби. По его данным, за 8 месяцев работы во «Fly Dubai» в 2026 году Аль-Хамами успел побывать в Израиле десятки раз. В последний раз за считанные дни до попытки теракта. Компрометирующие материалы у Аль-Хамами обнаружили еще во время обучения на курсах вторых пилотов в Омане. Возникло подозрение, что молодой летчик подвергся влиянию радикальных джихадистских идей. Вплоть до увольнения из авиакомпании Oman Air ему не разрешали садиться за штурвал пассажирского самолета. Сейчас следователи проверяют, кто нанял Аль-Хамами в дубайскую авиакомпанию, как его приняли на работу в рекордно короткий срок и есть ли основания подозревать также того, кто его нанял. Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня во время своего визита в Киев объявил о пакете помощи Украине на сумму около 1 миллиарда евро. «Россия стремится сломить моральный дух украинцев. Мы не отступим из-за атаки во время нашего визита», – заявил Мерц в ответ на заявление Минобороны России усилить удары по Киеву. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 33, в Эйлате 34. Этот час на Первом продолжит снова Вергунова. Развитие событий в следующем выпуске.
1: Снова и снова, снова и снова.
9: Снова Вергунова.

16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Ната Борзила открывает наш с вами эфир, наше с вами и только наше музыкальное свидание, в которое я приглашаю всех и каждого, разумеется. Я это Екатерина Вергунова, снова микрофона, и мы с вами стартуем. Ну что ж, здравствуйте, друзья мои, в эфире наш час. Мы начинаем для большинства из нас сегодня не просто начало недели, а полноценный разгар рабочей жизни. Ведь в нашей стране воскресенье день строгий, трудовой, суровый, я бы сказала, да? Ну и пока кто-то в мире там где-то допивает еще свой воскресный кофе и отдыхает, мы с вами уже вовсю решаем задачи, строим планы, мчимся по своим делам. Давайте честно, пусть календарь говорит, что понедельник был вчера, настроение мы соберем себе сами и вообще скоро выходные. Так что настраивайтесь на нашу волну, включаем любимую музыку и делаем паузу вместе с нами, с первым. Сегодня в этом часе у нас будет много интересного, так что оставайтесь рядом и не переключайтесь. Включайтесь. Всем привет!

0: Осень на Первом радио.
1: Напомню всем вам, что осень уже в разгаре. Можно ее не только потрогать, но и почувствовать. Если вы где-то сейчас прямо в машине едете или стоите в пробке, открывайте окна шире, пусть все знают, что вы в эфире. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this.

0: Снова Вергунова.
1: Да, снова Вергунова и снова микрофон. Зовут меня Катерина, и мы с вами этот час проводим вместе. Кстати, об атмосферном фоне нашей работы. Как я уже заметила, вы тоже заметили, к нам незаметно подкрался октябрь. Осень! В нашей стране осень — понятие особенное. Зной потихоньку спадает, вечерами появляется долгожданная прохлада. Ну, такая легенькая, да? Но солнце все еще греет по-настоящему. Это идеальное время, чтобы выдохнуть после летней жары, на мой взгляд, выйти на прогулку или просто открыть окна в машине. Осень всегда приносит особое настроение, время уюта, теплых напитков, приятной ностальгии. Именно поэтому я собрала для вас сегодня лучшую музыку, лучший плейлист, чтобы вот эта осенняя настройка прошла максимально легко и приятно. Следующий плейлист уже и следующая песня уже готова. Но я хочу вопросик вам задать. Кто помнит когда-то в прошлой жизни, мы так это называем с вами, осенью что делали? Ну, помимо того, что по осени мы цыплят считали. Конечно же, консервировали вовсю. Но это уже там где-то в сентябре. К октябрю мы уже все были готовы. Но в октябре еще тоже продолжали консервацию. Помните помидорчики, огурчики, варенье на зиму? Сегодня вроде бы это отпало. И как-то необходимости этой нету. Но я знаю, что многие из вас продолжают это делать. Поэтому поднимайте руки, хвастайтесь на всю страну, на весь мир, кто еще сегодня консервирует что-то, что и как. Запасы эти хранить же где-то надо. Наверняка нижняя полка в холодильнике забита, если вы этим занимаетесь. Ну и крышки тоже, наверное, уже закатывать не надо, да? У нас нет этого. Но если вы это делаете тоже, давайте поперешептываемся сегодня на эту тему. Вспоминаем, что делали раньше в той жизни до израильской осенью и что мы делаем сегодня помимо работы. Здесь на первом этот час ностальгируем. И, конечно же, композиции тоже такие же ностальгические.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.
1: That's the way I like it. Песни, которую знают многие. Ну и, конечно же, я призываю вас подпевать вместе со мной. Вы там? Я здесь.

0: Итак, посредством нашего WhatsApp мы с вами перешептываемся. Номер WhatsApp не изменился. 0542-70-800. Именно сюда прилетают ваши WhatsApp-эсточки. Вопрос простой. Чем вы занимались ранее осенью до израильской жизни? Консервировали, возможно, что-то? Ходили за грибами, ягоды, варенье, вот это вот все? Вспоминайте вашу осень до того, как вы переехали в Израиль. 0542-70-800. Давайте ностальгировать вместе. Небольшая реклама, и затем я сразу же к вам вернусь с очень важной, и я бы сказала, нужной информацией.
1: Снова Вергунова.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-33-15. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: Реклама. Снова Вергунова.
16: И только ей доверяю я.
0: Правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я тоже только ей доверяю, особенно когда ко мне приходит в руки важная, нужная информация. Слушайте, про осень сегодня говорим. А осенью, с возрастом начинает то там скрипеть, то здесь скрипеть. И вообще нужно на эти вещи, скрипы обращать внимание. И поэтому я пригласила в студию сегодня очень важного человека. У нас в гостях представитель клиники ГАВК Геннадий Охман. Здравствуй еще раз.
17: Катя, приветствую еще раз.
0: И тебя,
17: и радиослушатели Первого радио.
0: Итак, слушай, если заскрипело где-то действительно уже что-то, где-то ноги подтянули, где-то шея там уже ломит, что мне делать?
17: Ты знаешь, ты очень важный момент заметила, что с осенью ортопедические проблемы обостряются с перепадом давления, температуры и так далее, и действительно
0: а
17: люди...
0: А вот это вот коленки на погоду крутят,
17: да? Очень сильно, да, вот у многих людей они прям чувствительные суставы становятся. Это потому что не хватает там жидкости, кстати, если уж на то пошло. Мало пьем воды. Если будете пить нормально воду, то у вас будет все нормально, все будет замечательно.
0: Вот дал бесплатно инструкцию к действию.
17: И ты знаешь, вот если уже болит, вот сейчас большое количество радиослушателей, уверен, после работы возвращаются домой, и когда приходят домой, вытаскивают свое тело из машины, очень часто это со сложностями, уже чувствуют какие-то ограничения, приходят домой, ужинают, горизонтальное положение, и выключаются.
0: Конечно.
17: И вот когда они выключаются, важно, какую ночью сон проходит. Глубокий, перезагружающий, восстанавливающий.
0: С временным успехом ночью проходит.
17: Вы энергичные утром, да. Или вы просыпаетесь уставший, как будто не спали. Иногда, ты, наверное, точно знаешь, мы просыпаемся с таким чувством, что готовы горы перевернуть.
0: Да.
17: А иногда просыпаемся, и не хочется вылезать из кровати, как будто и не спали.
0: Да, бывает.
17: И вот это говорит о том, в каком вы день провели до этого. Какие накопились у вас и стрессы, и питание, и много-много факторов, которые мы учитываем, когда человек к нам приходит. И иногда мы открываем людям такие вещи, о которых они даже никогда не задумывались. И они говорят, Неужели из-за этого, из-за того, что я неправильно дышу, у меня болит шейный отдел позвоночника? Мы говорим, да, но не только из-за этого. Очень много-много факторов, которые мы показываем. Если вы хотите понять причину боли, разобраться в вашем теле, разобраться, что не так, разобраться, почему он сделал вот эту поломку, то приходите в центр GovCure, вы получите четкие ответы, вы получите четкие действия, что нужно делать для того, чтобы избежать в дальнейшем этих проблем. И самое главное, и секрет нашего здоровья, да, и секрет нашего организма, это то, что все, что ваш организм поломал, он все может починить. Единственное, дайте ему топливо, дайте ему питание для ваших суставов, дисков и для мышц. Дайте все, что необходимо. И вот что именно нужно дать, как правильно подобрать необходимые питание, воздух, движение. Любая машина заржавеет, если она не будет ездить. Верно. Если вы не двигаетесь, то же самое происходит в ваших суставах. Если мышцы ваши не работают, то тогда и никак в эти мышцы не попадает ни кислород, ни кровообращение. Мышцы становятся слабее. И вот то, что мы делаем в нашем центре, это за вас. У нас лечение для ленивых, восстановление для ленивых. Оборудование делает сотни приседаний, наклонов, лыжная ходьба, вытягивание. И все это мягко, все это без стресса для организма. Наша методика подходит всем возрастам, поэтому у нас замечательная акция, скидка на функциональную ортопедическую диагностику. Позвоните по телефону звездочка 9533, вам дадут объяснение, замечательную цену. И плюс все первые 20 позвонивших сегодня человек, которые запишутся, еще есть немножко места, получат еще и первую ознакомительную процедуру в подарок без обязательств. Диагностика мы платим, процедуру получаем бесплатно.
0: До чего дошел прогресс? Это вот как раз в эту сторону, но мы не сказали, что это аппаратная медицина без использования медикаментов. То есть мы не глушим себя никакими лекарствами. Все это проходит именно с помощью аппаратов.
17: Да,
0: видела
17: результат,
0: я эти аппараты,
17: и они результат, очень клевые. Кстати, от того, что мы запускаем твои функции, возможности организма, результат сохраняется надолго, он не исчезает. Это тоже очень важно, потому что организм ваш сам, в принципе, знаешь, если одним словом, мы запускаем процессы саморегуляции в организме, самовосстановление, самооздоровление. Вот выбирайте любое слово.
0: Мы — это клиника GovCure, Геннадий Охман в нашей студии. Я напомню, что клиника расположена в городе Ришон-ле-Цион, очень удобно расположена, есть парковка, есть как подъехать, если нужно будет выйти с помощью. Улица Мушелеви, 16, здание Бейт Кеннеди. И еще раз номер телефона 9533, запомните очень просто, 9533. И если у вас возникают вопросы, можете позвонить по этому номеру, вам все расскажут, назначить консультацию. Ну а для наших радиослушателей здесь и сейчас прямо акция существует, так что не пропустите, это ваш шанс. И я люблю, когда подарки приходят после праздников. Геннадий, не прощаемся. Буквально через минут 10 встречаемся вновь здесь, на Первом радио.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

Вот чтобы бэмс у вас не происходил, друзья мои, звоните прямо сейчас, звездочка 9533, клиника Гавкьюр. И такие классные подарки только для слушателей Первого радио. Ну и обещаю вам, что после консультации и после прохождения лечения у вас бэмс пройдет.

0: снова Вербунова.
1: Ну, а мы возвращаемся в эфир здесь на Первом 89.1 FM. Как всегда, шумно в студии, но это здорово! Осень потому что, да? Приветствую всех и каждого еще раз, кто присоединился только что к нашей волне. Мы сегодня вспоминаем, что мы делали осенью до того, как приехали в Израиль. Ну, кто-то заквашивал там, квасил капусту, кто-то ходил по грибы, по ягоды. Что еще делали? Пишите 054-20-70-800. Кто-то закатывал огурцы, помидоры, ассорти. Вот это все где-то хранили. У всех была эта машинка. Мы ее как называли? Закаточную машинку? Правильно. 054-20-70-800. Вижу, что пару WhatsApp-ок прилетело. Сразу же к ним перехожу. Так, добрый день. Мы в октябре собирали хлопок. Валерий пишет. Ну, теперь колитесь, Валерий, для чего вы это делали? Это что, в промышленных масштабных таких количествах? А мы не собирали хлопок. А я бы хотела. Я знаю, что это не простой труд, это не легкий труд. Так что, Валерий, если вы слышите, допишите, зачем. Дмитрий Крымский пишет: добрый день, ничего себе осень, сейчас в Петахтикве 31 градус. Мозган шарошит по полной. Да-да, осень у нас в Израиле, как я уже сказала, странная. Итак, Дмитрий Крымский, вспоминайте, пожалуйста, что вы делали осенью до того, как приехали в Израиль. Виталий Криворожский с нами тоже здесь. Здравствуйте, Виталий. Пишет: добрый вечер, Екатерина Александровна. Ну а что мы делали осенью? Конечно же, собирали урожай на даче. Вот, я не одна. Потом делали консервацию. Я осень-осень люблю домашнюю консервацию, Виталий. Я тоже осень-осень ее люблю. Ладно, следующая композиция уже здесь. Давайте немножко отдохнем. Ну и вспоминайте и пишите мне 054-20-70-800, что вы делали осенью, осень-осень, до того, как приехали в Израиль.

друзья мои, сегодня что вы делали той осенью до приезда в Израиль? Тогда, когда ходили многие за грибами, ездили на картошку, собирали огурцы и помидоры на даче

Ну что ж, Дмитрий Крымский тоже дописывает здесь, что вообще-то в то время, в то вот когда осень, мы вспоминаем ту осень до приезда в Израиль, он, Дмитрий Крымский, давил вино Каберне, Савиньон и Пину. Кстати, если я не ошибаюсь, вот здесь бы надо было дописать Пину Гри, Пину Нуар. Какое? Пину Нуар — это, по-моему, красное вино. Я могу ошибаться, я вообще никак в винах не соображаю, но опыт, знаете ли, иногда подсказывает, что уже пора бы знать, на самом деле. Итак, все это дело было в Крыму. Спасибо большое за WhatsApp-эску, Дмитрий Крымский, класс. Дописывает, хотя моя семья больше 800 литров не делала. Нужно было ходить в школу. В смысле 800 литров? Мамами, это ж сколько? Это ж все там булькало, да? Прелесть. Вспоминаем сегодня, что вы делали той осенью или не той осенью, но до приезда в Израиль. Итак, с нами здесь синоптик, кстати, в этом часе тоже с нами здесь пишет, и я служил в Советской армии. Уже и Союза нет, а армия стала орудием престарелого агрессора. Какой же я взрослый, чтобы не сказать старый. Ну какой же вы старый, ну что? Если вы, уважаемый синоптик, прямо здесь и сейчас, в программе с Новым Вергуновым, местами подпеваете, то вы вообще ни разу не старые. Вы дамы. Давайте так, мы просто мудрые.

Вспоминаем с вами сегодня, что мы делали той осенью, когда еще не жили в Израиле, до приезда в нашу синеокую страну. Кто-то ходил по грибы, кто-то на картошку ездил, кто-то делал закваски, соленья. 054-20-70-800. Сразу же расскажу, что Дмитрий Крымский дописывает. Пино в Крыму один темно-синий. С терпко-сладким вкусом. И если его добавить в бешено сладкую Изабеллу, выходит просто экстаз. Что же делает со мной Дмитрий Крымский, а? Слова какие, экстаз, вино. Дописывает, уж это я знаю, нет ничего лучше крымского вина. Видали, как он со мной, да? Не поверите, но даже Лопух с нами здесь тоже пишет. Ну, здравствуй, Катя Санна. Хлопок меня миновал, я этому рад, но досталось родителям. Но, как обычно, закручивали варенье, помидоры, огурцы. Но один раз партия взорвалась на балконе, а он был большим у нас. Лопух. Слушайте, я прям на этих строчках, Лопух, вы помните, как пахло? Партия чего взорвалась? Я, кстати, помню, как взорвалась партия варенья, это тоже, да? Ну, начала бродить вот этот вот запашок в шкафу. Ну и когда помидоры, огурцы взрывались, тоже помню этот запах. Вау, это ж все помой, потом переделай. Все, уже забыли, как это. Ника пишет, трудовой семестр, когда были студентами, собирали в колхозе, в совхозе. Куда ездили? На морковку, на картошку, на капусту? Признавайтесь, Ника.

0: Так, ну не подписывается человек и пишет, уже работал, просто сообщение, уже работал. Так все мы работали, так или иначе, то на даче, кто в колхозе, в совхозе. Все чем-то уже занимались. Сегодня вспоминаем, чем мы занимались осенью до приезда в Израиль. Совсем небольшая реклама, ну и затем я снова к вам возвращаюсь с важной, нужной информацией. Она немного осенняя, да.
1: Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
10: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
11: Снова Вергунова.
12: И только ей доверяю я.
0: Все правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я тоже это делаю, не устану вам повторять. И если мы с вами в этом часе говорим и вспоминаем, что делали осенью до приезда в Израиль, то я вам предлагаю альтернативный вариант, что можно сделать этой осенью уже здесь и сейчас, когда мы уже много лет в Израиле. И, собственно, работали, пахали и мало уделяли своему здоровью внимания. А это нужно делать в любом возрасте. Итак, у нас в гостях в студии представитель клиники ГАВКЮР Геннадий Охман. Здравствуй еще раз.
13: Привет. Приветствую, Катя, и приветствую радиослушателей Первого радио.
0: Чем нам сегодня заняться? Почему мы должны к тебе пойти уже даже срочно?
13: О,
0: я бы сказала, чтобы не скрипеть.
13: Да, вот прийти в Центр ортопедического здоровья и, наконец, разобраться и понять свое состояние, понять, почему у вас что-то начало болеть со спиной, с ногой, с коленом, с шеей, онемение в руках, или спазмы, или судороги. Любые вот такие ортопедические аномалии, которые у вас уже происходят, даже если это первые сигналы, даже если это еще не хронические заболевания, вы еще думаете, идти к ортопеду, не идти. Даже если эти случаи у вас короткие, они потом проходят. Это уже сигнал организма, что что-то не в порядке. Наша нервная система, она является той красной лампочкой, как на панели автомобиля, которая говорит о том, что что-то поломалось, что-то неисправно. Что мы делаем?
0: Пугаемся
13: пугаемся,
0: да,
13: потом начинаем пить обезболивающее. Этим самым мы что? Выкручиваем лампочку и выкидываем ее.
0: Да,
13: а машину вы не починили, ваше ортопедическое состояние не улучшилось, но вы уже не чувствуете.
0: Все верно, так говоришь, машина же, если сломалась, мы что делаем? Сразу бежим, ай-яй-яй, пугаемся, опять же, да, и бежим ее чинить. Почему не обратить на себя внимание, на свое здоровье?
13: Самое главное, это ваше ортопедическое здоровье. Когда вы приходите к нам, вы наконец-то поймете, что с вами происходит, что нужно делать и как нужно делать. И мы вам не просто это все показываем, мы это на доступном языке все показываем. Хотите на любом языке, на русском, на китайском, на иврите.
0: У нас
13: сейчас есть возможности, ассистент ортопедический у нас, который работает, он на любых языках голосом даже может с вами разговаривать и объяснять, что у вас, какая проблема. Это первое. Второе, что самое главное, это наша процедура. Это наша самая замечательная гордость тем, что человек, не напрягаясь, запускает разные группы мышц глубокие, которые обычно они у людей не включены, не функционируют.
0: Про которые мы забываем даже, не обращаем внимания.
13: Ввиду нашего образа жизни. И, к сожалению, Homo sapiens, как только встали на две ноги, появились ортопедические проблемы. Сейчас, когда мы, кошки, собаки, все, кто на четырех лапах, у них нет ортопедических проблем. и не стираются диски, и никаких у них другие проблемы. Но о том, что происходит с человеком, это еще и важно, как вы себя любите, как вы в себя вкладываетесь. И самое главное, это когда вы приходите к нам и получаете наши процедуры, мы не подвергаем ваш организм стрессу, мы не используем медикаментов, мы запускаем процессы саморегуляции вашего организма, функции вашего организма, благодаря чему наш и результаты с нами остаются с вами надолго. И если вы будете придерживаться потом наших рекомендаций, а мы подбираем индивидуально людям определенные упражнения, определенный стиль жизни, определенный... Ты знаешь, мы даже видим, как человек сам себе нагружает поясницу. Мы делаем простой тест. Мы кидаем карандаш на пол и говорим: подними. И как человек поднимает, вот мы сразу поднимаем.
0: А мы не обращаем на это внимания.
13: Вообще, все делают, 99% людей делают поясницей, а не ногами. А нужно делать ногами, присесть, взять, а не наклоняться. И вот так человек делает на подсознательном уровне всю жизнь.
0: Я тебе больше скажу, женщина, наверное, как минимум два раза в неделю это делает точно, поднимает тазик с бельем, да, вот выгрузил из машинки.
13: А детей маленьких на боку носить и
0: тоже на
13: далее.
0: Боку сама была грешна, да, этим. Это удобно было, очень но удобно. Оказывается неправильно.
13: Потом смещение таза. Потом, да, и, конечно, мы определяем вот все факторы, мы определяем уровень сна, стресс, движения человека, его питание, микро-макронутриенты, насколько он пьет дополнительные добавки. Все это мы собираем в единое целое и показываем человеку общую картину его состояния. Это и называется ортопедический паспорт здоровья. Это то, с чем человек уходит домой. Он не уходит с пустыми руками. Ему на 15 листах распечатывается ортопедический паспорт. Такого он нигде не видел.
0: Нет,
13: такое никто никогда не делал.
0: Я видела этот паспорт, как он выглядит. Он доступным языком.

0: нужно, какую диагностику вам поставила компания GovQ.
1: И легкие клиника. Рекомендации по каждому фактору, который у вас просел, она говорит, система, что вам нужно улучшить. Вот это самое главное, это то, что человек может выбрать у нас. Кать, или остаться в нашем центре, по нашей программе идти, или идти и самостоятельно все это делать. Он сам выбирает. И вот это уникальность нашего ортопедического паспорта.
0: Куда поэтому, бежать?
1: Поэтому приходите, это Аришон Лицион, это Мошелеве 16, звездочка 953, вы однозначно сделаете подарок себе, своему позвоночнику, и увидите что-то другое. Это другие методики, это другие программы, это другие протоколы подхода к ортопедическому здоровью человека.
0: Да, но и ты пришел сюда не с пустыми руками, а тоже с подарками
1: здесь
0: и сейчас.
1: Первое, вы позвоните по нашему телефону, и вы не только услышите акционную цену на вот такой, на такую диагностику ортопедическую, но еще и 20 первых позвонивших, я знаю, сейчас осталось несколько мест, получают еще и первую ознакомительную процедуру у нас в подарок.
0: Потрясающе.
1: Без обязательств. Диагностику вы получаете по акции и плюс получаете ознакомительную процедуру в подарок.
0: Я вот
1: звоните,
0: вижу, что уже
1: получаете.
0: Звонят, но только звонят почему-то нам на WhatsApp, а нужно звонить на номер телефона клиники GovQure, друзья мои, звездочка 9533. Не к нам сюда в студию, а звездочка 9533, и получаете вот все, что Геннадий вам рассказал. Спасибо тебе огромное.
1: Благодарю,
0: мы
1: Катя.
0: С тобой не прощаемся на этой неделе, будем подробнее со всех сторон учить, выяснять и знакомиться с клиникой GovQure.
1: Благодарю, до встречи.
0: Пока.
2: Снова Вергунова.

0: подожжена, ты моя планета.
1: Ну что ж, у всех свои секреты, у кого-то одни, у кого-то другие, у нас только один секрет, и я напомню, это сегодня клиника GovCure, единственный секрет, который мы с вами раскрыли в этом часе, аппаратная медицина без использования медикаментов, и прямо сейчас у вас есть возможность записаться, получить тот самый подарок, про который говорил Геннадий Охман здесь в студии Первого радио, напомню, звездочка 9533, звоните прямо сейчас. Оставляйте свой номер телефона, вам перезвонят, если вы где-то в дороге.

16:53. Подходит к концу наш динамичный час. Я очень надеюсь, что подарила вам заряд энергии на остаток дня и на всю неделю. Собственно, как и делаю каждое воскресенье здесь, на Первом радио. Есть еще пару WhatsApp, которые должна прочитать. Во-первых, Михаил писал, я имел в виду по возрасту, что уже работал. Не было 18, а трудовая книжка уже была открыта. Мы вспоминаем сегодня, что мы делали осенью, до того, как приехали в Израиль. Лопух дописывает, не помню, что взорвалось, но было громко, видимо, плохо крышки подогнали. Отец спокойно закручивал. Ух, а вы помните, сколько силы надо было, чтобы это все закрутить? Завертеть. Кенг с нами тоже здесь. Приветствую тебя, дорогой Кенг. Пишет, я особо не парился. Мешок картошки, ящик говяжьей тушенки, остальное всегда было на привозе. Потрясающе. Ника тоже дописывает, они в совхоз ездили. Они собирали лук, баклажаны, перец, помидоры. Я что, одна только на картошку ездила? Я не поняла. Впереди у нас еще много интересного в этом эфирном дне. Сразу после программы «Снова Вергунова» вступает в права шестая передача. Алина Дарк будет сопровождать вас этим вечером с классными плейлистами, композициями, музыкой. Ну а я очень надеюсь, что зарядила вас на всю неделю. Неделя у нас сложная, все-таки она не совсем праздничная, но рабочая, да. Мы на Первом будем освещать все события этой недели и в новостях, и в актуальных программах. Следите за нами в YouTube-канале тоже, в Telegram-канале, везде, где только можно. Ну и я желаю, чтобы у вас все случилось образцово. Ваша Катя Вергунова. Всем пока!

0: Снова Вергунова.
1: Первому радио 25 лет.
2: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
3: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
3: До встречи.
4: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Мантис, Мантис.
11: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
12: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья GAF-CURE. Звоните 95-33.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111.
14: Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Второй пилот Fly Dubai мог отключить оба двигателя при нападении. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Второй пилот рейса Fly Dubai по маршруту Дубай-Тель-Авив, по всей видимости, не только направил самолет к земле, но и отключил оба двигателя. К такому выводу пришли два командира Boeing 737, проанализировавшие для итальянской газеты «Карьера де ла Сера» видеозаписи с борта. Эксперты обратили внимание, что во время резкого снижения в салоне включилось аварийное освещение. По их словам, это происходит при потере основного электропитания и переходе самолета на аккумуляторы, в частности, при отключении генераторов или обоих двигателей. Следствие, как пишет издание, проверяет, мог ли второй пилот перевести переключатели подачи топлива к двигателям из положения «включено» в «отключено». По данным «Карьеры», после нападения на командира второй пилот отключил автопилот и резко направил «Боинг» вниз. Чуть более чем за 30 секунд самолет потерял около 16 тысяч футов, а скорость превысила 970 км в час. Издание пишет, что самолет вышел за расчетные пределы прочности конструкции и получил повреждения хвостового оперения. Министр обороны Исраэль Кац принял рекомендацию ЦАЛЯ и распорядился о режиме полного закрытия арабских населенных пунктов Иудеи, Самарии и сектора Газа в период с 5 по 7 октября включительно, в связи с мемориальными мероприятиями, которые в эти дни будут проходить в разных районах страны. Согласно распоряжению, пересечение КПП в Иудеи и Самарии будет разрешаться только в исключительных случаях и с разрешения координатора действий правительства на территориях. Решение о введении режима закрытия принято на фоне повышения уровня готовности системы безопасности в преддверии памятных дат. Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ответственности своего движения за две специальные военные операции с использованием баллистических ракет и дронов. По его словам, первая была направлена против национальной нефтяной компании Саудовской Аравии «Арамко» в Эр-Рияде, а вторая – против еще одного объекта компании в районе Хурайс. Яхья Сари написал в соцсети X, что атаки вызвали пожары на намеченных объектах и стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по контролируемым группировкой территориям Йемена, включая столицу Сану. По его утверждению, за последние сутки по территориям, удерживаемым хуситами, Саудовская Аравия нанесла около 60 авиаударов. УЕФА разрешил игрокам сборной Израиля выйти на матч Лиги наций против Ирландии с черными траурными повязками в память о жертвах резни 7 октября. Об этом сообщает КАН. Разрешение было дано по просьбе Израильской футбольной ассоциации за 3 дня до 3-й годовщины нападения. Матч пройдет сегодня вечером в сербском городе Бачка-Тапула без зрителей. Формально хозяином встречи является сборная Ирландии. Однако Ирландская футбольная ассоциация решила провести игру не в Дублине, объяснив это организационными трудностями. Предыдущая встреча команд состоялась 27 сентября в венгерском Дебрецене и завершилась победой Ирландии со счетом 3-0. Ирландские футболисты тогда вышли на поле с черными повязками, которые, по заявлению Федерации, были надеты в память обо всех погибших в конфликте. Во время исполнения гимна Израиля игроки сборной Ирландии опустили головы, а перед матчем отказались обменяться рукопожатиями с израильтянами. По данным КАН, ирландские футболисты и перед сегодняшней встречей намерены предпринять протестные шаги против Израиля. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 25. В Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 19-25, в Бершеве 16-29, в Эйлате 22-33 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача.

17 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. В этот вечер, вечер воскресенья, 4 октября. Как вы наверняка все знаете, 5 октября 2026 года, 24 Тишрея, в Израиле происходит Государственный национальный день памяти жертв событий 7 октября и войны Железной мечи. Но, как и абсолютно все события в Израиле, начинается все это с вечера накануне, поэтому предлагаю уже прямо сейчас переходить такой более спокойный темп, будем с вами, естественно, разговаривать на какие-нибудь интересные темы, но все это делать в спокойном, размеренном темпе. Ну, а также хочу вам сразу сказать, что после выпуска новостей в 18.00 будет спецэфир. И спустя 5 дней в специальном репортаже хладнокровно анализируется произошедшее на борту самолета, выполняющего рейс из Дубая в Тель-Авив. С Ладом Зерницким беседует пассажир Натан Грэмпель, летевший этим самолетом в кресле 18F. Поэтому очень советую после выпуска новостей в 18.00 быть поближе к своим радиоприемникам, и чтобы у вас была точно хорошая связь, чтобы услышать все от и до от человека, который там находился в этот момент, как же это происходило, узнаем естественно. Ну а прямо сейчас будем слушать красивые композиции. Например, у нас сейчас «Кола». Давайте ее послушаем.

Знаете, вот сегодня от нем сидела, думала, о чем же провести эфир, чтобы он был довольно размеренный, но при этом интересный, как по мне. И ведь в нашем мире существует просто невероятное изобилие каких-то ритмов, большинство из которых остаются совершенно незамеченными в повседневной суете. Мы привыкли измерять время секундными стрелками, днями недели, рабочими календарями, забывая о масштабах самой планеты. Природа живет по совершенно иным, каким-то величественным, неторопливым законам. И в ее арсенале есть процессы, которые разворачиваются за доли секунды, и события, требующие целых столетий для одного единственного цикла. И давайте сегодняшний эфир посвятим таким редким и самым удивительным явлением Земли. Наверняка вы про многие из них знаете, но, может быть, что-то способно будет вас немножечко удивить. Ведь мы можем узнать о том, как оживают пустыни, как светятся океаны и какие огни зажигаются в абсолютной тишине ночного неба. Именно поэтому хотелось бы начать с того, что знакомо каждому, но большинство, 99% людей, конечно же, только понаслышке. И если из наших радиослушателей кто-то видел это воочию, напишите, пожалуйста, мне действительно очень интересно, каково это. Я говорю про полярное сияние. Ведь это один из самых впечатляющих и завораживающих оптических процессов на нашей планете. Оно возникает на высоте от 80 до нескольких сот километров над поверхностью Земли. И причиной этого является взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Заряженные частицы, летящие от Солнца, сталкиваются с атомами кислорода и азота в верхних слоях атмосферы. И в результате этого столкновения выделяется энергия, которая превращается в мягкое, струящееся свечение. Зеленые оттенки сияния рождаются благодаря атомам кислорода на высоте около 100 километров. Редкие фиолетовые и красные всполохи возникают значительно выше, где атмосфера более разряжена. Жители северных широт с древних времен относились к этому явлению с глубоким почтением и трепетом. В скандинавских сказаниях свечение считалось мостом, соединяющим разные миры. Современные ученые могут точно рассчитать вероятность появления сияния, но его красота остается неизменной. В тихие ночи наблюдение за этим движением света создает абсолютное ощущение вечности и покоя. Я бы безумно сильно хотела хотя бы раз в жизни это увидеть. Ведь сияние никогда не бывает статичным, и оно непрерывно меняет форму, протекая из одной линии в другую. И это явление напоминает о том, что Земля непрерывно взаимодействует с огромным открытым космосом. Так что, да, каждая вспышка света уникальна и больше никогда не повторится в точности. Ну что же, а прямо сейчас давайте будем продолжать. И у нас на очереди Тейлор Свифт.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
5: штучки. Все ясно, надо брать.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
8: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.

Ну что же, продолжим наш сегодняшний эфир. Говорим о необычных происшествиях на нашей планете, о необычных, крайне редких бывает даже событиях, которые можно увидеть и своими глазами, в том числе, например, если вы когда-то смотрели «Пираты Карибского моря», то там говорили о неком зеленом луче, который возникает на закате, правильно? Да-да, тот самый зеленый луч представляет собой крайне редкое оптическое явление, происходящее в момент заката или восхода солнца. И чтобы увидеть его, требуется абсолютно чистый горизонт, но чаще всего над гладью моря или океана. Явление длится всего несколько секунд. Непосредственно перед тем, как верхний край светила полностью исчезает. Причиной его возникновения является преломление солнечного света в слоях атмосферы, работающей как огромная призма. Атмосфера преломляет лучи разной волны, делая привычный белый свет на, в принципе, вот превращая его в зеленый. Но это действительно происходит буквально в секунду, краткий миг над самым горизонтом вспыхивает изумрудный, почти нереальный цвет. Морские путешественники прошлого считали встречу с зеленым лучом знаком особой удачи и спокойного плавания. Долгое время существование этого явления оспаривалось и считалось лишь красивой оптической иллюзией. Однако развитие фотографии позволило зафиксировать этот естественный всплеск спектра. Для наблюдения за зеленым лучом требуются идеальные метеорологические условия и полное отсутствие дымки. Он требует от наблюдателя предельного внимания и способности заметить в ожидании нужного момента. И это явление учит нас ценности коротких мгновений, которые невозможно удержать или повторить. И природа показывает, как много красоты может скрываться в одной единственной секунде. Закат уходит, оставляя после себя лишь этот тихий изумрудный след на самом краю неба. Хотели бы вы его увидеть? А возможно, с вами это уже когда-нибудь происходило?

А вы когда-нибудь слышали про огни святого Эльма? А это естественный разряд электричества в форме светящихся пучков на острых предметов. И чаще всего они возникают на мачтах кораблей, вершинах скал, а иногда и на шпилях старинных зданий. Это явление происходит при высокой напряженности электрического поля в атмосфере перед грозой или во время метели. Воздух вокруг острых концов ионизируется, рождая мягкое синеватое или фиолетовое свечение. И в отличие от молнии, огни святого Эльма не сопровождаются громким треском или разрушительным ударом. Они лишь издают такое тихое, едва слышное шипение или жужжание в абсолютной ночной тишине. Моряки прошлых веков воспринимали это свечение на вершинах мачт как знак защиты и скорого окончания шторма. Они верили, что небесные силы дают им сигнал о том, что корабль находится в безопасности. И физика этого явления была подробно описана лишь в XIX и XX веках. Сегодня пилоты самолета все еще могут наблюдать такие огни на лобовых стеклах при полете через грозовые облака. Это мягкое свечение выглядит завораживающе и напоминает о скрытой энергии, наполняющей наш воздух. Действительно, как по мне, очень интересно, поэтому, если вам будет интересна эта тема, обязательно посмотрите о ней побольше в интернете. Ведь это освещение кажется таинственным, но полностью подчиняется строгим физическим законам. И наблюдение за ним оставляет чувство прикосновения к скрытым тайнам окружающего мира. А между прочим, хочу напомнить для тех, кто не слышал в начале часа, точнее, кого-то даже ознакомить, что сегодня после выпуска новостей в 18:00 состоится специальный репортаж спустя 5 дней. Хладнокровно анализируется произошедшее на борту самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. С Владом Зерницким беседует пассажир Натан Грэмпель, летевший этим самолетом в кресле 18F. Не пропустите после выпуска новостей в 18:00.

0: go to number one.
1: Шестая передача.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Лицон», «Ицхак Бен Цви», 23.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
13: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Реклама.
8: Шестая передача на Первом радио.

0: Ну что, продолжим наш разговор о необычных, интересных явлениях, которые происходят в нашем мире. Хотела поделиться, что да, меня на самом деле зовут Алина, но у меня также есть еще одно имя. Правда, имя я пользуюсь только в определенной части мира, а точнее в Турции, потому что меня зовут Айлин. И переводится это как, в принципе, сияние вокруг Луны. Может быть, вы когда-нибудь видели. А на самом деле все это называется солнечная гала. Это светящееся кольцо, которое появляется вокруг Солнца или Луны в холодное время года. Разновидность этого явления является паргелией. И когда по бокам от Солнца возникают два ярких ложных изображения. Причиной возникновения гала становятся миллиарды крошечных ледяных кристалликов, парящих в верхних слоях атмосферы. Эти кристаллы имеют форму правильных шестигранных призмочек, создающих идеальное условие для преломления света. И проходя сквозь кристаллы, солнечные лучи отклоняются на строго определенный угол, равный 22 градусам. В результате в небе формируется правильный светящийся круг, обрамляющий светило. Иногда гала выглядит как тонкое белое кольцо, иногда переливается всеми цветами радуги. В древности проявление трех солнц на небе часто вызывало тревогу и интерпретировалось как важный знак. И сегодня мы знаем, что это лишь результат безупречной геометрической структуры замерзшей воды. И галы чаще всего можно наблюдать в ясные, сильно морозные дни или при появлении тонких перистых облаков. Оно придает обычному зимнему пейзажу строгость, торжественность и особенно холодный такой объем. Небо превращается в гигантскую оптическую систему, работающую по законам кристаллофигурации. И знаете, мне действительно кажется, что это очень красиво. Поэтому, если вас занесет в какие-нибудь северные широты, может быть, этой зимой, обязательно в какой-нибудь холодный день посмотрите на солнце, луну. Возможно, вы как раз-таки увидите ту самую Айлин.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй. И, как я уже говорила, сразу после выпуска новостей мы с вами услышим специальный репортаж. Шанс выжить один из ста, если не из тысячи, если не с миллиона. Рассказ очевидца Натан Грэмпель, который был на борту самолета, расскажет, что там происходило и как им удалось спастись. И этот эфир проведет он вместе с Владом Зерницким, поэтому не пропустите сразу после выпуска новостей в 18.00. Ну что же, продолжаем этот вечер 4 октября вместе на волне Первого радио. С вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
7: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья GAF-CURE. Звоните 95-33.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: На военной базе на юге страны загорелся автобус, огонь перекинулся на автомобили. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Два пожарно-спасательных расчета из Нативота при содействии волонтеров подразделения «Тифрах» были направлены для тушения автобуса, загоревшегося на военной базе на юге страны. Прибыв на место, пожарные обнаружили полностью охваченный огнем автобус. К этому времени огонь уже перекинулся на несколько стоявших рядом автомобилей и сухую растительность. Пожарные одновременно работали на нескольких участках и в итоге остановили дальнейшее распространение огня. В результате пожара никто не пострадал, однако причинен значительный материальный ущерб. По предварительной версии причиной возгорания стал взрыв газового баллона, который находился в автобусе. Сообщается, что в ходе пожара пришлось спешно выгрузить и переместить боеприпасы, хранившиеся неподалеку. Британская партия «Зеленых» одобрила на своем съезде в Брайтоне резолюцию, согласно которой сионизм – форма расизма, поскольку означает поддержку этнонационалистического еврейского государства. Из формулировки резолюции следует, что партия фактически призывает к уничтожению государства Израиль. МИД Израиля осудил резолюцию. В заявлении ведомства сказано, партия «Зеленых» в Великобритании сегодня перестала функционировать как политическая партия и превратилась в организацию, поддерживающую терроризм. Шокирующее решение призывает к созданию палестинского государства от реки до моря, то есть фактически к уничтожению государства Израиль. Это текст, который выходит за рамки политического дискурса. Пока он не будет удален, он останется пятном в истории Соединенного Королевства. Все британские партии и в первую очередь правящая партия лейбористы должны немедленно и недвусмысленно отмежеваться от этого текста, говорится в заявлении МИДа. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Сольберг, постановил, что глава правительства Бенямин Нетаньяху использовал материальные и нематериальные активы различных государственных организаций, включая ЦАЛ, для предвыборной агитации в нарушении закона о выборах. Как сообщает 12-й канал, Ноам Сольберг удовлетворил поданные против Нетаньяху петиции и обязал премьера заплатить заявителям 29 тысяч шекелей судебных издержек. Против Нетаньяху были поданы 6 петиций, 5 были удовлетворены полностью, одна отклонена. Одна из петиций касалась посещения Нетаньяху позиции ЦАЛя на юге Ливана и публикации видеозаписи визита в его личных аккаунтах в соцсетях. Глава ЦИК постановил удалить публикацию до решения по петициям. Израиль откроет посольство в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Одновременно Конго перенесет свое посольство в Иерусалим и станет 11-й страной с посольством в столице еврейского государства. Решение об открытии израильского посольства принял глава МИД Гидеон Саар. Послом Израиля в Конго станет Коби Шошани. Больничная касса «Клолит» опубликовала сегодня масштабный обзор, основанный на данных примерно 5 миллионов застрахованных. В соответствии с этим документом, выдержки из которого приводят сегодня 13-й канал, число обращений детей и подростков в психиатрические приемные отделения выросло на 121% в сравнении с довоенными показателями. Среди эвакуированных жителей юга частота диагностирования ПТСР даже на третий год войны остается в 6 раз выше, чем в среднем по стране. Ухудшились и другие показатели здоровья. Среди переживших эвакуацию югу на 53,5% выросла доля людей с неконтролируемым повышенным артериальным давлением. Среди детей с юга примерно на 60% выросло использование препаратов от ночного недержания мочи. Гендиректор больничной кассы «Клолит» Эйтан Вертхайм отметил, что данные обзора позволяют видеть, насколько пострадало гражданское население, а не только военнослужащие ЦАЛя и сотрудники служб безопасности. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 25, в Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 19-25, в Бершеве 16-29, в Эйлате 22-33 градуса. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
9: Шестая передача на Первом радио.
0: Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну а прямо сейчас мы с вами услышим специальный репортаж спустя 5 дней. Хладнокровно анализируется произошедшее на борту самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. С Владом Зерницким беседует пассажир Натан Грэм, полетевший этим самолетом в кресле 18F.
15: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Первого радио в Ютьюбе. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами я, Влад Зерницкий, и это специальный репортаж, который мы хотим предложить вашему вниманию. Дело в том, что сегодня, спустя уже достаточное количество времени, можно спокойно еще раз оценить то, что произошло на борту рейса FZ-1073, вылетевшего 30 сентября из аэропорта Дубая в Тель-Авив. Каким образом мы это сделаем? Дело в том, что вместе с нами в эфире будет очевидец происходящего или произошедшего, правильно даже сказать, человек, который сидел на кресле под номером 18F, это Натан Гремпель, и я его приветствую. Здравствуйте, Натан.
16: Добрый день, Влад.
15: Натан был пассажиром этого, скажем так, трагического рейса. Как все происходило? Чем закончилось, мы узнаем из уст очевидца, поэтому, пожалуйста, пригласите своих друзей. В любом случае, в знак благодарности Натану за то, что он согласился дать интервью, подпишитесь на наш канал. Ну, а я начну разговор с вопроса, скажем так, совсем неполетного. У меня вопрос вот какой. Как долго вы живете в Израиле, Натан?
16: Я в Израиле живу с 90-го года, то есть 36 лет.
15: И, разумеется, вы прекрасно понимаете, что такое безопасность и насколько высоки риски, в том числе встречи с террористами, и не в самолете на высоте, а в том числе на земле и даже где-то в районе аэропорта. Поэтому у меня к вам вопрос. Когда Совет национальной безопасности Израиля выдает предупреждение о том, что те или иные направления нежелательны для полета, вы чем руководствуетесь, когда выбираете поездку в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты?
16: Мы когда покупали билеты, мы вообще не летели в Дубай, мы в Японию летели. И никаких не было предупреждений, ничего. То есть можно было спокойно лететь. И connection у нас был в Дубае. То есть там надо было...
15: То есть это был connection?
16: Да.
15: Ясно. Весь хорошо. Полет был connection. Вопрос снимается. Тогда продолжим дальше. Итак, вы прилетели из Японии, и вам нужно было сесть на борт этого самолета. В самом аэропорту города Дубай все было спокойно и гладко?
16: Все было спокойно. Мы ждали свой самолет. Все вовремя происходило. Проверка. Все было спокойно.
15: Ну и плюс вы были уставшие. Это был ночной перелет из Японии, и вы хотели оставшееся время еще отдохнуть в самолете, пока будете лететь в Тель-Авив.
16: Да, да. Точно так.
15: Ну что ж, итак, давайте непосредственно перенесемся на борт самолета. Это авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов. Называется она Fly Dubai. Рейс FZ-1073. Он летит достаточно недолго. Хотя, в принципе, летит над территориями не самых дружественных нам стран. Но все-таки это полет, который открыл новые направления для израильтян. И вот вы возвращаетесь домой. Это утро, это 30 сентября. И я бы хотел, чтобы вы рассказали нашим зрителям и слушателям, как вы обнаружили, что происходит что-то неладное, что вы увидели и услышали, соответственно, и дальнейшие ваши личные действия.
16: Окей, расскажу все, как было, ничего не придумывая. Я сидел на 18-м ряду, это посередине самолета. Когда все это началось, мы почувствовали, сначала самолет начал влево-вправо нас трясти и пошел вниз. Мы сидели далеко от кабины и не слышали вообще никаких криков. Ну все уже знают, что это все началось из девочки, которая захотела пойти в туалет с мамой, и они пошли и увидели кабину приоткрытую. И начали кричать. Мы этих криков не слышали. Но я уже все это знаю, когда начали выходить уже ребята наши, которые вмешались и обезвредили террориста. Они выходили уже с кровью на футболках. И тогда уже мы поняли, что это такое. То есть мы уже даже ничем не могли помочь. Это уже было все после. Стюарт бегал, один из стюартов бегал и кричал «Sit down, sit down». И все, когда уже мы поняли, что было, когда уже пришел Яниф, который, вы все знаете, что потянул штурвал, чтобы выровнять самолет, я как раз стоял уже, подошел к нему. И назад уже, когда мы приземлились в Саудию, на обратном пути он сидел со мной. И все он мне подробно уже рассказал, но это уже все вы знаете.
15: Нет, мы все узнаем от вас. Но для начала я хочу спросить, когда самолет начало кидать в стороны и трясти? По громкой связи, которой обычно пользуется летчик, были слышны какие-либо звуки, крики?
16: Никаких звуков не было, потому что все потухло. Я до этого сидел в наушниках, играл в шахматы, и все потухло. Все экраны, все потухло, ничего по связи не было слышно.
15: Было ли вам страшно от этих движений самолета, от этих перегрузок, изменений, соответственно? Более того, я хочу понять, что вы ощутили и как вы себя вели, когда самолет с высоты 10 тысяч метров за буквально несколько десятков секунд опустился на высоту 4500 метров. Как это происходило? Что вы чувствовали?
16: Было страшно. Были крики, плач детей. Женщины кричали. Держались. Я держался и жена держались вот так за сиденье перед нами, за экран. вот так вверх, когда самолет падал. И ощущения были... Я знаю единственную молитву «Модеа Нилефанеха», и я ее произносил в себе и говорил жене: «Успокойся, все будет нормально». Мы думали, что это авария самолета, не знали, что там есть террорист, что там происходит. Вот.
15: Понятно. А когда более-менее успокоилась ситуация, когда вы смогли как бы осмотреться по сторонам и понять, что вроде бы стабилизируется полет?
16: Окей. Когда летчик, который был, ну вы все знаете, что были еще два пилота, не летчика, два пилота на борту, которых их просто перевозили в Израиль, чтобы они оттуда уже летели на другом вообще, на другом рейсе. И один из них уже, когда поменял Янива, Янив выровнял самолет, и тут же его уже поменял настоящий пилот. И тогда уже вышли ребята и сказали, что все нормально, успокойтесь. И тогда мы уже поняли, что... И объяснили уже, что произошло. Тогда мы уже летели уже более спокойные,
15: да.
16: Но сердце билось.
15: Который стал, в принципе, национальным героем, и который стал уже, наверное, героем многих фильмов, мультфильмов, я не знаю. Он сел рядом с вами после всего этого, его майка была окровавлена, я даже видел эту фотографию, где он сидит рядом с вами. Если можно, все-таки расскажите нам из его уст, как он эту ситуацию рассказал вам?
16: Я все слышал вот именно из его уст. Он, вот что он мне рассказывал. Когда он услышал крик девочки и мамы, он сразу... ринулся туда, его самолет подбросил сначала в угол, ну, так как самолет нырял, пикировал. И тогда, когда он успел, уже он дернул двери, открыл силой. Почему? Потому что раненый пилот, который, он уже лежал как бы в двери, и тяжело было открыть. Но он сумел, запрыгнул туда, который второй пилот, который ранил террорист, который бил первого пилота, он еще лег на все клавиши и хотел сделать им ущерб. Яниф взял его за горло, оттянул. Ну, и еще он мне рассказал, что он его бил каким-то предметом по голове, то, что нашел там. Второй еще наш пассажир подключился, второй и третий, они уже его связали наушниками. И тогда Яниф уже увидел, что самолет уже падает, он быстренько подключился и вытянул руль на себя. Это было буквально несколько секунд. И тогда уже подключился пилот, и все, и начал уже вести посадку. Не посадку, мы еще долго летели, еще час летели вот в этом положении, и ребята наши, которые вот зашли туда в кабину, они все думали, что есть еще шпитух пыля между стюардом и пилотом, который был террорист, и они сами перегородили вход в кабину, никого не пускали. И еще час мы летели, пока получили разрешение на посадку, еще не знали, где будем садиться.
15: Но вы знаете, да, Натан, что Израиль отказал в посадке этому борту после того, как все начало происходить?
16: Это мы уже узнали потом.
15: Хорошо. А по поводу Янива еще один подвопрос. Может быть, он говорил о том, у него есть какое-то военное прошлое? Может быть, он действительно в каком-то спецназе воевал? Служил.
16: Говорил. В первую очередь я его это спросил. Он служил на кухне и в Махсанаде. Кладовщик. Был кладовщик и на кухне. Никакого у него нету, даже рядом со спецназом не стоял.
15: Понятно. Ну, а теперь он хочу вас спросить, что?
16: Еще он в армии, в армии он делал тиранут, курс молодого бойца. так же, как и я, в танках. Но дальше он уже перешел на кухню и на склад.
15: Хорошо, а теперь я хочу спросить вас о Саудовской Аравии. Потому что, когда мы узнали, что самолет будет садиться во вражеской нам стране, я даже, может быть, больше перепугался за судьбу всех израильтян, чем в тот момент, когда вы спасали свои жизни в воздухе. Что происходило в аэропорту? Каково было отношение персонала аэропорта в Саудовской Аравии? Расскажите именно свои собственные ощущения.
16: Окей. Когда мы приземлились, приехало очень много солдат, очень много полиции и амбуланс. Очень большая шейра. Встретили нас, пригнали автобус. По 10 человек нас перевезли в... Даже не знаю, что это, как гостиница. И нас поселили в лобби, в большой лобби с креслами, со стульями, с электричеством, все. Потому что у многих у меня уже не было батарейки на телефоне. У меня не было Wi-Fi, ничего не было. Очень хорошо сразу медицинский персонал ко всем подбегал. Спрашивал, что надо, помочь, мерили давление, кому надо. Очень много людей помогали, принесли еду, питье холодное, горячее. И очень все спрашивали, кому помощь нужна. Пришел даже шейх ихний, пришел, спрашивал, что было, как было. И пришел хозяин или директор этой гостиницы, тоже спрашивал, интересовался. То есть очень-очень красиво с нами обошлись. И еще раз кормили, еще раз питье. То есть все было хорошо.
15: Ну вот это еще раз доказывает то, что политики живут в другой жизни, в другом мире и устраивают между собой распри и делают нас врагами, а на уровне обычных людей оказывается все по-нормальному и по-человечески. Вы согласны со мной?
16: Да. Очень дружелюбно нас приняли, очень. Я согласен с этим, да.
15: Натан, еще вопрос. Правда ли, что кто-то из израильтян не хотел подниматься на эвакуационный рейс Fly Dubai и улетать из Саудовской Аравии?
16: Да, человек 20, приблизительно, отказались. Хотели не только с Эляром мы полетим назад, но так как были на связи уже с Биби и Мири Регев, сказали, что мы те, кто боятся, мы сейчас проверим летчиков, которые сейчас на борту, и тогда вы сможете подняться. И только после того, как Шабак нам дал разрешение, что проверили летчиков, пилотов и весь цевет, тогда все согласились и поднялись на самолет. Один из пилотов, который летел из Саудии, один из летчиков был из Киева, я с ним говорил. Он сказал, что их вообще привезли в Дубай. Они должны были какой-то рейс исполнять, но они пока что отдыхали. И он ничего не знал, что происходит. И вдруг он получил телефон от его кума. Я не знаю, кум это кто это? Гиз, не знаю. От кума, который живет в Бершеве уже 12 лет. И ему сказал, или он слышал, что происходит. Он говорит, нет, я ничего не слышал. И тут как раз он посмотрел видео, понял, и как раз к нему звонят и говорят, вперед, ты должен лететь этим рейсом. И он еще один пилот с Австралии, они нас в Израиль привезли.
15: Натан, у меня к вам вот еще такой вопрос. Я пытался смоделировать эту ситуацию на своих ощущениях. И хочу спросить, после того, как вы приземлились в аэропорту города Тарбук в Саудовской Аравии, и нужно было после этой трагедии и почти катастрофы снова подняться на борт самолета, неважно какой компании, насколько было страшно или уже безразлично?
16: Ну, если честно, у меня был адреналин. Я уже думал только, как уже добраться домой. Я не думал, страшно, не страшно. Адреналин было все как бы в лахаце.
15: То есть вы были настолько напряжены, что вам было главное долететь домой и все?
16: Да, жена боялась. Я как бы был в адреналине.
15: А была возможность выпить, может быть, какую-то бутылочку коньячку или что-то такое?
16: Они не пьют там.
15: Нет, в Саудовской Аравии нет, да. Ну, а с собой, может, снять стресс?
16: Нет, мне не надо было. Мне не надо было.
17: Очень дети
16: плакали. Дети там очень пострадали. Дети плакали, боялись. Там девочка лет 13 вообще лежала бледная. Ей помогли, ей инфузию вставляли, помогали. Ноги подняли, давление мерили. Она боялась подниматься на самолет, плакали вот дети, да. Это да.
15: Ну, а теперь давайте доберемся в Тель-Авив. Когда вы приземлились, вас отпустили домой или были допросы, следственные действия?
16: Окей, вот этих в первый терминал нас привезли, закрытое помещение, то есть такие ходы, которые, ну, обычные там люди, это, наверное, какие-то для специальных случаев, рельсов, не знаю, нас по ступенькам как-то мы поднялись, пришли в какой-то зал, там печеньки, вода. Очень много спекудаоров, солдат, полиции много. И нас лично не допрашивали, ну, как бы не останавливали.
17: Они спросили жену.
16: Или вы что-то... Спросили жену, на каком ряду мы сидели, и, или мы что-то знаем, или мы участвовали. То есть те, кто участвовали, ребята, их остановили шабак, полиция, и их допрашивали, а нас нет. Нас отпустили, и мы даже не дождались конференции с Биби, мы пошли уже на выход.
15: У меня к вам вопрос. Я понимаю, что тем более рядом с вами ваша супруга. Когда вы осознали, что в вашей жизни были на волоске от смерти?
16: Я думаю, только на следующий день из всех вот этих новостей, из всего этого. Только на следующий день уже, когда адреналин начал падать, и все вокруг начало TikTok, Instagram, телевизор, тогда уже вот все больше и больше начало, как бы еще больше страшно стало.
15: Натан, в заключение я хочу задать вопрос, который, в принципе, напрашивается. Теперь вы будете летать только израильскими авиакомпаниями?
16: Я думаю, что да. Хотели мы каждый год праздновать 30 сентября в Дубае, но, наверное, не будем.
15: Я хочу пожелать вам и вашей супруге долгих-долгих лет жизни, чтобы вы больше никогда не испытывали таких стрессов. И, разумеется, мы рады, что вы согласились дать интервью эксклюзивное для Первого радио супруге Гремпель. И вам, Натан, огромное спасибо.
16: Большое спасибо всем. Спасибо, Влад.
18: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
19: Реклама. Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
20: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
21: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
22: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
23: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья GovCure. Звоните. Звездочка 95-33.
19: Реклама.
24: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Напоминаю, что с вами я, Лена Дарк, и в эфире шестая передача. Ну и как вы наверняка знаете, 5 октября 2026 года, с вечера именно 4 октября, то бишь сейчас, начинается Государственный национальный день памяти жертв событий 7 октября и войны «Железные мечи». Именно поэтому уже переходим к более спокойному такому темпу, расслабленному получается. Слушаем красивые композиции, но тем не менее... О чем же мы сегодня говорим? Я лично решила взять тему и рассказывать вам о явлениях, которые происходят на нашей планете, и они поистине удивительны. И, например, мы уже многие с вами обсудили, но впереди еще больше и больше. Вот, например, нам ли с вами в Израиле не знать, что такое пустыня? Но, тем не менее, пустыня Атакама, расположенная в Южной Америке, считается одним из самых сухих мест на нашей планете. Ведь дожди там могут отсутствовать на протяжении десятилетий, превращая ландшафт в абсолютно безжизненное пространство. Почва этой пустыни кажется полностью мертвой, спрессованной из соли, камней и сухой глины. Однако глубоко под этой коркой годами и даже десятилетиями спят миллионы семян диких цветов. Раз в несколько лет редкие океанические циклоны приносят в Атакаму обильные и неожиданные дожди, и вода проникает в сухую землю, смывает защитные оболочки семян и запускает процесс их мгновенной жизни. Всего за несколько дней бескрайняя каменистая пустыня полностью преображается до самого горизонта. Земля покрывается непрерывистым ковром из миллионных розовых, фиолетовых и белых цветов. И это явление носит название «цветущая пустыня» и привлекает исследователей со всего мира. Цветы успевают быстро распуститься, зацвести и образовать новые семена за очень короткий промежуток времени. И порывы ветра подхватывают новые семена и... снова прячут их в раскаленном сухом грунте. И вскоре солнце снова иссушает землю, и цветущий ковер полностью исчезает до следующего редкого дождя. Пустыня снова погружается в свое привычное состояние тишины, ожидания и покоя. Это явление служит самым ярким доказательством невероятной стойкости и терпения живой природы. Жизнь не исчезает, она просто умеет замирать на долгие годы, сохраняя свою скрытую силу.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.
8: Ну что же, продолжается шестая передача. Есть одно ощущение, которое, по-моему, чуть ли не одно из самых таких, знаете, замечательных чувств на этой планете. Это запах земли после долгих дней засухи. А нам-то в Израиле тем более приходится терпеть засуху очень-очень долгое время, не правда ли? И да, тот самый запах, возникающий сразу после того, как на сухую почву падают первые капли дождя, имеет свое имя. В научном мире этот умиротворяющий и глубокий аромат называют красивым словом «петрикор». Термин был сотворен австралийскими исследователями в 60-х годах 20 века. Источником этого запаха является особое масло, которое выделяют некоторые растения в период засухи. Это масло впитывается в сухую почву и глину, замедляя рост семян и экономя ресурсы растения. Вторым важным компонентом является геосмин. Органическое вещество, вырабатываемое почвенными бактериями. И когда капли дождя падают на сухую поверхность, они захватывают крошечные пузырьки воздуха у земли. И эти пузырьки поднимаются вверх, лопаются, распыляются в воздух. И тончайший аэрозоль из природных масел и геосмина. Да, действительно, тот еще аромат. И потоки ветра моментально разносят его на многие километры вокруг, извещая о приходе воды. Человеческий нос обладает действительно чувствительностью к геосмину, улавливая его в мизерных концентрациях. Этот запах вызывает в людей глубокое чувство спокойствия, уюта, гармонии с окружающим миром. Петрикор является естественным сигналом обновления и очищения, которое приносит с собой дождь. Он связывает нас с самыми древними природными механизмами восприятия внешней среды. Сухая земля отдает накопившуюся теплоту и энергию через этот тихий, свежий и чистый аромат. Природа сделала сам процесс увлажнения почвы настоящим парфюмерным искусством.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в третий, завершающий. Ну а также хочу сказать, что сегодня, к сожалению, не будет программы «Мужчины не плачут», но музыка продолжит вас сопровождать, где бы вы ни были. Ну что ж, завершаем этот час, переходим в новый вместе. С вами я, Алина Дарк.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур».
2: Терех Ашива 9.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Британские зеленые приняли антиизраильскую резолюцию. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Партия «Зеленых» Англии и Уэльса на партийной конференции приняла резолюцию под названием «Сионизм – это расизм». За нее проголосовали 1022 члена партии против 813. Резолюцию внесла группа «Зеленые за Палестину». В документе сионизм определяется как политическая идеология, выступающая за создание еврейского государства, основанного на этнонационализме. Партия также поддержала создание единого демократического палестинского государства на всей территории исторической Палестины. Палестины со столицей в Иерусалиме. Решение вызвало споры внутри самой партии. Против него выступили в частности некоторые депутаты и бывшие руководители «Зеленых», предупреждавшие, что резолюция может привести к дискриминации еврейских членов партии и усилить внутренний раскол. МИД Израиля резко осудил решение, назвав резолюцию шокирующей и призывающей к уничтожению государства Израиль. Этот текст, выходящий за рамки политической дискуссии, и пока он не будет отменен, он останется пятном в истории Соединенных Королевства, говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства. Председатель партии НДИ Авигдор Либерман призвал главу службы общей безопасности Давида Зини подать в отставку в связи с попыткой теракта на рейсе Fly Dubai. Либерман заявил, все авиакомпании, работающие в Израиле, меры безопасности, структуры, связанные с авиацией, и рейсы, прибывающие в Израиль и вылетающие из него, находятся в ответственности Шабака. Зини – отличный солдат и офицер, но он не подходит для должности главы организации. Традиция Нетаньяу, согласно которой у провалов нет ни матери, ни отца, но у успехов всегда есть один отец, и его зовут Биби, должна прекратиться. Глава Шабака должен сделать выводы и уйти в отставку. Если бы я был премьер-министром, я бы не оставил ему особого выбора, заявил Либерман. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена начали военную операцию против хуситов, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Аль-Алими. Исходя из нашей конституционной ответственности по защите суверенитета республики и ее граждан, на основании решений Совета национальной обороны и после завершения необходимых процедур и мер, я объявляю сегодня о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики, сказал он. Глава совета добавил, что все силовые структуры перешли от подготовки к этапу освобождения после того, как, по его словам, были исчерпаны возможности для деэскалации. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в своей администрации сил суперинтеллекта. Новая структура будет координировать работу правительства в сфере искусственного интеллекта, а также взаимодействие властей с крупными игроками рынка и потребителями. Главой сил суперинтеллекта Трамп назначил директора национальной разведки Джея Клейтона. В интервью Wall Street Journal Клейтон заявил, что первая задача новой группы в течение 120 дней – подготовить отчет с оценкой рисков и возможностей, связанных с ИИ, и дать рекомендации относительно возможной роли правительства в этой сфере. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. Ночью в Иерусалиме 16 градусов, днем 25, в Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 19-25, в Бершеве 16-29, в Эйлате 22-33 градуса. Это были новости. Оставайтесь на первом о главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Шестая передача.

Джо Кокер с композицией No Ordinary World помогает нам начать третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. И, кстати, эта композиция прозвучала не просто так. Действительно, мы сегодня говорим о том, что наш мир поистине удивительный, невероятный, ну и, конечно же, чарующий. И в нем есть свои явления, которые, в принципе, способны происходить очень-очень редко. Но при этом это не значит, что мы не можем мечтать о том, чтобы увидеть их в какой-то момент своей жизни. Ну а также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня вечером уже начался, и завтра, естественно, весь день продлится Государственный национальный день памяти жертв событий 7 октября и войны «Железные мечи». Итак, предлагаю вновь вернуться к нашей теме о невероятности нашей Земли. На планете существуют отдельные деревья, чей возраст превышает несколько тысяч лет. И самым известным среди них являются остистые сосны, растущие в высокогорных районах Северной Америки. Возраст самого старого из зафиксированных деревьев сосны по имени Мафусаил превышает 4800 лет. Оно уже росло, когда в Египте только начинали строить первые великие пирамиды. Представьте себе, условия, в которых живут эти деревья, кажутся абсолютно непригодными для долгой жизни. Они растут на сухих каменистых склонах, где дуют постоянные холодные ветры и выпадает мало осадков. Именно эти суровые условия заставляют древесину расти невероятно медленно, делая ее очень плотной. И плотная древесина защищает дерево от насекомых, грибковых болезней и сильных зимних морозов. Но корневая система таких сосен способна удерживать жизнь даже тогда, когда большая часть ствола кажется высохшей. Они не стремятся к быстрому росту или пышной кроне, сохраняя свои ресурсы на целые столетия. Наблюдение за такими деревьями меняет наше привычное восприятие времени и человеческой истории. Дерево стоит на одном месте тысячелетиями, молчаливо наблюдая за сменой цивилизаций и эпох. Его годовые кольца хранят подробную запись о климате, засухах и дождях за прошлые тысячи лет. Это абсолютная форма стойкости, выраженная в медленном, неустанном росте сквозь сквозняки и века. Так что вековое дерево олицетворяет собой абсолютный покой, глубокое укоренение и тихую мудрость земли. Честно, безумно хотела бы побывать в всех краях и посмотреть на этих

0: шестая передача.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.
6: Вы когда-нибудь слышали о приливах залива Фанди? Такое великое дыхание океана. Залив Фанди, расположенный в Северной Америке, известен своими самыми высокими приливами в мире. Однажды, дважды в сутки, уровень воды в этом заливе поднимается и опускается более чем на 16 метров. Это можно сравнить с высотой стандартного пятиэтажного дома, полностью заполняемого водой. Причиной столь масштабных приливов является уникальная форма самого залива, напоминающего гигантскую воронку. Резонанс океанской волны совпадает с естественным ритмом движения воды внутри этой бухты. Вода входит в залив с огромной силой, постепенно сужаясь и поднимаясь все выше и выше. Во время отлива огромные территории дна полностью обнажаются, открывая скалы, песок, рельеф. И спустя 6 часов та же самая территория оказывается глубоко под водой, преображая пейзаж до неузнаваемости. За один приливный цикл в залив входит и выходит миллиарды тонн океанской воды. Этот процесс происходит с абсолютной астрономической точностью, подчиняясь движению Луны и Солнца. Приливы залива Фанди создают ощущение, что вся наша планета делает такой медленный и глубокий вдох и выдох. Наблюдение со сменой воды с высокой точки берега делает возможность почувствовать массу и силу океана. И движение воды происходит без шума, грохота, а просто такой гигантский, неумолимый приток массы. Океан показывает свою великую ритмическую природу, определяющую жизнь всего прибрежного мира. Этот вечный цикл повторится завтра, подчиняясь строгим и неизменным законам механики –

Сейчас мы слышим поющую Дженнифер Лопес. А вы слышали когда-нибудь поющие пески? Акустика пустынных барханов. Ну да, эти самые поющие пески представляют собой редкое природное явление, встречающееся в некоторых пустынях мира. При определенных условиях движущиеся песчаные дюны начинают издавать низкий, гудящий или вибрирующий звук. Этот звук может напомнить гул органа, низкую ноту виолончели или далекий гул пролетающего самолета. Громкость этого звучания иногда бывает настолько сильной, что слышна на расстоянии нескольких километров. И чтобы одна дюна запела, требуется сочетание абсолютно сухих песчинок одинакового размера и формы. Когда песчинки начинают осыпаться со склона бархана, между ними возникают миллиарды мелких трений. Эти микроскопические столкновения резонируют внутри песчаного массива, создавая единую звуковую волну. Движение песчаной лавины превращает всю дюну в гигантский естественный акустический резонатор. Древние путешественники-кочевники считали этот звук голосами духов, живущих в глубине пустыни. Современные акустики изучили этот процесс, но его звучание все равно вызывает глубокий трепет. Звук поющих песков может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут, пока осыпается склон. Пустыня, которая обычно ассоциируется со строгой тишиной, неожиданно обретает свой собственный голос, и это явление требует абсолютного отсутствия влаги, определенной скорости порывов ветра, и песок рождает музыку без участия человека благодаря лишь силе гравитации и трению песчинок. Это глубокий и вибрирующий гул, который оставляет неизгладимое впечатление у каждого, кто его слышал.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
3: «Мантис» – ароматный бахш и вкуснейший плов. «Мантис» – Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.

А вы знаете, что можно найти красоту в трещинах и времени? Кинцуги. Это традиционное японское искусство реставрации разбитой керамической посуды. В отличие от западного подхода, где трещины стараются сделать незаметными, кинцуги их выделяет. Мастера склеивают осколки с помощью особого лака, получаемого из сока от дерева уруси. Этот лак добавляется в порошок с драгоценными металлами, чаще всего чистое золото или серебром, и в результате на месте бывшего разлома появляется изящный, сверкающий золотой или серебряный шар. Посуда не просто восстанавливает свою форму, она обретает совершенно новую эстетическую ценность. Трещины и следы повреждений рассматриваются не как дефект, а как важная часть истории предмета. Вещь становится уникальной именно благодаря тому, что она прошла через разрушение и восстановление. В основе этого искусства лежит философия ваби-саби – принятие несовершенства и мимолетности мира. Мастер кинцуги работает очень медленно. Нанесение каждого слоя лака требует долгой сушки. И процесс восстановления одного предмета может занимать несколько месяцев тихой, кропотливой работы. Эта традиция учит нас бережному отношению к старинным предметам и уважению к их прошлому. Золотые швы напоминают о том, что исправленное и сохраненное может быть прекраснее нового. Предмет обретает характер, историю и тихую, глубокую красоту, недоступную безупречным вещам. Кинцуги показывает, как с помощью терпения и заботы можно превратить утрату в искусство.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. С вами была я, Алина Дарк. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и музыка. И как вы знаете, сегодня уже начался, ну а далее, конечно же, весь день продлится Государственный национальный день памяти.

0: шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
4: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
6: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
7: События военные могут начать идти на спад.
8: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
9: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляцией.
10: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
11: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Второй пилот FlyDubai мог отключить оба двигателя при нападении. Британские зеленые приняли антиизраильскую резолюцию. Бензин подешевеет на полшекеля за литр. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Второй пилот рейса FlyDubai по маршруту Дубай-Тель-Авив, по всей видимости, не только направил самолет к земле, но и отключил оба двигателя. К такому выводу пришли два командира Боинга, проанализировавшие для итальянской газеты «Карьера делла Сера» видеозаписи с борта. Эксперты обратили внимание, что во время резкого снижения в салоне включилось аварийное освещение. По их словам, это происходит при потере основного электропитания и переходе самолета на аккумуляторы, в частности, при отключении генераторов или обоих двигателей. Следствие, как пишет издание, проверяет, мог ли второй пилот перевести переключатели подачи топлива к двигателям из положения «включено» в «отключено». Тем временем газета «Арец» пишет о том, что глава управления безопасности Министерства транспорта, отвечающий, среди прочего, за проверку экипажей иностранных авиакомпаний, параллельно работает еще в одном месте. В публикации говорится, что Аври Коэн является резервным сотрудником системы ОФЭК, государственной структуры по обеспечению авиационной безопасности на зарубежных рейсах израильских авиакомпаний. По информации Арец, Коэн ранее работал в этой структуре и теперь имеет статус резервного сотрудника службы безопасности. Он утверждает, что получил разрешение на работу по совместительству от гендиректора Министерства транспорта в 2018 году. Арец отмечает, что на сайте Управления безопасности и чрезвычайных ситуаций Минтранса указано, что эта структура отвечает за оценку безопасности иностранных рейсов, прилетающих в Израиль. Однако два источника в системе безопасности заявили изданию, что Минтранс не обладает достаточными кадровыми ресурсами для выполнения этой задачи и отвечает за иностранные рейсы только на бумаге. Напомню, до 2021 года за безопасность на иностранных рейсах отвечал Шабак, но затем военно-политический кабинет передал эти функции Управлению безопасности Министерства транспорта. Министр обороны Исраэль Кац принял рекомендацию ЦАЛИ и распорядился о режиме полного закрытия арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии сектора Газа в период с 5 по 7 октября включительно, в связи с мемориальными мероприятиями, которые в эти дни будут проходить в разных районах страны. Согласно распоряжению, пересечение КПП в Иудеи и Самарии будет разрешаться только в исключительных случаях и с разрешения координатора действий правительства на территориях. Кроме того, будет разрешен проезд работников жизненно важных служб сферы здравоохранения из Иудеи и Самарии, а также в случаях, когда государство Израиль взяло на себя соответствующие обязательства перед богатцем и для нужд, связанных с зоной линии разграничения. Решение о введении режима закрытия принято на фоне повышения уровня готовности системы безопасности в преддверии памятных дат. Глава генштаба ЦАЛИ генерал-майор Эйяль Замир провел совещание высшего командного состава, посвященное расследованиям, изучению и оценке хода внедрения уроков событий 7 октября. В совещании приняли участие командиры всех командований, управлений и родов войск ЦАЛИ. Совещание стало первым этапом серии расследований всей войны, итоги которых ЦАЛИ подведет в ближайший период. В ходе совещания генерал-майор Эйяль Замир вручил почетную грамоту прапорщице В из подразделения 8200, которая 7 октября предупреждала, что Хамас готов к масштабному внезапному нападению, однако ее слова были проигнорированы ее командирами. Подводя итоги, начгенштаба подчеркнул, что завершение расследований и внедрение извлеченных уроков являются критически важным этапом на пути к формированию стратегии ЦАЛИ на будущее. Партия «Зеленых» Англии и Уэльса на партийной конференции приняла резолюцию под названием «Сионизм – это расизм». За нее проголосовали 1022 члена партии против 813. Резолюцию внесла группа «Зеленые за Палестину». В документе сионизм определяется как политическая идеология, выступающая за создание еврейского государства, основанного на этнонационализме. Партия также поддержала создание единого демократического палестинского государства на всей территории исторической Палестины – со столицей в Иерусалиме. Решение вызвало споры внутри самой партии. Против него выступили, в частности, некоторые депутаты и бывшие руководители «Зеленых», предупреждавшие, что резолюция может привести к дискриминации еврейских членов партии и усилить внутренний раскол. МИД Израиля резко осудил решение, назвав резолюцию шокирующей и призывающей к уничтожению государства Израиль. Этот текст, выходящий за рамки политической дискуссии, и пока он не будет отменен, он останется пятном в истории Соединенного Королевства, говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства. В Израиле ближайшей ночью максимальная цена 1 литра бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания снизится на 50 огород и составит 7 шекелей 77 огород. Об этом сообщило Министерство финансов, отмечая, что удешевление топлива станет возможным за счет очередного уменьшения акциза. Ранее в сентябре ведомство уже проводило аналогичное снижение налога на полшекеля. Юрсоветник Министерства финансов и юрсоветник правительства заявили об отсутствии препятствий для подписания соответствующего указа министром финансов Бецалелем Смотричем, несмотря на приближающиеся выборы. Тем не менее, израильские экономические издания обращают внимание на временный и предвыборный характер принятого решения. Срок действия пониженного акциза истекает в конце октября, то есть сразу после завершения избирательной кампании. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 25. В Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 19-25, в Бершеве 16-29, в Эйлате 22-33 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям...

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Радио. Это 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой Витечка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.ru. Радио 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют,
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио всегда с тобой.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.
9: Я приду сквозь злые ночи.
8: Всегда с

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Рядом с тобой!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 101 FM. Первое радио.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: В среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям да.
2: Первое радио. Всегда с тобой.